Купи, я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некий сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных и зверей, и пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час стали перед домом, в котором я был, три человека, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нисколько не сомневаясь. Пошли со мной и эти шестеро братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли от Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприоты и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось ко Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа ко Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они с церковью и учили немалое число людей. И в Антиохии впервые стали называть учеников христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики решили, каждый по достатку своему, послать помощь братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава 12. В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал,
и свет осенний.

не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка по имени Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога. Что сделалось с Петром? Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, договорившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельничьего царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господен поразил его за то, что он не воздал славу Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Глава 13. В Антиохии в местной церкви были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеец, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафоса, нашли они некоего волхва, лжепророка, иудея по имени Вариисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, так переводится имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господнему. Отплыв из Пафоса, Павел и бывшие при нем прибыли

Пиргию в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, продолжая путь из Пиргии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцей вознесенной вывел их из нее, и около 40 лет питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю мою». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано это слово спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжение многих дней он являлся тем, которые пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Поэтому и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив воле Божией, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное пророками: «Смотрите, презирающие, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено,
то многие иудеи и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах с ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Глава 14. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, а неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой.
Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Глава 15. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела его,
Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со своей церковью рассудили избрать из своей среды мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, и именно Иуду, прозываемого Варсавой, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее: апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться, поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого: воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здоровы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались этому наставлению. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел, избрав себе Силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви. Глава 16. Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик по имени Тимофей, мать которого была иудейка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллином. Проходя же по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления, утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дойдя до Мессии, пытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонец, прося его и говоря:
приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас мы решили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямым путем прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатиры по имени Лидия, торговавшая багряницей и чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что, когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, нанеся им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех оковы спали. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпустить тех людей». Темничный страж объявил об этом Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя
извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, наставили их и отправились. Глава 17. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича: «Эти всесветные возмутители пришли сюда», а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая царем другого, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но эти, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, которые, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив поручение к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал с иудеями и с чтущими Бога в синагоге и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши, поэтому хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел, став среди Ареопага, сказал Афиняне: «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все.
От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина по имени Дамарь, и другие с ними. Глава 18. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтийца, и Прискилу, жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоему чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, уча их Слову Божьему. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи, иудеи единодушно напали на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. И все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион нисколько не беспокоился о том. Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Прискилла и Акила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу».
и отправился из Эфеса. Акила же и Прескилла остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим, приветствовал церковь и сошел в Антиохию. И, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страну Галатейскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе, правильно зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Глава 19. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В крещение Иоаннова». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестили во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около 12 человек. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали и 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и укреплялось слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И, послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Эраста,
сам остался на время в Ассирии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего, ибо некто серебряник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Осии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонцев, Гайя и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес — служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр Пирров Вериец и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервиянин, и Тимофей, из осийцев Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней через 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, сонный, упал вниз с 3-го этажа
и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и, отплыв оттуда, на следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, на следующий день прибыли в Милет, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не терять ему времени в Ассии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами, служа Господу, со всяким смиренномудрием и слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и проводили его к кораблю. Глава 21. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева,
мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало выгрузить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы взошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему Мнасону Киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней подошли к концу, ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и вместо этого, притом и эллинов, ввел в храм и осквернил святое место это».
ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они пытались убить

Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ними и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал: «Я иудей, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Глава 22. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют обо мне первосвященники, все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, я шел в Дамаск, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри!“ И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми в том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне“. Я сказал: „Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана,

свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божьего поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но так как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. На следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал: «Иудеи договорились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их. Ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с 3 часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». И повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества,
возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию
и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева. К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю». Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи,
тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Поэтому
и решился правитель послать его к кесарю. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Мирры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парусы, таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел. Ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений, потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня
Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося из моря, богиня мести не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам множество почестей, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем у того острова, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ,
По этой причине я и позвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этой цепью». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, убеждая и приводя свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу этому и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно. Послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотой своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, наступает зной и иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светил, у которого нет ни изменения и ни тени перемены.
восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Глава 2. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в убогой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?
Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнила слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен был другом Божиим. Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Глава третья. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромно, послушно, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Глава четвертая. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодействующие, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит дух, живущий в нас», но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак,
покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и он вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, надвигающихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопит, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы называем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению. Страдает ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему.
Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человеком подобным нам и в молитве помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастала плод свой. Братья, если кто из вас

дать вам, и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господа пребывает вовек. А это то слово, которое вам проповедано. Глава вторая. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам в спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность,
о длине верующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и

камень соблазна, о который они притыкаются, не покорясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеи, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите? Это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Глава 3. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь,
и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему от вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести вас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Глава 4. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению. Поэтому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христа, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
прославляется, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Глава 5. Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга целованием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Второе послание апостола Петра. Глава 1. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с ним драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.
а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердыми ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда вспоминали об этом. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Глава 2. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами: суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелами согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом оскорбительного суда. Они, как бессловесные животные, водимые своей природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они видят удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители – они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия.
Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака тумана, гонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, и обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от переданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Глава третья. Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием пробуждаю ваше чистое мышление, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водой, поэтому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Ибо так, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Первое послание апостола Иоанна. Глава первая. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем мы, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Глава вторая. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек.
дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее равно, как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава третья. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата, пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердце наше, если сердце наше и осуждает нас, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше и осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам. Глава 4. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто исповедует, что Иисус – Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Глава 5. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего,
любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, если любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Дух Святой, и сии три едины. И три свидетельствуют на земле: Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали Бога истинного, и мы в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Второе послание апостола Иоанна. Старец, избранный госпожей и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек
обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякие приступающие учения Христа и не пребывающие в нем не имеют Бога. Пребывающие в учении Христа имеют и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей и избранной. Аминь. Третье послание апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас, поэтому если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самой истиной, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствую друзей поименно! Аминь. Послание апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь!» А эти злословят так, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя.
Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым сбережен мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропщущие, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, моля с Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Послание к римлянам апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова во плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь содействовала мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия до сих пор, чтобы иметь некие плоды у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верой жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела.

исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Глава вторая. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, не делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили по закону, осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, имеющего писание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Глава третья. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а тем более в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты прав».

0: праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верой? Никак, но закон утверждаем. Глава 4. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех потомков, не только по закону, но и по вере Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов», пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Глава 5. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Глава 6. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, тому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш — святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Глава 7. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейкою. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейкою, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божьему, а плотью — закону греха. Глава 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – смерть. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас – то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Глава 9. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково «в это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею, Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорится: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там они названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Глава 10. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность о Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в братьях моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «Ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовествию они враги ради вас, а в отношении к избранию — возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да пребудет непритворно. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте в странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Глава 13. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божии служители, именно этим постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай» и все другие заключаются в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли, для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат мой, то ты уже не по любви поступаешь». Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их в вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава вовеки. Аминь. Глава 15. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере словом и делом, силой земной и чудес силой Духа Святого, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
1: Усердствуют, да и должники они перед ними.
0: Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это и верно доставив им этот плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь.
1: Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахайи для Христа.
0: Приветствуйте Мариамми, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мной, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, любимого мной в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, любимого мной. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовула. Приветствуйте Иродиона, родственника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса и тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась для Господа. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, страннопреемец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа

вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел был распят за вас, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом. А крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей». Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Глава 2. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии, ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень,
чтобы мог судить.

0: судить его, а мы имеем ум Христов. Глава 3. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог, поэтому и насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались людьми, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы. А Христос Божий. Глава 4. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо, хотя и ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Но мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молимся. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. А некоторые у вас возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Глава 5. Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не общаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вашей. Глава 6. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела ваши члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что прилепляющаяся к блуднице становится одно тело с ней? Ибо сказано, двое будут одна плоть, а прилепляющийся ко Господу один дух с Господом. Избегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе? Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божии. Глава 7. А о чем вы писали мне, то хорошо мужчине не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жену? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами людей». В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господа, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам говорю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. и плачущие, как не плачущие, а радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божьего. Глава 8. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через Него. Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешите против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Глава 9. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем права не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не питается молоком от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорит: Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не тем ли более мы? Однако мы не пользовались властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании? Или, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести? Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвязающиеся воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Глава 10. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудить, как некоторые из них блудили, и в один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как прообраз, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Глава 11. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь преподанного так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава Божия, а жена – слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но, предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь как церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божией и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал: это чаша, новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Глава 12. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член – то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, оказания помощи, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают эти три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Глава 14. Стремитесь к любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий больше того, кто говорит языками, разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, будь то свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так и вы. Если языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящий на незнакомом языке молись о даре толкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом. Стану молиться и умом. Буду петь духом. Буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, то есть, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через одного человека, так через одного человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, пока не низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза? Если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть та же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душой живой, а последний Адам — дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли — перстный. Второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует ни тления. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победой». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Глава 16. При сборе же святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если уместно будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас некоторое время, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас в безопасности, ибо он делает дело Господне, как и я. Поэтому никто не пренебрегай им, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что касается брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана, что оно начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все, братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павла приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
1: маранафа.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
1: Второе послание к Коринфянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,

нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерные сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша эта есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам раньше, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или то, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь во славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю в свидетели на душу мою, что, щадя вас, я до сих пор не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы содействуем радости вашей, ибо верой вы тверды. Глава 2. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мной? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость — радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно этого наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних — запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами?
Неужели нужны для

для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас. Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, что мы сами способны были помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. Таким образом, то прославленное даже не оказывается славным по причине превосходящей славы последующего, ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются ко Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Глава 4. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы наши ради Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами». Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое,
ибо видимое временно, а невидимое вечно. Глава 5. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей, Богу же открыты, надеюсь, что открыты и вашей совести. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христа, и как бы сам Бог, увещая через нас, от имени Христа просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Глава 6. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не даем повода к преткновению, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас считают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». Уста наши открыты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной мере говорю, как детям, будьте открыты и вы.
не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И потому «выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, — говорит Господь Вседержитель». Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я очень надеюсь на вас, много хвалю с вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, извне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился у вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, во всем вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Поэтому мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все в истине, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о вашем послушании, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Глава 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и этой добродетелью. Говорю это не как повеление, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой.
Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать это, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Тита, такое усердие к вам. Ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах хвалимого за благовествование и притом избранного от церквей сопутствовать нам для этого благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и соответственно вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Глава 9. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о служении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалю с вами перед македонцами, что Ахайя готова еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в этом случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македонцы и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Поэтому я почел за нужное упросить братьев, чтобы они заранее пошли к вам и предварительно позаботились, чтобы обещанное уже благодеяние ваше было готово, как благодеяние, а не как побор. При этом я скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христа и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточную в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Глава 10. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а отсутствуя против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.
Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Им ниспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к разрушению вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях, в отсутствие таковы мы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они, измеряя себя самими собой и сравнивая себя с собой, неразумны. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, настолько, чтобы достигнуть и вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и за пределы ваши проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались Господом, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Глава 11. О, если бы вы немного были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что я ни в чем не уступаю высшим апостолам, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала эта не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу,
не сочти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя бы как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Помимо неупомянутого, у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка по сравнению с высшими апостолами, хотя я и ничто.
Признаки апостола были показаны перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитер, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами, мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию? Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, сплетен, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блуде и непотребстве, какое делали. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предупреждал и предупреждаю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства того, что Христос говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силой Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы тоже, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу это в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгость по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разрушению. Впрочем, братья, радуйтесь, стремитесь к совершенству, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга поцелуем святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание к Галатам апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, если кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи чрезмерным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и снова возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господнего. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После этого отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех:
Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос – служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Глава 3. Неосмысленные галаты. Кто прельстил вас не покоряться истине вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона это производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — сыны Авраамовы. И Писание, провидя, что Бог по вере оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и предписан через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон против обетований Божиих? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом,
дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Глава 4. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые по природе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы ничем не обидели меня. Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют о вас нечисто, но хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабыни, а другого от свободной. Но который от рабыни, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание, это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам, ибо написано «Возвеселись неплодная, нерождающая». Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание?
изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабыни, но свободной. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водимы, то вы не под законом. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закон, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым

Глава 1. Павел волею Божией апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Глава 2. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие, Бог, богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа, ибо Он мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду

плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, созидая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него мы, и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божие Духом. Глава 3. Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известной через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому прошу вас не унывать из-за моих ради вас скорбей, которые ваша слава. Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления». Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным — свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия,
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно.
а чтобы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам именно для того, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам апостола Павла. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимися в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защите и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников. Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение, и это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. Глава 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны.
Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и сделаюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому и вы радуетесь, и срадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален». Примите же его в Господе со всякой радостью и к таким имейте уважение, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, ибо обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой, да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере,
чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего признания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Послание к Колоссянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей в Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделал сослужителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби и Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Глава 2. Желаю, чтобы вы знали, какую борьбу имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Божией Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей в Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением,
Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, тела Христова. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держа с главы, от которой все тело суставами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, все, что истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только видимость мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти,
не на показ только служа им как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Обо мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам обо всем, что здесь происходит. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили указание. Если придет к вам, примите его, а также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божьего, бывшие мне отрадой. Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей Павла рукой. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Вы же знаете, какими мы были ради вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы послужить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем возвестить вам благовестие Божие при сильном сопротивлении.
ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимися в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся. Они препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, будучи разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Глава 3. И потому, не терпя более, мы решили остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, как бы ни искусил вас искуситель и не оказался бы тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, о том, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, каким и вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешили с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим ночь и день, усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой вы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.
ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господа, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и начальствующих ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их с особой любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев поцелуем святым.
заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам

его. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для этого и молимся всегда о вас, чтобы Бог наш сделал вас достойными призвания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Глава 2. Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще не находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того пришествия которого по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от злых и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Повелеваем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по учению, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам это: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели.

Ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею Павла рукой, что служит знаком во всяком послании. Я пишу так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Тимофею апостола Павла. Глава первая. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Эфесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Вверяю тебе, сын мой Тимофей, такую заповедь согласно с предшествующими о тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал на основании их, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Глава вторая. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения,
чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни дорогой одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через деторождение, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Глава 3. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, способный учить, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печься о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приобретают в себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжецов, клейменных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, питаемым словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не пренебрегай пребывающим в тебе дарованием, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь,
и слушающих тебя. Глава 5. Старца не укоряй, но увещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякой чистотой, вдов почитай, истинных вдов. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в прошениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Избираемая вдова должна быть достигшая не менее 60 лет, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдов не принимай, ибо они, впадая в чувственность вопреки Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церковь, чтобы она могла довольствовать истинных вдов. Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего». И трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делай соучастником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Глава 6. Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божие и учение. Те, у которых господа верующие, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верующие и возлюбленные, и благодетельствуют им, учи этому и увещай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к спорам и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми развращенного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таковых. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу,
ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай от этого и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещаю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни веренное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий ложно именуемого знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобой. Аминь. Второе послание к Тимофею апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня. В числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно подкреплял меня и не стыдился ус моих, но, будучи в Риме, с великим усердием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Глава вторая.
Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминая, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что нисколько не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, тружеником безукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия избегай, ибо они пустословы еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей избегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных споров уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым, способным учить, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, намерениях, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листре. Какие гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь!
да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Эвул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Послание к Титу апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, уверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верующих, неукоряемых в распутстве или непокорности,
ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти». Из них же самих один стихотворец сказал: «Критине всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Глава вторая. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещай быть целомудренными, во всем показывай собой образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тобою. Глава третья. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и проявлять всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане и возрождение и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам, это хорошо и полезно людям. Глупых же споров и родословий, ссор и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я решил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка.
пусть и наши учатся упражняться в добрых делах для удовлетворения необходимых нужд, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мной. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание к Филимону апостола Павла. Глава 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у нас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Потому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. Послание к евреям апостола Павла. Глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовало имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом», и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими огонь пылающий. А о сыне, престол твой, Боже, вовек, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь,
и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Глава 2. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который ненадолго был умолен перед ангелами, чтобы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, усовершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди собрания воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Глава 3. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Потому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой.
Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится «ныне». Когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Глава 4. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо где-то сказано о 7-м дне так: «И почил Бог в день 7-й от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения скрытого от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снизойти к невежественным и заблудшим, потому что и сам подвержен немощи, и поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы из-за грехов. И никто сам не принимает этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию,
и усовершенный стал для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Глава 6. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют на позор. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы, негодные близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и любовь, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетования. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпелив, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу, куда предтечей за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Глава 7. Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по значению и имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левия имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресл Авраамовых. Но этот, не происходящий из рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут люди смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет,
и, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть переменей закона, ибо тот, о котором говорится это, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства.

0: сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем стал Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнослужитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к устройству скинии: «Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег ими, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, ибо я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззакония их не вспомню более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое». За второй же завесой была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие место умилостивления, о чем не время теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния.
1: она есть образ настоящего времени, в которое

приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и напитками, и различными омовениями и обрядами, относящимися к плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, не рукотворной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Потому и Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови нет прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться этими, самое же небесное — лучшими этих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя в жертву, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять на себя грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано обо мне исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом добавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой же воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы
которые никогда не могут истребить грехов. Сей же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, будучи просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере.
верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился поверх посоха своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Мне не хватит времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Глава 12. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Он — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу слов, который заставил слышавших просить, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав говорившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Странноприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам.
Помните узников, как если бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, чтобы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите это слово увещания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Откровение Иоанна. Глава первая. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас с царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель.
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господен и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников». 7 звезд — это ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, — это 7 церквей. Глава 2. Ангелу Эфесской церкви напиши: «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий меч обоюдоострый: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что держишься имени моего и не отрекся от веры в меня даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа.
но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, и учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и прелюбодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 3. Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Побеждающего
сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 4. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная изумруду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, покрытые очами спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыльев вокруг и внутри, покрытых очами. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Глава 5. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть на нее. Я много плакал о том,
что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, пали пред Агнцем и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было мириады-мириад и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрости, крепости, честь и славу и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Глава 6. Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громоподобным голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий весы в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарии, три хиникса ячменя за динарии, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые,
и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Глава 7. И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я другого ангела, восходящего от восхода солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо
агнец, который посреди престола будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Глава 8. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел другой ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленного творения, живущего в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить». Глава 9. 5 ангел вострубил. Я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней была броня, как бы броня железная, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло,
Вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных пред

ибо сила коней заключалась в пасти их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блуде своем, ни в воровстве своем. Глава 10. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши этого». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Глава 11. И дана мне трость, подобная посоху, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам 2 свидетелям моим поручение, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка эти мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех,

0: которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать воздаяние рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отворился храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Глава 12. И явилось на небе великое знамение: женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны были женщине 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед женщине воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла женщине, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на женщину и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Глава 13. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана зажила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед 4 животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 000, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. и говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». «Да, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И другой ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божьего. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Глава 15. И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное: семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». И после этого я взглянул, и вот отворился храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по грудь золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Глава 16. И услышал я из храма громкий голос, говоривший семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Да, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Вот иду как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоту его. И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и соделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. Я увидел женщину, сидящую на звере багряном, покрытом именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И женщина облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. И на челе ее написано имя тайна «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим и сказал мне ангел: «Что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну женщины этой и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель, и десять рогов, которые ты видел, десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих. И царь царей, и те, которые с ним, званые и избранные, и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, люди и народы, и племена, и языки, и десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями. Глава 18. После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы. И цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я другой голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова и не увижу скорби». Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали из страха перед ее мучениями, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мирра, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали из страха перед мучениями ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!» Веселись об этом небо, и святые, и апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Глава 19. После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Будем радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Это истинные слова Божии». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: «Смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живыми брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Глава 21. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с людьми». и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Вот, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая». И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Приди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью 12 000 стадий длина, и ширина и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мерой человеческой, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город из чистого золота подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халцедон, четвертое — смарагд. Пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — берил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Глава 22. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посредине улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: эти слова верны и истинны, и Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро. Блажен соблюдающие слова пророчества книги этой. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это говорит: «Се гряду скоро». Аминь. Да гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Евангелие от Матфея, 1 глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамары. Фарес родил Исрома. Исром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфы. Авид родил Есея. Есей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иофама. Иофам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию. Манасия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима. Иаким родил Иохонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иохония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Элиакима, Элиаким родил Азора. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Элиуда. Элиуд родил Элиазара, Элиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладань и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремии, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченный через пророка Исаия, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом

в лодке Заведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов

твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно – престол Божий, ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он – город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око, зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не забирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или вот что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченный через пророка Исаии, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи,
и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых, и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфея мытарь, и Яков Алфеев, и Леви, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам,
отрадне будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предавший брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарии, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка?
Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро?» Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех.
и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченный через пророка Исаии, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов, не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. По рождению ехидненной, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя
и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 13. Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и не разумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем и выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Иную притчу предложил он им, говоря: „Царство Небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем, который, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрывается
ветвях его. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которой женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступивши к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосии и Симон, Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. И народ, услышав о том,
пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их. И когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не тот, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста,
проходит в чрево и извергается вон. А исходящий из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые

дома Израилева, а она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегите закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени

начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступивши к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит им: «Да».
И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивши вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью? Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенный прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно,
Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавший за мною, в паке бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарии на день, послал их виноградник свой. Вышед же около 3 часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа.
И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына.
И он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. 22 глава. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и жег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылает к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель,
мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чё это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав народ, дивился учение его. А фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою своею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяет хранилища свои и увеличивает воскрылья одежд своих. Также любит предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя – тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большие осуждения. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тьмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим! Побивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Глава 24. И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Ильонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос!» И многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть,
Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость опустения, реченной через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите, «Вот он в потаенных комнатах», не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускает листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем:
Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство,
уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежавшему, на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за мною».

трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отошед в другой раз, молился, говоря: отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающих же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас подошед к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставившие его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Тогда плевали

ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам. И говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявшие серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна,
возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И пришедшие на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Глава 28. По прошествии же субботы
На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющий в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежды из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чресла своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
«Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел и Иакова, Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающей сети. И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, нашедши его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слово проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него, строго тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному:
«Тебе, — говорю, — встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Глава 3. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумея и за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты, Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекши ему имя Петр.
Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавшие ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами. «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот, и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода.
а посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал, «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчую изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, и когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавье. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послал же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, и их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет,
и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра и Якова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица», «тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил он по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы,
ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил ее в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшим галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов.
было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не умывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда,
пришел в пределы Тирские и Сидонские и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедшая припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вышед из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ифафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамени с неба, искушая его. И он глубоко вздохнул, сказал: «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Причем ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?»
Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел,

наполовину старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Глава 9. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по пришествии дней шести взял Иисус Петра и Якова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебя, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его,

вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, и оспросить его боялись. Пришедший в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. И сказал им, «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им,
пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон,
И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? Отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь?»
И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарево». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый,
и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающих домы вдов и на показ долго молящийся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Ильионской против храма, спрашивали его наедине Петр, Яков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченное пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни.
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, который сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос», или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою, многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имейте собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального ангца, говорят ему ученики его: где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им: пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели,
Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему, один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Абва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельство сие
не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоящим тут: «Этот из них?» Он опять отрекся. Спустя немного стоящие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и на речи твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет 2, 3, отречешься от меня». И начал плакать. Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинения?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, который вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и с плечи терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино смирною, но он не принял.
Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавши, говорили: «Вот и Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосия, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили.
и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел, одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Евангелие от Луки, глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захарии, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предъедет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захарий ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви – Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь
ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их,
по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги

Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели отчи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедче славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняя с премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедшие

его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидевшие его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахиницкой области, а Лисании четвертовластником в Авилинее при первосвященниках Анне и Каиафе. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого 2 одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил к всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиеев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Эслимов,
Нагеев, Маафов, Матафиев, Симеев, Иосифов, Иудин, Иананов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нереев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Элмадамов, Иров, Иосиев, Илиазеров, Иоримов, Матфатов, Левиен, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Илиакимов, Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Аромов, Исромов, Фаресов, Иудин, Яковлев, Исаков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Роговов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Инохов, Иаредов, Малелиилов, Кайнанов, Иносов, Сифов, Адамов, Божий. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне при слове: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую.
Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Вышед из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криками, говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился.
В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались вести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши где пронесть его, за многолюдством влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелю на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали.
и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, и Иакова, Эльфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую. И отнимающую у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, который вам делает добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Сказал также им притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер?
Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смоков с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг другу и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовать ноги его и помазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: „Прощаются тебе грехи“». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: „Кто это, что и грехи прощает?“ Он же сказал женщине: „Вера твоя спасла тебя, иди с миром“. Глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед
засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышать да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия: «Семя есть Слово Божие, а упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляет и не приносит плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавшие слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и здравом уме, и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веры, и спасена будет». Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступивши к нему 12, говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь
в пустом месте. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя», а иные – «За Илью». Другие говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились ему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль,
кто бы из них был больше? Иисус, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, мы отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказывая вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающие вас меня отвергают, а отвергающий меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли,

один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты ответил, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которой не отнимется у нее». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:

0: Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамени с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? И вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чею силою изгоняет их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженный, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка, ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебе сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыни из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к вам пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказывая же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилища, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекровы своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказывая тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которой связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. сказывая же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Причем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар,
1: которая звучит, которая она назидает, вдохновляет и ободряет». И напоминаю, наш номер телефона 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и это время для вас. Звоните, пишите, и у нас остается 11 минут, и нам необходима сумма, который осталось собрать, это $917.37. И помните то, что сегодня, влаживая в дело Божие, в Слово Божие, друзья, это мы становимся частью этого служения, где мы можем трудиться, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня, знаете, принимать участие в, знаете, распространении Слова Божьего, распространении служить и благословлять других. Знаете, я вам скажу, приятно и радостно, когда ты посещаешь дома, где ты приезжаешь, молишься за радио сотрудников. Вот я недавно был в Вашингтоне, интересно так получилось, я находился и посетил один дом, и они оказались радиослушатели, те, которые слушают. И они не только слушают, они еще и радиосотрудники, они принимают участие, лепты финансовые, поддерживают, друзья. И мы вместе с ними молились, у них есть свои переживания, у них есть и свои скорби, у них есть свои моления, прошения перед Богом, и мы вместе с ними стоя у них дома, молясь и нуждаясь перед лицем Господним. Возлюбленные, вот это то, что сегодня, знаете, объединяет радиослужение, то, что сегодня делает совместно, где мы можем вместе трудиться, вместе служить и вместе прославлять имя Господня. Возлюбленные, хотел бы сказать, что, знаете, у нас на этот час подписался один человек. Слава Богу, мы одного имеем человека, который ежемесячно подписался. А так это одноразово было пожертвование, и нам уже осталось собрать сумму $617.37. $617.37. Спасибо вам, друзья, что вы принимаете участие. И нам остается 9 минут и 10 секунд. 9 минут и уже 7 секунд, и вы можете стать сегодня тем человеком, который можете благословлять, которым можете служить. И знаете, вот, например, нам необходимо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы сегодня были теми людьми, которые, знаете, делаем дело Божие вместе, которые мы сегодня, знаете, распространяем дело Божие вместе. Апостол Павел однажды сказал такие слова Тимофею. Тимофей, говорит, слушай, ты вникай в себя и в учение, говорит, занимайся сим постоянно. И когда ты это будешь постоянно делать и заниматься, вникать в учение, говорит, ты первого ты спасешь себя и потом слушающего тебя. И любую платформу, которая вам удобна, и вы можете воспользоваться. Также, друзья, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram, и вы можете следить за нами, или можете следить за, знаете, смотреть, что происходит через YouTube. Также у меня, мы сейчас сделаем маленькое видео для того, чтобы выставить в Instagram, Facebook, я его тоже выставлю, вы можете у меня тоже на платформе это посмотреть, друзья, и делиться своими друзьями, своими близкими, родными. Давайте, чем больше мы людей пригласим для того, чтобы служить, благословлять. Помните, радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. И помните другое, то, что сегодня радиослужение, оно звучит на 4 языках. Это испанское, английское, немецкое и славянское радиослужение, друзья, где получают братья и сестры большое-большое благословение. Также хотел бы сказать, друзья, радиослужение принимает участие, называется служение Eternal Ministry, где мы сегодня работаем с детскими домами, где мы с миссионерами, с пастырями, служителями работаем распространение Слова Божьего, чтобы достигать и распространять Слово Божье. И знаете, у нас растут служения, и где есть большая потребность. И мы говорим о том, что приняв участие, мы благословляем другие, братьев и сестер, благословляем другие семьи, благословляем братьев и сестер, которые сегодня не имеют возможности, чтобы быть участником. Но сегодня есть прекрасная возможность для каждого из нас, чтобы быть частью этим благословением служения. И радиослужение звучит более 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И слава Богу, спасибо тот, кто принял участие. Я вижу, принял один человек в этом сейчас участие. Наверное, который сейчас прозвенел звонок. И нам еще необходимы люди, друзья. И мы уже в этом часе. Нам необходимо $1637.40. $1637.40, и у нас остается 51 минута. 51 минута, чтобы закрыть этот час эфира, или, как мы говорим, блок этого времени, который у нас сегодня есть с вами. В этом блоке звучат книги. Звучат книги, которые братья и сестры слушают, и мы, которые вдохновляемся, которые наши же братья и сестры прошли, жизнь и описали или написали о том, что в жизни происходило их, или как Бог их проводил, как Бог их благословлял. Мы это услышим, мы это зачитываем, да благословит вас Господь. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот же номер, возлюбленные, вы можете и прислать ваше свидетельство, что делает Господь, чтобы вдохновлять не только, нас и наших радиослушателей. Вы можете написать, мы это тоже зачитаем. Друзья, нам остается 6 человек по $25, 2 человека по $100 и 3 человека по $50. Я вам сейчас чуть-чуть нарисую картину. Если мы жертвуем какую сумму на протяжении месяца и что оно даст к конце года. Вот так вот. Смотрите, если мы жертвуем $20 ежемесячно, в день составляет 66 центов. В конце года составит сумму $240.90. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в день составляет это $1.66. $1.66 в день составит эту сумму.

И в конце года вы уплатите это, пожертвуете, станете частью благословения, $600 и $605.90. Если мы делаем $75 ежемесячно, это в день выходит $2.50. Конец года составляет $912.50. Если мы делаем $100 ежемесячно, в день мы уплачиваем $33.33, и в конец года составит $1214.45. Пусть Бог благословит каждого из вас, вы можете в этом принять участие. Вы можете стать благословением. У кого-то получается жертвовать ежемесячно, у кого-то есть такая возможность. У кого-то нет такой возможности ежемесячно жертвовать, но у вас есть сегодня возможность пожертвовать. И вы можете это сделать. Да благословит вас Господь, друзья. Вы можете позвонить, как сейчас к нам звонят, и сказать о себе, сказать то, что я желаю выделить такую сумму, уплатив этот час. Друзья, да благословит вас всех Господь. И в этом часе уже приняло два человека, и нам осталось сумма $1617.40, $1617.40, чтобы нам закрыть этот час. И мы говорим, что этот час, который мы слушаем вместе с вами, который производит, знаете, благословение в нашу жизнь, этот час, который должен звучать книга. Может, кто-то из вас сейчас присоединился, и в ожидании того, чтобы слышать книгу, слушать то, что происходит, история дальше в этой книге, но вы слышите меня, зовут Эдуард Натёкин, если кто-то еще со мной не знаком, то вы приятно познакомиться, то вы слышите прямой марафон. Марафон, который мы проводим ежегодно. Ежегодно, и этот час времени настал, где мы вместе с вами сегодня в эфире, где наши радиосотрудники принимают ваши звонки. Братья и сестры, хотел бы тоже поблагодарить всех волонтеров, которые сегодня отозвались, пришли, открыли свои дома, открыли свои мобильные телефоны для того, чтобы принимать звонки, для того, чтобы принять ваш звонок, с вами пообщаться и взять, знаете, послужить, чтобы вместе с вами, вместе мы могли дальше служить и дальше трудиться. Знаете, помните, любое дело, которое бы ни оно бы не было, одним человеком не может делаться. Это составляет группа людей. Кто-то ежедневно, друзья, находится и производит программы, работает. Кто-то переживает, кто-то считает, кто-то разрабатывает, кто-то записывает. То есть это ежедневная работа проходит уделением времени, которое человек уделяет. Плюс тому многие из нас, я хочу вам сказать тоже, братья и сестры, что имеют работы, которые идут на работу. Приходя с работы, кто-то, многие из вас, вы отдыхаете, а многие из сотрудников, которые принимают в этом далее работу, участие, обрабатывают книги, занимаются, проработают, слушают проповеди, проделывают, записывают, ставят программы. У каждого есть своя семья, у каждого есть мужья, жены, дети. Такой же самый schedule, такое же самое время, как у вас. Это люди не особые, это люди, которые желают трудиться и выделили свое время для труда. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут и 18 секунд. 45 минут и 18 секунд. И нам необходима сумма $1617. $1617. Пожалуйста, друзья, вы можете к нам позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете позвонить, стать этой частью этого служения. Вы можете написать свидетельство ваше. У вас есть прекрасная возможность нас смотреть в YouTube. Если у вас есть такая возможность, вы можете посмотреть. Здесь тоже предоставляется информация. Вы можете сканировать баркод, зайти на наш веб-сайт radiumv.com и принять участие финансово. Да благословит вас Господь, где мы можем вместе с вами трудиться и делать служение. Просил бы всех братьев, сестер, которые сейчас нас слушают, да, и
молиться за тех, кто уплатил прошлый час, и вот сейчас мы уже имеем этот час, который уже идет, и мы собираем финансы, и чтобы уплатить этот час, и уже два человека пожертвовало, и нам осталось собрать сумму $1617, чтобы закрыть этот час, и у нас остается 43 минуты и 57 секунд. Давайте мы будем теми молитвенниками, теми людьми, которые благословляют. И знаете, спасибо за ваши отзывы, спасибо вам, что вы жертвуете, друзья. И те братья и сестры, которые сегодня принимают участие, и знаете, есть у нас такая приятная, я вам скажу, очень приятная скромность. И многие из вас пишут, говорят, не говорите мое имя. Друзья, мы, я надеюсь, наверное, скажем тот, кто попросит. Давайте так скажем, чтобы вам не всегда это говорить. Мы не сторонники называть имен, но если вы пожелаете вашу фамилию, имя, мы назовем, если вы желаете. Ну, а мы так не будем называть, так что не переживайте. И, конечно же, хочется сказать в том, что мы, друзья, приглашаем всех радиослушателей молиться за этих братьев и сестер, которые одноразово жертвуют. Кто-то, знаете, подписался ежемесячно. Нам подписалось 5 человек ежемесячно жертвовать. Это за прошлый час и в этот час. Слава Богу, у нас есть уже 5 людей, которые ежемесячно будут жертвовать, поддерживать. Да благословит во всех Господь, друзья. И это радует то, что у нас есть такие братья и сестры, которые принимают в этом участие, принимают это. И те, кто одноразово пожертвовал. Спасибо вам тоже. Знаете, у каждого разного финансовый сегодня подход, у каждого разные моменты, и кто, кого, как сегодня есть, знаете, подход, чтобы сделать тому, чтобы стать частью этого служения, вы принимаете участие. Да благословит вас Господь. На номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо 6 человек по $25, 3 человека по $50 и 2 человека по $100. Друзья, это час, где сегодня должен звучать книга. Где должна звучать книга, где мы многие с радостью желаем его слушать, но мы сейчас сегодня в прямом эфире, и мы говорим о том, чтобы нам этот час необходимо уплатить на протяжении целого года. И этот час нам составляет $2237.40 на протяжении целого года. И мы говорим о том, чтобы принять в этом участие, и когда мы становимся частью, мы можем благословлять не только себя, слушающих, но и тех, которые слушают, которые имеют благословение. И я зачитывал место Писания, где Иисуса Навина, 1 глава, 18 стих, сказано такие слова: «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Знаете, обращается Бог к Иисусу Навину и говорит: «Сын мой, прибудь в изучении Слова Моего, прибудь там ежедневно, пребывай там, находись там, и чтобы ты в точности исполнил то, что я положил и я доверил тебе». Друзья, вот это насколько важно, чтобы нам исполнять в точности все то, что Господь ложит и дает, открывает через Слово Свое. И Он сегодня с нами говорит, Он сегодня обращается к нам. Мы получаем благословение, мы получаем ответы, мы получаем укрепление, мы вдохновляемся, мы ободряемся, и это вдохновляет и ободряет каждого из нас. Да будет в этом имя Бога благословенно и прославлено. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотел бы сказать, и братья и сестры, это лепта, которую вы влаживаете. Помните о том, что нас слушает более, друзья, более 136 стран мира. Помните о том, что это миллионы людей, которые слушают. Звучат на 4 языках. Как радиослужение: испанское, немецкое, английское и славянское радио. Где сегодня радиослужение принимает участие в том, чтобы распространять
дело Божье, распространять Слово Божье, где мы сегодня принимаем участие, чтобы Слово Божье достигало тех, знаете, сердец, которые сегодня нуждаются в этом. И ваш лепта, или даже вот эти $2237, вдумайтесь в эту сумму, где сегодня

прожить, плюс заправить машину, плюс, друзья, там покушать, плюс послужить, плюс снять что-то в аренду, чтобы собрать людей, чтобы тогда люди в это здание пришли, там провести служение, раздать книги и так далее. И все это, друзья, на протяжении недели уходит, знаете, от 5 до 18-20 тысяч долларов, чтобы неделю провести евангелизацию, служение, в зависимости от служения, в зависимости от масштабов. Это я так очень-очень, знаете, скромно в среднем сказал. Но это гораздо больше. Но мы сегодня говорим, друзья, мы сегодня говорим, что мы вместе с вами, радиослушатели, проповедуем Евангелие 24 часа, 7 дней в неделю. Сегодня эти люди могут слышать, и где нам необходимо уплатить сумму 2237 долларов на целый год. Это час, где люди включают, слушают и получают благословение. Представляете, насколько, как, вот я вам рассказал, какие суммы финансов. То есть это такой доступный сегодня вариант, и слава Богу, что дал нам Господь, знаете, небольшом таком, знаете, больших масштабах финансов, но достигать большой масштаб людей. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 36 минут и 57 секунд, друзья, и нам остается 1517 долларов 40 центов. Слава Богу, к нам присоединился еще один человек, это уже три человека пожертвовал, пусть Бог благословит вас, нам остается 1517 долларов и 40 центов, чтобы нам закрыть этот час, друзья. И давайте мы примем в этом участие. Давайте мы станем частью этого времени и станем частью этого благословения. Знаете, у меня по всей видимости уже садится горло. Давайте мы послушаем сейчас музыкальное произведение, где мы вместе можем послушать, и нам расскажут о служении, и мы присоединимся обратно к вам и будем говорить, будем дальше. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио «Радио МВ». С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который сегодня он у нас начался. Это только начало марафона. Пусть Бог благословит всех нас, и Божье имя будет в этом прославлено. И мы сегодня с вами продолжаем уже второй час. Мы первый час, слава Господу, закрыли вместе с вами. И первый час был там, где у нас звучат проповедя. Там, где звучат проповедники, и мы вместе с вами их слушаем, радуемся, вдохновляемся, ободряемся. В этом часу, друзья, звучат книги, где, как вы слышите, нету сейчас этой книги, которая звучала, но мы сегодня с вами говорим о том, что на протяжении года эти книги звучат. На протяжении года наши радиослушатели, братья и сестры, слушают и, конечно же, радуются, вдохновляются и получают благословение, чтобы нам этот час иметь на протяжении целого года, и иметь, чтобы каждый мог это слышать, нам необходимо уплатить этот, на этот год, это $2237, $2237.40, чтобы покрыть этот час, и этот час был доступен для многих-многих из вас. Друзья, это составляет, знаете, людей, если 5 человек нам присоединятся ежемесячно по $25, это нам надо 5 человек, чтобы закрыть эту сумму, или нам надо 3 человека по $50, и эта сумма закроется, или 2 человека по $100, и сумма закроется. Слава Богу, за пока у нас звучали объявления, говорилось о служении, где, что делает служение, где мы с вами делились, друзья, присоединилось 4 человека и приняли участие в этом. Спасибо вам, да благословит вас всех Господь. И у нас осталось $1417.40. $1417.40. И у нас остается 24 минуты и 20 секунд. 24 минуты и 20 секунд. И наш этот блок времени будет закрыт. И нам необходимо, чтобы его закрыть, не уйти в минус, а чтобы нам его полностью было закрыто, это необходимо заплатить $1417 на целый год. Мы приглашаем вас, приглашаем того, чтобы вы вместе с нами были, вместе с нами служили, вместе с нами приняли в этом участие и благословение. на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, и это позволяет, возлюбленные, вам позвонить к нам и написать 425-296-78-29, этот номер, который вы можете позвонить. В этот номер вы можете написать. У нас сейчас открытые линии, как вы слышите, нет звонков. Вы можете это воспользоваться этим временем и стать частью благословения для многих-многих людей. Радиослужение на транслице в более 136 стран мира. Звучит на 4 языках. И достигаем, друзья, я уже не говорю за миллионы, но, как вы знаете, достижение очень множества народа для того, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И вы сегодня можете стать частью этого благословения. Нам необходимо $1,417.40, чтобы закрыть этот час, чтобы это время, которое у нас сегодня остается, и чтобы этот эфир мог быть, этот час мог быть в эфире, и люди могли получать благословение. Друзья, хотел бы тоже сказать, что сегодня есть прекрасная возможность, где вы можете зайти на наш веб-сайт, стать частью, используя программы, которые у нас есть. Это платформы, которые вы можете воспользоваться. Это Zelle, это Cash App, это кредитная карточка, это банковские счета. Как вам удобно и как вам доступно. Кто-то может сегодня сделать это ежедневное пожертвование. То есть один раз пожертвовать, у него есть сейчас такая возможность, и он понимает, ему это можно сделать. Возлюбленные, вы можете это сделать так же, что когда вы пожертвуете, и вам необходимы бумаги для вашей таксы, для вашего бизнеса, который есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и мы в этом примем участие, поможем все правильно сделать документы для вас, чтобы вы могли сделать все необходимые вещи для вашего, работы или для вашего бизнеса, который вы имеете. Друзья, помните, что сегодня Слово Божье, оно распространяется и достигает множества людей. Достигает сегодня те сердца, которые проходят трудности, которые проходят переживания. И одним человеком не может делаться это служение. Знаете, одним человеком не можно достигать, такую массу народа. Это делается совместно с братьями и сестрами, которые сегодня принимают участие. Знаете, я благодарю Господа, что у нас есть возможность транслироваться в бывшем Советском Союзе. Друзья, к нам приходят сообщения с разных уголков земли. Я так их скажу, с разных уголков земли. Абсолютно. И благодарят Господа то, что они сегодня могут принимать участие и благословение. Возлюбленные, ваши близкие, родные, друзья в этом также участвуют, принимают и слушают. И кто проживает в Украине, кто-то проживает в Латвии, в Эстонии, кто-то в Израиле, кто-то проживает в России, в Белоруссии, в Европе, в Германии. Вы можете в этом принимать участие. Пользуйтесь программами, зайдите на веб-сайт, вы можете сделать, проплатить и стать частью этим благословением. Также вы можете принять участие в свидетельстве, то, что делает Господь в вашей жизни, то, что вы переживаете, то, что вы проходите, и какое благословение Господь дает в этом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер сегодня позволяет вам позвонить и сказать, сделать пожертвование и стать частью нашей радиосотрудники, братья и сестры, которых хочу тоже поблагодарить, которые приняли участие. Кто-то сегодня отказался от работы, взял выходной, чтобы прийти, послужить и принять в этом участие. Кто-то завтра возьмет выходной, кто-то на целую неделю взял выходной с работы, чтобы сделать, друзья, это совместно служение. И это все является жертвой. Все является жертвой для того, чтобы дело Божие распространялось. У нас остается 19 минут и 17 секунд. 19 минут и 15 секунд. И, друзья, нам осталось, слава богу, уже $1347. $1347, чтобы закрыть этот час. И, слава богу, приняло участие уже 5 человек. 5 человек приняли в этом участие, да, и чтобы мы могли закрыть этот эфир, где в этом часу звучат, как я сказал, книги на протяжении года, где люди получают благословение, получают радость. И радиослужение на протяжении уже 20 лет, друзья, 24 часа и 7 дней в неделю звучит бесперерывно. Мы транслируемся. И знаете, самое уникальное то, что я даже вот буквально вчера, сидя дома, буквально уже в такое позднее, глубокое время, потому что мы проживаем в Техасе, Вашингтон от нас на 2 часа позже, мы идем на 2 часа вперед. И, знаете, люди пишут, когда у тебя уже почти 12 ночи, говорят, у нас радиоантенна там плохо работает или плохой звук, пожалуйста, сделайте, чтобы лучше работало. У нас, например, в Вашингтоне в нескольких местах стоят радиоантенны, где они слушают по FM. Да. Или на Аляске у нас есть такая возможность. И знаете, вот люди пишут такие моменты. Почему? Потому что есть желание, и они в этом принимают большое участие. И над этим работают у нас братья и сестры, которые добровольно, знаете, абсолютно никто им за это не уплачет. Они просто жертвуют, влаживают дело Божье, они прилагают в этом усилия, чтобы вам было приятно и вашим слушателям, и братьям, сестрам, и те, кто сегодня мог уже слушать. Давайте мы за них будем молиться, давайте мы будем благословлять. Давайте мы будем помнить таких людей, где, которые, знаете, если бы, я вам так скажу, если бы радиослужение уплачивало всем братьям и сестрам, которые принимают участие, то у нас не были бы эти суммы. У нас бы, например, нам надо в год заплатить 1131 тысяча, да, за, чтобы мы могли существовать. Если бы радиослужение уплачивало всем, то это составляло бы сумма не 131 тысяча, а 800 или 900 тысяч, которые надо было бы собрать, чтобы радиослужение могло существовать. Благодарение Богу и братьев и сестер, которые жертвуют временем, жертвуют своими возможностями, жертвуют своими же финансами для того, чтобы радио существовало. Мы говорим о том, друзья, как говорят по-английски, basic, или это самое основном радиослужении, чтобы мы были в эфире. И такова у нас сумма. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут и 21 секунда, и нам необходимо $1347. $1347, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже сказать, друзья, что нам надо если по $25 ежемесячно, нам необходимо 4 человека. Если по $50 нам надо 2 человека, если по $100 надо 1 человек. Пусть сегодня Бог дает нам, знаете, мир и радость и благодать. Благодать тому, чтобы мы прилагали усилия, старания в дело Божье, влажу в дело Божье. Спасибо вам за звонок, друзья. Как вы слышите, звучит звонок, пусть Бог благословит каждого из вас. Вы можете это подписаться ежемесячно, друзья. Мы также так предлагаем, если вы можете одноразово пожертвовать, да благословит вас Господь. Как у вас получается, какова у вас есть возможность, да будет имя Божье благословенно. Если, например, вы скажете: Эдуард, я одноразово, мне ежемесячно у меня не получится, у меня сильно изменяются графики или моменты, но я могу один раз пожертвовать. Смотрите, если вы желаете пожертвовать, скажем, $240 в сейчас сказать пожертвуете, да, это составит $20 ежемесячно. Если вы пожертвуете $605, это в месяц составит $50. Если вы пожертвуете $919.50, это в месяц составит $75. Если пожертвуют $1214, то ежемесячно составит $100. И другими словами, мы можем перейти все в обратную. Если вы пожертвуете $20, ежедневно это составит $0.66. Конец года составляет $240.90. Если $50, ежедневно это $1.66. Конец года составляет $605.90. Если мы жертвуем ежемесячно $75, конец года составляет это $912.50. Если мы жертвуем $100 и в неделю выходит это, в день выходит $3.33, в год составит $1214. Друзья, рассмотрите свой бюджет и посмотрите, как вы можете в этом принять участие. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, и обращаюсь я ко всем слушателям, и среди слушателей есть многие-многие пастыра, диакона, служителя, и мы приглашаем церкви, чтобы в этом приняли тоже участие. Братья, служителя церкви, народ Божий, обратитесь тоже к своим служителям. Почему? Потому что радиослужение, оно служит абсолютно всем и для всех, и многие получают в этом большое благословение. Я вам скажу, если только бы церквя бы приняли бы участие, только церквя, мы, наверное, никогда бы не имели этого марафона. Абсолютно не имели бы марафона. Почему? Потому что мы бы перекрывали эти нужды на год. Но по причине того, что нету этого, мы вышли и выходим в эфир и говорим, обращаемся к радиослушателям. И благодаря радиослушателям мы существуем в эфире. Пусть Бог благословит вас, друзья. И мы вдохновляем, конечно, каждую церковь, вдохновляем каждых братьев и сестер, чтобы мы в этом принимали участие. Да благословит вас Господь. Я благодарю Бога. Я в прошлом году было несколько церквей, которые в этом приняли участие. Спасибо вам, служителя, пастыря, что вы принимаете в этом. И хотелось бы, чтобы в этом году больше это было и больше приняло служителей, приняла участие церквей для того, чтобы, знаете, дело Божье прославлялось и распространялось. И это вдохновляется народ же той же церкви, который ходит в ту же церковь, и в то же самое время и мы вместе распространяем за пределы Соединенных Штатов. За пределы Соединенных Штатов. Друзья, у нас остается 11 минут и 42 секунды, и нам необходимо осталась сумма собрать $707.40, друзья. Спасибо вам. Приняло 9 человек участия. Вы слышите? 9 человек участия приняло в этом блоке часа, и нам уже осталось $707.40, и мы этот час закроем. Друзья, да благословит вас Господь, наполнит благодатью, наполнит силой и милостью. Призываю слушателей, те, кто нас слушает, те, кто нас смотрит, я хотел бы обратиться к вам. Тот, кто не имеет этой возможности, вот сейчас я в данный момент сижу, у меня есть Facebook, у меня есть Instagram, мне там люди тоже пишут, и у меня есть также, знаете, вот эти Viber, и есть другие приложения, Telegram, и мне пишут уже с Украины, с Белоруссии пишут, я вижу, мне пишут с Европы. И обращаются ко мне, говорят: «Эдвард, мы с вами молимся. Спасибо, что вы мне на мой личный пишете как бы телефон. И вы говорите, как вы, братья, пишут. И говорят: мы, Эдвард, благословляем вас, и мы с вами молимся». Спасибо, братья, и спасибо, сестры, которые вы уже даете отзыв и говорите. И хотел бы к вам уже обратиться. Те, кто не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности быть, знаете, частью финансов, вы имеете прекрасную возможность молиться за этих братьев. Вот сегодня в этом часу, в этом блоке пожертвовало 10 человек. Я вот смотрю, пожертвовало 10 человек, и нам уже осталось, друзья, слава Богу, $657.40. И остается 9 минут и 50 3 секунды, 9 минут и 50 секунд, и осталось $657 и 40 центов, друзья, и 10 человек приняло участие. Я приглашаю всех вас, все братьев, сестер, которые не имеют этой возможности, вы понимаете, что я не смогу пожертвовать, но, пожалуйста, молитесь за этих людей, молитесь за этих братьев, сестер, которые ежемесячно подписались, кто-то одноразово жертвует, у кого как получается. Благословляйте их, молитесь за них. У них есть свои семьи, у них есть свои дети, у них есть свои, своя жизнь, свой бизнес, свои работы, даже служение. Друзья, чтобы Господь устроял, благословлял. Даже судьбы, чтобы Бог устроял их не судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, благословлял, являл свою силу, являл свою благодать. Друзья, вот это то, что и радио МВ является большим благословением. Вы знаете, у нас вчера в церкви, вот здесь, Solid Foundation Church, в Техасе у нас была жатва. Была жатва, если кто имеет, кто подписан под мой Telegram или под Facebook, Instagram, я там выставлял, вы видели. У нас был праздник, и знаете, у нас были братья и сестры с разных штатов, с разных городов. И, знаете, один из братьев говорит, Эдуард, мы субботники, да, мы такие же самые, как вы, только мы в субботу собираемся, в субботу празднуем, в субботу радуемся, в субботу молимся. Знаете, и общаясь с братьями, знаете, и так уникально, что говорит, Эдуард, а как это у вас так получается, что в вашей церкви и есть и армяне, есть, говорит, и румыны, есть и молдаване, есть, говорит, и россияне, украинцы, белорусы, американцы у нас есть, африканцы у нас есть, друзья, у нас есть мексиканцы, майцы у нас есть, да, индейцы у нас есть в церкви. Говорят, как это вы так все мирно живете, как это у вас все мирно происходит? Я ему сказал, друзья, когда Церковь Божья выполняет волю Божью, тогда она, знаете, может только так жить. Когда она выполняет Слово Божие. Когда нету этого, тогда она не сможет. Как Бог обратился к Иисусу Навину и говорит, да не отходит сия книга от закона, сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Возлюбленные, многие из нас, к сожалению большому, многие моменты мы не делаем правильно, не поступаем благоразумно. И вытесняется какая-то категория людей. Я говорю сейчас за церковь, за народ, да. Где-то, скажем, какая-то категория людей не может находиться в церкви по причине каких-то неправильных, неблагоразумных действий. Да, и здесь как написано, будешь поступать благоразумно. Есть, значит, напротив, значит, есть неблагоразумно. И когда не поступается неблагоразумно, люди не могут собираться, хотя они любят Иисуса, они крещены Духом Святым, они познали Господа, они приняли водное крещение, они исповедуют имя Иисуса Христа, они читают Слово Божие, они чтят имя Божие, но ситуация неблагоразумности, да, составлена вокруг Жени той или иной ситуации, друзья, она вытесняет людей. И радиослужение — это то служение, которое наоборот. Друзья, у нас 4 языка. Радиослужение звучит на 4 языках. Более 136 стран мира. И мы, друзья, работаем над тем, чтобы каждый рожденный свыше человек, он получал пищу, он получал благословение, он получал укрепление, он назидался и вдохновлялся. Возлюбленные, у нас остается 5 минут и 52 секунды. Вы можете к нам звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, в этот час, который в этом часу звучит книги. Звучат книги, которые на протяжении целого года, друзья. И этот час нам составляет $2237 в год. В год, который нам надо уплатить, чтобы мы могли существовать, друзья. Чтобы радиослужение могло звучать, и многие из нас могут слушать. Пусть Бог благословит вас. У нас остается, как я сказал, 5 минут. И я сейчас скажу наш телефон, куда вы можете позвонить. 425. 296-78-29. 425-296-78-29. И сейчас мы будем идти к музыкальной паузе, но я скажу номера. Друзья, если у вас есть возможность $20 ежемесячно жертвовать, то в конце года это составит $240. Или у вас есть сейчас эти финансы $240 пожертвовать и одноразово, и оно перекроет на целый год. $50 если ежемесячно, это в день составит $1.66. В конце года это составит $605. И оно перекроет, друзья, оно позволит, знаете, нам существовать. Если вы пожертвуете $75 ежемесячно, подпишите. Дневно, в конце года $900 12 центов. У вас, может, их сейчас нету, и вы говорите, я не могу такую сумму подать. Ну, вы можете стать частью, подписавшись, и знаете, и в конце года вы сможете достичь этой цели. Или наоборот, вы говорите, у меня это есть сейчас финансы, а завтра у меня их не будет, или я не могу подписываться на целый год, у меня сильные большие изменения происходят в моей работе. Я готов сейчас эту сумму выписать. Пусть Бог благословит вас. Или $100 ежемесячно, в конце года это составит $1214.45. И ежедневно это составит $3.33. Друзья, пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью и любовью мира, чтобы радиослужение, и знаете, вот эту цель, которую она имеет, чтобы она и могла исполнить до конца, знаете, существования, даже этого человечества, чтобы мы никогда радиослужение не пришло к такому состоянию, где не смогла профинансироваться и закрылась. Сохранит нас от этого Господь, а чтобы мы принимали в этом участие и благословение. И как радио МВ, знаете, работать над тем, чтобы, знаете, все народы, все, как Писание написано, придут и преклонятся пред Ним. Все народы, друзья, нет ни одного человека, нету ни одного народности, где Бог сказал, а они не смогут предойти предо мной. Он сказал, все народы придут и поклонятся передо мной. Пусть имя Божие в этом прославится. Мы уходим в музыкальный час, и мы вернемся к вам обратно и с итогом, что произошло в конце этого часа. И, конечно же, у нас будет новый час и новые цели. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас с вами будем дальше продолжать. Вернемся после музыкальной паузы.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Мир Божий вам, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами марафон. Это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет, как вы уже слышали, брат Эдуард начал. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, оно буквально существует благодаря всем братьям и сестрам, которые на протяжении кто сколько времени жертвует и поддерживает. И Радио МВИ не имеет никаких, друзья, реклам или спонсорства от государственных структур. А сугубо мы существуем благодаря братьям и сестрам, которые слушают и принимают участие в служении Радио МВИ. И в этом часовом блоке, друзья, нам еще остается $1771. Уже во время объявления позвонили и приняли участие, слава Богу. И теперь, друзья, нам еще осталось 1771 в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке у нас остается 54 минуты и 48 секунд. 54 минуты, и нам еще нужно $1771. В этом часовом блоке, друзья, в это время вы слышите регулярно проповедь Ярла Пести. Это известный для многих из радиослушателей проповедник. И есть Слово Божие написано в Писании, Римлянам 10 главе, 17 стихе, там написано так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божие». Это Римляна записано в 10 главе, 17 стихе. Главная мысль, которую я бы хотел сказать, друзья, пусть каждое услышанное слово умножает вашу веру. И вот это, что Радио МВИ делает на протяжении уже 20 лет, помогаем народу Божьему умножать ихнюю веру через слышание Слова Божьего. В этот часовом блоке обычно регулярно вещается проповедь Ярла Пести. И, как я уже зачитал, что апостол Павел, он говорит нам, чтобы наша вера, она приходит от слышания. Именно и это то, что Радио МВИ уже делает круглосуточно, чтобы люди могли расти духовно. Сегодня нас слушают, друзья, сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канаде, Беларуси, Молдове и многие другие страны. И, как я уже сказал, друзья, что мы сугубо существуем благодаря Богу и вам, спонсорам, друзьям, братьям и сестрам, которые подвязаются и идут вперед. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Наши линии открыты. Вас возьмет буквально, друзья, 5 примерно минут оформить звонок, чтобы мы были эффективно. Если вы позвоните сейчас, у нас линии открыты. В течение 5 минут вы сможете оформить свое пожертвование на это служение. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Если, друзья, вам удобнее пожертвовать раз в месяц, вы можете любую сумму пожертвовать, насколько вас располагает ваш семейный или личный бюджет. Если вам удобнее сделать это ежемесячно, вы можете сделать, например, $20 в месяц. Это выходит $240.90 в год. Или если каждый день, это 66 центов в день. Выходит $20 в месяц, это выходит $240 в год. И как вам, друзья, удобно, вы можете это сделать. Хотел бы сказать, что вы можете позвонить на номер 425-296-7829 на этот номер. Или, если вам удобнее и проще, сделать пожертвовать через PayPal, зайти на наш сайт radiomv.com, вы увидите там пожертвовать, выбрать PayPal. Если вы проживаете, скажем, в других странах, вы можете это принять участие. Например, в Берлине сейчас, в Германии, 7 часов вечера и 5 минут, да, вот, то наши европейцы, братья и сестры, могут принимать активное участие, жертвуя по онлайн через PayPal или жертвуя через MasterCard или
Credit Card. Друзья, мы ждем вас, на, чтобы этот час, который регулярно вы привыкли слышать Эрал Пести, чтобы то Слово Божие, которое по вере вселяется в сердца наши, чтобы оно могло вещаться и на следующий год, мы делаем раз в октябре, делаем такой марафон на целый год, чтобы бюджет был, который необходимы текущие расходы, могли нам покрываться, чтобы мы были без рекламы, без, друзья, продажи времени, потому что Радио Ви не продает время никому, и Радио Ви, друзья, не вещает коммерческих реклам для того, чтобы содержать радиослужение. Мы существуем, а радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, как вы, которые долгие годы уже это делали и делаете, и мы благодарим Господа за вас. Друзья, сегодня у нас совсем другой день, уникальная, может быть, так скажем, программа. Вы не слышите регулярное вещание. Почему мы делаем? Чтобы следующий год, на протяжении следующего года, вы могли слышать регулярно ваши любимые передачи. Вот как Ярл Пести, который сейчас должен быть проповедовать. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1771. Это если возьмут два человека по $50 в месяц и, скажем, один человек по $100 в месяц, можно, да, так, и четыре человека по $25 в месяц. Или так, друзья, какой ваш позволяет лично бюджет или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, или вы можете, друзья, пожертвовать одноразово, как вам позволяет ваш бюджет. Для некоторых может быть легче это пожертвовать на год вперед, а для некоторых сказать, мне удобнее жертвовать 20-35, может быть, по вашей сумме в месяц для того, чтобы благословлять и идти с вами в этом служении. Жертвы на радио, друзья, радиослужение это имеет многогранное служение. Как мы уже говорили, вещается на разных языках. И многие братья наши и сестры, которые слушают, слушают не только здесь, в Америке, но в Украине. Кстати, это Украина у нас номер 2 по количеству прослушивания, Америка номер 1, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Белоруссия это номер 6, Молдова номер 7. Это вот так, если по рангу взять, это насколько, где люди прослушивают. Я объявляю вам координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью служения. Это 425-296-78-29. Вы слышите, что линии открыты. Когда идет звоночек, вы будете слышать в эфир. У нас наши сестры у телефонов ждут ваших звоночек, чтобы вы могли принять участие. У нас остается в этом часовом блоке, это третий часовой блок, и в этом часовом блоке нам еще нужно $1701. И вы можете, друзья, спасибо за звоночек, мы слышим. И вы можете, друзья, звонить, у нас пару линий открыты, и вы можете принять участие. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы думаете, я сейчас слушаю, но мне проще, быстрее пожертвовать онлайн, зайдите на radiovi.com, вы увидите яркое объявление, сколько мы уже собрали, там информация показывает в прямом режиме, и сколько еще нам не хватает. Нажмите «Пожертвовать» и выберите удобный для вас способ. Есть пожертвовать через Zelle. Чтобы пожертвовать через Zelle, это вы можете написать наш радиотелефон номер или email. Телефон номер это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, можно пожертвовать через, тоже у нас есть банк в Европе. Если вы желаете пожертвовать через банк в Европе, зайдите на наш сайт radiovi.com, посмотрите и можете сделать там. А проще, я думаю, многим использовать в Европе это PayPal. Это будет info@radiovi.com, info@radiovi.com. Или, как я уже говорил, зайдите на наш сайт и там выложена информация PayPal, как можно пожертвовать, потому что многие друзья спрашивали с Германии, с Польши, как можно принять участие с Европой, и мы уже это говорили в прошлом году, и в этом году, напоминаем, есть возможности, вы можете это сделать сейчас, и у вас там как раз вечер, многие из вас уже дома или направляются домой, и вы, друзья, можете принять участие. Участие. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. В этом часовом блоке, друзья, должна быть проповедь Ярла Пести, и
Мы зачитали стих, который, знаете, говорит так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И пожелание мне такое для всех вас, радиослушателей, пусть каждое, друзья, услышанное слово, оно поднимает вас в веру или, скажем так, умножает вас в веру». Вот это буквально то, что наша цель и наша миссия, чтобы мы вместе могли, как народ Божий, расти духовно. И вот этот часовой блок, он позволяет каждый день вещать Слово Божие в этом часовом блоке «Ярла Пести Проповедь», где мы говорим, что мы могли принимать духовную пищу. И участвуя, друзья, покрывая этот часовой блок, вы делаете способным, чтобы на протяжении следующего года радиослужение могло быть в эфире. Остается у нас 45 минут, и нам еще не хватает, друзья, $1,701, и нам необходимо, чтобы покрыть этот часовой блок. Остается 45 минут, и вы можете, друзья, сделать это через зал, как я говорил, или Cash App. Многие и в Америке имеют Cash App, и вам, наверное, удобнее, быстрее для многих молодых пожертвовать one time через Cash App. Вы это можете сделать, просто используя Cash App, найдите Radio MV. Это будет Radio M, like Mary, V as Victor, Radio MV, и прислать свое пожертвование туда. Напоминаем, друзья, что все пожертвования, они в конце года, вы получите отчет, если вы пожертвовали через, скажем, платформу, где принимают карточки, если вы пожертвовали через Zelle или вы пожертвовали через Cash App, то обратитесь к нам в офис, дайте свою информацию, чтобы мы могли вам прислать это письмо, которое вы пожертвовали, чтобы вы могли использовать для ваших благ, если вы желаете, то если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы пожертвовать от бизнеса, списав таксу в конце года, вы это тоже можете сделать, и мы вам дадим отчет от радиослужения в том, для того, чтобы вы могли списать на налоги. Это есть такая возможность. Да благословит вас Господь, друзья. Апостол Павел, друзья, он писал, что вера приходит от слышания. Вот это, как говорим мы, вот этот час, в это время, где идет регулярно проповедь. Если сейчас вы подключились, хотели слышать проповедь и думаете, почему здесь проповеди нету, мы напоминаем, что это ежегодный марафон для расходов, текущих расходов Радио МВ. Чтобы служение Радио МВ могло продолжать и быть в эфире в 2027 году. В прошлом году, друзья, мы делали и с Божьей помощью, и молитвам, и усердием братьев и сестер, которые принимали участие в марафоне, мы были в эфире с вами, вещая Слово Божие круглосуточно на, друзья, на языках. Это получается английский, испанский, немецкий, друзья, русский, украинский, да, и английский, друзья. Вот так, что у нас какое большое вещание есть, и благодаря вам, братьям и сестрам, слушая вот эти станции, участвуя в этих передачах, поддерживая финансово, мы делаем служением этим способным и для других братьев и сестер, которые не имеют такую возможность принимать участие. Другими словами, вы являетесь участниками служения Божьего, участниками на Неве Господней. Жертвуя, друзья, и становясь партнером, ваша часть, вы становитесь тем, можно так сказать, провозглашателями веры Бога. Вы становитесь теми людьми, которые несут Слово Божие народу Божьему. И это есть служение, которое, друзья, вы стали соучастник этого служения. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И поправочка маленькая, что если вы желаете, друзья, жертвовать через Zelle, то нужно использовать наш email. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Чтобы у нас, друзья, не произошло недопонимания, напоминаю вам, если вы желаете пожертвовать через
пожертвовать через зал, вы можете использовать info@radiomv.com, и да благословит вас Господь. Если, друзья, вы сейчас слушаете, хотели бы принять участие, благословить на следующий год, поддержать нас в эфире, чтобы мы были в следующем году, у нас остается, друзья, 40 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1701. Это $1701 нам не хватает, чтобы этот часовой блок, он был закрыт, чтобы мы не пошли в минус. Друзья, мы напоминаем, что благодаря братьям и сестрам, которые жертвовали на протяжении многие годы, некоторые, да, может быть, даже есть некоторые, которые от начала уже 20 лет с нами идут в эфире, и благодаря им мы сегодня в эфире. Благодаря братьям и сестрам, которые в прошлом году участвовали, сегодня, в этом году есть эфир. И благодаря Богу тем, кто сегодня уже начали активно участвовать, с Божьей помощью мы надеемся, в следующем году будем в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, как мы говорим, сугубо существует от вас, дорогих радиослушателей, которые принимают участие и идут с нами в следующий год, на следующий год жертвой, поддерживая это служение, чтобы Слово Божие могло быть вещаться. Сейчас в это время вы регулярно слышали проповедь Ярла Пести, где Ярл Пести часто делится с такими, сказать, простыми, но глубокими проповедями для нашего духовного роста, где наша вера растет и умножается. И в этом часовом блоке, друзья, мы выбрали стих, который говорит так Римлянам 10 главе, 17 стихе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот этот часовой блок делает способным, чтобы в это время Слово Божие было услышанное. И ты, дорогой друг, можешь принять участие, стать тем благовестником, чтобы в этом часу Слово Божие было услышано. Ты станешь тем сотрудником в этом часовом блоке, делая этот часовой блок способным быть в эфире, объявляя номер 425-296-78-29. У нас остается 38 минут, и нам, друзья, не хватает $1701. Если ты, дорогой друг, еще не стал спонсором или не стал нашим ежемесячным партнером, мы приглашаем тебя, пойдем с нами в эту дорогу, пойдем с нами трудиться.

на протяжении, может быть, 2027 года, вы можете позвонить на номер нашей линии открытый. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы слышите, когда будет телефон звенеть, что звонки идут, но на данный момент, друзья, звонков нету, и вы можете воспользоваться этим возможностью, потому что вас буквально возьмет 5 минут, чтобы оформить этот звонок. А объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Если вы, друзья, пожелаете стать месячно спонсором, это будет вам обходиться в день $66. $66 это в день, это выходит $50 в месяц. В год это выходит $605.90. То если вам легче может пожертвовать одноразово, вы можете позвонить, сказать, я могу пожертвовать одноразово, вот $605.90, или, может быть, вам проще планировать ваш бюджет на протяжении года ежемесячно, вы можете стать, может быть, $50, $35, или какая вам сумма позволяет. Говорим вам, напоминаем, что вы слушаете марафон, который мы раз в год, друзья, делаем для того, чтобы собрать финансовый бюджет для следующего года, чтобы вот эта передача «Ярал Пести», которую вы привыкли слушать проповеди, которая помогает нам расти духовно, где вера приходит от слышания. И в прошлом году братья и сестры сделали способным этот час, чтобы вера в этом часу, она росла. И это продолжалось, делалось уже так, друзья, 20 лет. Вопрос теперь стоит сегодня тебе и мне. Будет ли в следующем году вот этот час, будет ли в следующем году передачи, например, которые вы привыкли слушать в этом часовом блоке? И это, друзья, возможность стоит перед тобой и мною поучаствовать, где сказать, мы хотим, чтобы служение дальше продолжалось вещаться, чтобы наша вера приходила от слышания Слова Божьего в этом часовом блоке. Нам остается 35 минут, и нам не хватает $871.05. Вы можете позвонить, друзья, и стать партнером. Это буквально один человек, если позвоните и скажет, я стану партнером раз в месяц по $100, и они закроют этот час. Или три человека позвонят и скажут, знаете, братья и сестры, мы хотим позвонить и стать участниками, и три человека по $25 закроют этот час, и у нас, друзья, этот час будет в эфире с Божьей помощью в следующем году. Или два человека по $50 в месяц помогут перекрыть этот час. Телефон номер это 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут оформить, если вы на работе, может быть, и сидите, работаете за компьютером, или, может быть, в дороге. Вы можете взять, поиспользовать возможность зайти на веб-сайт radiumv.com, увидеть объявление марафона. В прямом режиме там показывают, сколько мы уже собрали и сколько нам нужно. Вы можете нажать «Поучаствовать», выбрать способ, который удобнее для вас. Может быть, вам легче заполнить форму самим, может быть, стать партнером на каждый месяц и пожертвовать так, чтобы закрыть этот часовой блок, который у нас осталось 33 минуты, чтобы в этом часовом блоке, друзья, у нас не было минуса. И хотел бы напомнить, что уже нам необходимо $671. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы подметку сделать, что все, кто принимают участие вот в прошлом часовом блоке, в двухчасовом блоках, которые были, хотел бы, друзья, вас вдохновить и помните, что мы молимся за каждого, кто жертвует, становится частью служения регулярно, постоянно, можно так сказать. Постоянно мы молимся за всех спонсоров, за всех, кто жертвует. То примите от нас благодарственность, но первое помните, что это не наше служение, а это служение ваше совместно с нами. Мы соучастниками, вместе несущие слово Господне. Объявляю номер, куда вы

можете позвонить и стать соучастником этого служения на номер 425-296-78-29. У нас остается 32 минуты, и нам еще не хватает буквально $671. Это если два человека позвонят, станут по $50 в месяц, вы перекроете этот часовой блок. Или один человек скажет: я могу позволить $100 в месяц жертвы на это служение, закроем этот часовой блок. Или три человека по $25 в месяц. Если, друзья, вам проще сделать за год, смотрите, $50 это будет стоить в день $1.66. За год это набирается сумма $605.90. Или в месяц это $50. Вы смотрите на свой бюджет, семейный, личный, молитесь, не спешите, друзья. Делайте это молитвенно. Помните, что это благотворительное служение, где вы делаете это служение способным быть в эфире. И делайте это с молитвой. Мы просим, чтобы вы могли видеть себя, который человек трудится вместе на Ниве Господней, вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней недели. И вот этот часовой блок, о котором мы говорим, где регулярно вы слушаете проповедь Ярла Пести, он будет в эфире. То у нас остается 30 минут, и нам еще необходимо $671. Мы сейчас пойдем буквально на музыкальную паузу, чтобы дать вам возможность позвонить или дать вам возможность зайти на radioinvi.com, выбрать любой способ, может быть PayPal, может быть Cash App или Zelle, там написано, как это сделать, или заполнить карточку, чтобы мы закрыли во время музыкальной паузы вот этот у нас, который не хватает нам, $671.05. Если, я говорю вам, легче делать это ежемесячно, нам не хватает 2 человека по $50 в месяц, или один человек, который будет $100 в месяц, или 3 человека по $25 в месяц. Если вам удобнее сделать одноразово, друзья, это ваше право, вы можете, конечно, делать. Мы приглашаем вас просто пойти с нами вместе в следующий год. Телефон номер, объявляю, где линии наши открыты, 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Звоните, пока вместо нас идет музыкальная пауза. Это ежегодный марафон для благословения, поддержки следующего года быть с вами, друзья, в эфире, чтобы Божья милость продолжалась говорить и вера наша продолжалась расти через услышание Слова Божьего. Идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. Звоните, линии открыты.

Пусть жизнь порою тяжела, другим будь помощью всегда. Бог эту жизнь нам подарил и даром всех нас искупил, чтоб всеми дорожили мы поддержкой в жизни.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мир Божий вам. Мы вновь с вами в эфире. Напоминаем, что это прямая трансляция, где мы сегодня проводим на этой неделе. У нас такое будет необычное мероприятие, или, скажем так, программа. Это марафон, где мы поддерживаем служение Радио МВИ, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, как мы это делаем обычно, раз в год, чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. Напоминаем вам, друзья, что вы можете принять участие, благословив это служение, стать, может быть, соучастником, партнером в этом служении, чтобы Божие было милость над нами. Как вы знаете, мы зачитали Слово Божие, это Римлянам 10 главе, в этом часовом блоке мы, это 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В это время обычно вы слышите проповедь Ярла Пести, и, друзья, делая, становиться партнером в этом часовом блоке, вы делаете возможность, чтобы люди могли услышать Слово Божие, и ихняя вера возросла. Как важно, друзья, чтобы мы понимали важность становиться вместе со участником на Ниве Божией, чтобы вера могла возрастать. Если, друзья, знаете, когда мы пополняем этот эфир-блок финансово, чтобы в следующий год мы могли быть в эфире, мы делаем возможность вещания Слова Божьего в разные страны. Как я уже вам говорил, еще раз скажу, смотрите, интересные факты, что у нас, которые страны самые много слушают, это у нас США, это Америка, да, это идет вторая страна Украина, потом третья Германия, четвертая Россия, потом идет пятая Канада, Беларусь и Молдова. Вот эти страны, люди в этом часовом блоке получают духовную пищу. Когда вы звоните, становитесь партнерами и соучастниками на этой ниве, вы делаетесь участником, возможно, этой духовной пищи быть услышаны в тех странах. Это как будто, как вы, тот миссионер, посетил те страны и проповедовал эту проповедь. Вот это, друзья, очень важно, чтобы вы видели, что не просто вы, дая свои финансы, ну, что-то так получилось. Нет, вы не только делаете, жертвуете финансы, но вы становитесь соучастником этой духовной пищи. Этой духовной пищи. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать соучастником. Линии открыты. Во время музыкальной паузы мы получили звонок, да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю, это 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и принять участие, стать соучастником, друзья, на Ниве Господней, чтобы в следующем году мы были с вами в эфире. Хотел бы сказать, уже нам остается 21 минута в этом часовом блоке, и нам, друзья, необходимо еще $71, слава Богу, $71 нам еще необходимо для того, чтобы закрыть этот часовой блок. Это если позвонит один человек сейчас и скажет: я стану $25 в месяц спонсором, и вы закроете этот часовой блок, $25 в месяц, и перекроет этот часовой блок. Или кто-то может хотеть пожертвовать одноразово, вы можете это сделать. Телефон номер я объявляю, линии открыты, 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Если вам проще это сделать онлайн, вы думаете, может быть, на работе вам проще зайти на компьютер и заполнить форму, вы это можете сделать, друзья, сами. Зайдите на radiomv.com, и вы увидите там способ, как вы можете пожертвовать. Есть зал, есть Cash App. Чтобы пожертвовать через Cash App, просто напишите кому, там напишите Radio MV, введите amount, и через Cash App можете пожертвовать быстренько. И
Бог, да Бог благословит вас. Напоминаем, что это идет марафон, прямая трансляция, где мы делаем раз в год, собираем бюджет на следующий год, где в протяжении года мы могли быть в эфире без рекламы, без, друзья, продажи времени. Хотел бы напомнить, что Радио МВИ, друзья, является некоммерческой организацией. Каждое пожертвование, которое идет, оно может списываться на налог. Так что если вы имеете свой бизнес и вы хотите списать, может быть, в конце года для налогов, таксы, вы это можете принять участие, стать тем духовным партнером в Царстве Божьем, где ваша лепта, друзья, будет трудиться на Ниве Господней 7 дней в неделю, друзья, 24 часа в сутки, говоря о Слове Божьем, где вера от слышания, она приходила, от слышания Слова Божьего. Вот то, что Радио МВИ, друзья, делает на протяжении уже 20 лет. Благодаря вам, братьям и сестрам, которые идут с нами уже 20 лет в служении, несут это Слово Божие, становятся с нами каждый год партнерами, продолжая нести вещание всем другим братьям и сестрам. И назидают, конечно же, и наши дома. Мы получаем от этого сами благословение. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо, мы слышим звоночек. У нас, друзья, открытый пару линий. Звоните. У нас, по-моему, 4 сейчас человека у телефона или 5, я не помню. Так что у нас есть возможность, вас возьмет 5 минут, чтобы оформить. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. И, друзья, хотел бы обратиться к братьям и сестрам, проживающим в Европе. У вас сейчас там уже вечер, многие из вас уже дома или возвращаются домой. И я знаю, наши радиослушатели с Европы спрашивают, как можно участвовать с Европы. Друзья, вы можете пожертвовать через PayPal. А если вы нас слушаете, зайдите на radiomv.com, вы увидите там объявление насчет пожертвования, нажмите, выберите PayPal и можете принять участие. Или можно пожертвовать через Visa или MasterCard. Да благословит вас Господь, друзья с Европы. У нас остается в этом часовом блоке 16 минут. И, друзья, нам необходимо, чтобы закрыть этот часовой блок, нам необходимо, друзья, $71. Если, друзья, Бог благословляет вас, и вы получаете духовное назидание от этого служения, и хотите, чтобы дальше, в следующем году, это служение могло быть, вещаться, и вы можете стать соучастником на этого служения, чтобы проповеди, как Ярла Пести, которые сейчас вы должны слышать в этом часовом блоке, могли вещаться. И в следующем году вы можете зайти на radiomv.com или пожертвовать через Zelle. Если у вас есть Zelle, можете открыть свой банковский app и нажать на Zelle. И отослать на email. Это, кому отослать, вы можете использовать наш email. Это info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. И вы, друзья, можете пожертвовать таким способом, принимая участие на Ниве Господней. Да благословит вас Господь. И телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Линии открыты, и вы можете сделаться соучастником в этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. Это у нас ежегодный марафон. Сейчас, друзья, мы что сделаем? Мы с вами, я хотел бы немножко сказать, какие у нас есть станции, да, чтобы вы могли иметь, скажем, идею, на каких языках мы вещаем и какие у нас станции есть. И вот смотрите, у нас станции вещаются на славянском, это языке. Есть славянская станция, это музыкальный канал, детский канал, есть библейский Новый Завет, библейский Ветхий Завет, у нас испанский канал, да, Ветхий Завет и Старый Завет, потом у нас английский канал,
и включая же так само Старый и Новый Завет и немецкий канал. И что интересно, у нас даже радиослушатели присылают свидетельство, что в семье, когда, может быть, кто-то выходит замуж или женится на англоговорящих или испаноговорящих, или, может быть, на немцев, они слушают радио МВ на своем родном языке, получая духовную пищу. Вот как вера приходит от слышания. В этом часовом блоке мы говорим, что вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. То вот радиослужение вещается на вот этих языках, чтобы ихняя вера, она могла расти в каждом ихнем доме. То, друзья, помните, что жертва на это радио, вы делаетесь участником вот этих всех станций. И не только этих станций, друзья, но, как мы говорим, что радиослужение, многогранное служение, делает способным для вас, как радиослушателей, получать духовную пищу каждый день, благословляя тоже и свой дом, и благословляя других в этом же служении, в этом же, может быть, так сказать, духовном питании, корректно сказать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы, друзья, слушаете нас по мобильному приложению, у вас есть на мобильном приложении кнопочка «Пожертвовать», вы можете нажать там и принять участие. Там пожертвовать, друзья, стать частью служения. Интересный факт. Мы в 2006 году, в феврале, где первые передачи зазвучали в эфире. Это уже 20 лет служения. Я помню, когда мы это начинали, некоторые из людей, когда мы рассказывали идею, что будет, мы хотим сделать в интернете такое цифровое вещание, то многие люди думали, ну кто же будет в интернете слушать христианский контент? Кто же будет в интернете слушать материал, ну может быть, который делаем, христианский материал издаем? И сегодня мы, друзья, видим уже результаты 20-летней работы. Мы видим сегодня уже, что 20 лет назад, когда Бог побудил, чтобы начать это служение, и мы теперь видим, куда и почему Бог это делал, только уже поняв, может быть, годы спустя. Тогда был интернет не сильно доступный. Тогда, может быть, не сильно многие имели уже доступ на интернет и понимали буквально, что собой интернет принесет в будущие годы. А уже сегодня мы видим, насколько каждая жизнь, она соприкасается с интернетом. И мы говорим, вот как есть миссионеры, которые едут и участвуют на Ниве Божией, проповедуют Слово Господне. Так само есть и в интернете, в христианском цифровом пространстве, служение, где оно вещает круглосуточно и делает Божью работу на просторах интернета. Дорогой друг, и когда ты становишься частью этого служения, ты становишься тем цифровым миссионером, который ты участвуешь в интернете, проповедуя Слово Господне, где границы мы пересекаем буквально по проводам, можно так сказать, да? Где Слово Божие, оно проповедуется, и вера приходит от слышания Слова Божьего. И это, друзья, наш ежегодный марафон, чтобы в следующем году мы могли продолжать вещать Слово Божие, и у многих умножалась вера, а ты был соучастником на Ниве Господней. Мы хотим тебе дать такую привилегию и возможность пойти с нами в следующий год. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы вы могли вместе с нами быть соучастниками на Ниве Господней, принимая участие в этом благовестии. В этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь Ярлопести и наша, может быть, так сказать, наш стих из Библии, который мы выбрали, чтобы в этом часовом блоке мы могли помнить, это Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И это то, что и мы делаем на протяжении 20 лет в этом часовом блоке, предоставляя проповеди Ярлопести, чтобы вера
наша, она росла, умножалась и росла. Да благословит, друзья, вас Господь, те, кто принимает участие. У нас остается буквально 9 минут и 45 секунд, и нам недостает $71 и 5 центов, чтобы закрыть этот часовой блок. И я верю, что по Божьей милости мы сможем с вами перекрыть. Если у вас есть, друзья, 5 минут, и вы желали бы позвонить и стать частью этого служения, может быть, стать $20 в месяц или 25, насколько вас позволяет лично или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, который будет трудиться вместе с нами в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да благословит всех тех, кто уже участвовал. Знаете, и нельзя, друзья, не вспомнить. Не вспомнить тех братьев и сестер, которые 20 лет делали это служение способным. Благодаря Богу вам за отзывчивость и за поддержку, которую вы делали. И, друзья, это то, что Господь дает сегодня нам видеть уже результаты этого служения. Благодаря Богу за, друзья, вас, которые делают это регулярно, поддерживая это служение. Да благословит вас, дорогие Господь. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Звоните на этот номер. Наши линии открыты, и вы можете принять участие, став благословением для себя, своей семьи и так само для многих братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Хотел сказать, что у нас остается буквально 7 минут и 30 секунд, и у нас, друзья, не закрыт этот часовой блок. У нас каждый час нам нужно собрать необходимый часовой блок, который мы говорим и объявляем вам. Цель марафона, друзья, нам не хватает на следующий год, нам не хватает от бюджета $135 500. Из-за этого в этом году, друзья, мы добираем то, что нам не хватает. Регулярно у нас есть текущие расходы, чтобы радио могло существовать, быть в эфире. И как мы делали в прошлом году и в этом году, мы уже так делаем 20 лет, где мы говорим, что нам не хватает, чтобы быть в следующем году в эфире. И вот в этом году 135 тысяч. И мы разбили эти по часовому блоку во время этой недели. Из-за этого, когда мы объявляем сумму, мы говорим, что эта сумма, которая входит в этот в 135 тысяч, то в этом часовом блоке нам нужно было $2171.05. Мы уже, друзья, собрали 2100, и нам еще не хватает $71.05. И у нас остается 6 минут. И вот мы говорим, необходимо нам его закрыть, чтобы у нас не было минуса. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально несколько минут оформить этот звонок. Или, если вам удобнее, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. Через Zelle. Или вам, может быть, проще пожертвовать через PayPal. Это тоже будет info@radiomv.com. А если вам лучше Cash App, вы можете просто написать Radio MV и пожертвовать через Cash App. А если вы, может быть, говорите, а мне просто легче позвонить и поговорить с человеком, у нас линии открыты, и вы можете это сделать. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам буквально, друзья, не хватает. Один человек, может быть, по $25 в месяц, и мы закроем этот часовой блок без минуса. Или одноразово, если человек хочет пожертвовать. Да благословит вас Господь.
И нам еще остается буквально $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. $51. И мы, друзья, благодарим Бога за всех, кто пожертвовал в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Такова наша молитва. Мы каждый час благословляем, и не только каждый час. Мы регулярно молимся, друзья, за всех, кто делает это служение способным. И хотел бы сейчас сказать, что нам остается буквально 4 минуты в этом часовом блоке, и мы уже пойдем в новый блок. И нам, друзья, еще не хватает $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29, 496-78-29. Если вам проще пожертвовать через зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете пожертвовать через зал или пожертвовать через Cash App, который будет на Radio MV. На Radio MV через Cash App. Для наших друзей, которые проживают в Германии, в Европе, в Польше, в Испании, вы звонили, спрашивали, писали, и мы хотим сказать, друзья, да, можно жертвовать через PayPal или Visa или MasterCard. Зайдите на наш сайт radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы это сделаете. В этом часовом блоке, друзья, в этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь Ярла Николая Пести. И, знаете, мы стих выбрали на этот часовой блок, Римлянам 10 глава, 17 стих. Там говорится так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Апостол Павел писал, что вера приходит от слышания. Именно поэтому радио звучит круглосуточно, чтобы люди в любых часовых поясах могли слушать Слово Божие. Сегодня нас слушают сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канаде, Белоруссии, Молдове и многих других странах. И вера приходит от слушания Слова Божьего. Друзья, у нас остается 2 минуты, и хотел бы, друзья, объявить вам, что этот часовой блок, что и так вера от слышания, а слышание Слова Божьего, с Божьей помощью был закрыт. Слава нашему Господу! Да благословит всех вас Господь, что мы закрыли этот часовой блок без минуса, что в следующем году даст Господь нам силы и здоровья и возможности, чтобы этот часовой блок продолжал вещать Слово Божие, и вера приходила. Объявляю номер, друзья, что вы можете стать частью этого служения, благословив в следующем году, чтобы мы были в эфире. Наша цель этого марафона – $135,500, чтобы нам, друзья, перекрыть те расходы на следующий год. Это то, что нам необходимо, текущие расходы, которые нам не хватает, покрыть тот дефицит, тот минус, который у нас есть, чтобы его перекрыть в следующий год. Объявляю номер, это 425-296-78-29. И да благословит всех вас Господь, дорогие радиослушатели. Мы молимся за вас и благословляем вас, кто принимает участие. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы уже будем в новом часовом блоке, где у нас будут новые цели, где нам нужно будет с вами достигать. Объявляю номер и слушая музыкальную паузу, вы можете звонить, жертвовать онлайн во время музыкальной паузы. 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мир Божий вам опять. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон. И это часть этого служения, где мы даем возможность вам, дорогой радиослушатель, стать частью служения Радио МВИ. Это наш такой, может быть, так сказать, главный тезис этого всего марафона – предоставить вам возможность стать соучастником служения. Участвовать в служении Радио МВИ – это значит, что вы делаете способным вещание Слову Господнему круглые сутки, 7 дней в неделю, переходя разные границы и разные, может быть, страны мира. Как я уже напомнил, что это ежегодный марафон, если вы только подключились, где мы раз в год делаем такой марафон, собираем финансы для вещания эфира на следующий год. И, друзья, в этом часовом новом блоке, уже новый часовой блок, где у нас обычно проходит в это время чтение Библии Нового Завета. Чтение Библии Нового Завета у нас проходит в это время. И место Писания, которое я бы хотел зачитать, но прежде чем я зачитаю место Писания, я объявлю вам телефон номер, куда вы уже можете звонить, чтобы этот часовой блок, который у нас остался 52 минуты, мы могли закрыть. В этом часовом блоке нам необходимо $2295.69. Это 2000, можно так округлить, $2300 нам необходимо в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. И телефон номер объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас открыты линии. Вы можете звонить. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником на Ниве Божьим, стать участником служения Радио МВИ, друзья. Это где вы становитесь соработник на Ниве Божией. И вот в этом часовом блоке у нас чтение Библии. Регулярно, вот если вы подключились, в это время идет чтение Библии. И я бы хотел зачитать, это будет Иоанна 20 глава, 31 стих. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера им, и верия имели жизнь в имени Его». И верия в имени Его. Друзья, все же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, необходимо, чтобы в это время, вот когда мы слушаем Слово Господне, наша вера, она приходит, возрастает, как мы говорили, и когда наша вера возрастает, мы начинаем видеть, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы видим, что в последние времена часто люди могут попадать в различные духовные болезни или в различные духовные так капканы, можно сказать, где у людей опускается вера, и они раздваиваются в своем духовном понимании, кто есть Христос. И вот Слово Божие, оно помогает нам балансировать от всяких, может быть, неправильных мировоззрений, от всяких, может быть, превратных непониманий о Христе. И вот в этом часовом блоке обычно мы делаем чтение Слова Божия. Буквально Новый Завет, где читается, и мы слышим звонки. Спасибо, друзья, звоните, где вы становитесь частью этого служения. И возвращаясь к мысли, почему мы делаем чтение Библии, для того, чтобы укрепить веру и для того, чтобы Христос мог быть по-настоящему проповеданный в свете Слова Божьего. Я повторяю, во свете Слова Божьего. Вот это чтение в этом часовом блоке обычно, если вы подключаетесь, регулярно слушаете, здесь проходит в это время чтение Слова Божьего Нового Завета, и мы делаем возможную для народа Божьего, для братьев и сестер, чтобы их вера укреплялась во Иисусе Христе, чтобы, как написано, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, в имени Иисуса Христа есть наше спасение, и в этом часовом блоке мы делаем это способными слышать Новый Завет. Нам в этом часовом блоке необходимо 2000, если округлить, я сказал, 2300, и вы можете принять участие, чтобы стать сотрудником
стать соучастником служения МВИ. И в этом часовом блоке нам нужно 2000 300 долларов. Это если возьмут, скажем, 2 человека по 100 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок. Или если 4 человека по 50 долларов в месяц, 4 человека по 50 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок, и будет вещаться Слово Божие, чтение Библии в этом часовом блоке, или 8 человек по 25 долларов. Вы станете соработником на Ниве Божией. Вы, друзья, будете тем человеком, который делаете это служение, способным быть в эфире. Каждый год мы регулярно делаем в октябре примерно, делаем марафон, это поддержку на служение Радио МВИ на следующий год от того бюджета, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И этот бюджет, который нам, друзья, не достает, чтобы быть в следующем году, это 135 тысяч, которые нам необходимо собрать в этом марафоне, на этой неделе, чтобы покрыть тот минус, который нам не достает на следующий год. И с Божьей помощью мы уже 20 лет полагаемся на Бога и, друзья, вас, которые Господь использует, чтобы быть в эфире. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо 2000, теперь уже 2295 долларов и 96 центов. Вы можете это сделать. Я повторю способ, как вы можете это сделать. Это пожертвовать через... Можно сделать Cash App. Это будет Cash App Radio MV. Radio MV. И можете прислать Cash App. Или через Zelle. Это можно сделать. А если через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это будет через Zelle, друзья, как можно пожертвовать. Напоминаю, для наших братьев и сестер, кто желает пожертвовать с Европы, вы можете это сделать через PayPal. Можно сделать через PayPal, и наш email это info@radiomv.com. Вы можете, друзья, это сделать. Или если вам проще, если вы не запомнили, что я говорил, какой-то email, зайдите на radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы увидите все координаты, которые мы объявляем. Хотел бы напомнить, что в конце года, если вы имеете свой бизнес, вы можете списать tax write-off donation, списать на таксу. И у нас Радио МВИ, мы можем вам прислать письмо, которое будет отчет для пожертвования для вашего бизнеса, который вы делали. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, друзья, вещается круглосуточно, 7 дней в неделю на 4 языках. И это служение, которое уже вещается 20 лет. Благодаря братьям и сестрам, народу Божьему, который становится соучастником служения Радио МВИ, делают это способным. И вот привилегия открылась в этом часовом блоке для вас, дорогой слушатель. Может быть, вы слушаете меня и еще не стали, может быть, частью служения, участником в служении Радио МВИ. И вы думаете, я бы хотел потрудиться тоже. Эта возможность открыта. Привилегия. Мы делаем такую привилегию раз в год, открывая в этой неделе. Предоставляем для вас, друзья, зайти с нами и идти в этом поприще, стать частью служения Радио МВИ. И телефон номер наш открыт, куда вы можете позвонить. Нам не хватает 2295 долларов и 69 центов. Округлить это 2300, так сказать, да? 2300. Нам еще нужно 2300, и у нас остается 45 минут. А если вам легче, друзья, пожертвовать одноразово, может быть, вам одноразово легче пожертвовать в сумме, может быть, которая будет по 50 долларов в месяц, это выйдет $1.66 в день. $1.66 в день. Или это будет $605 и 90 центов за год.
кто как планирует свой бюджет, это ваше личное усмотрение, друзья. Кто-то, может быть, проще для кого-то стать ежемесячным, может быть, соучастником. И это сделать можно, позвонить на номер 425-296-78-29. А наши линии открыты, спасибо за звоночек. Вы можете звонить нам, друзья. Есть такая возможность, чтобы чтение Библии в этом часовом блоке могло вещаться и в следующем году, предоставлено сейчас поучаствовать, стать тем соучастником, дорогой друг. Помни, что это привилегия служить на Неве Господней, и для тебя мы открываем этот труд, где теперь ты можешь потрудиться. На протяжении года Радио МВ и участники служения Радио МВ трудились для вас. Трудились, несли Слово Божие для вас, питая вас духовную пищу. А теперь предоставляем мы возможность и для тебя, дорогой друг, который получает духовную пищу и растит духовно, поучаствовать и стать частью уже служения Радио МВ. И это есть Божья привилегия для нас, имея такую возможность быть частью этого служения. Библия номер 425-296-78-29. Хотел бы, друзья, напомнить, что можно пожертвовать через PayPal, который... Это будет info@radiomv.com. Я смотрю, в Европе, друзья, сейчас уже 8 часов и 15 минут. Вы, друзья, можете принять участие через PayPal, зайти на radiomv.com и стать частью этого служения. Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! Вы знаете, что у Радио МВ есть отдельные каналы, где круглосуточно, друзья, звучат Библии, Новый и Старый Завет на русском, английском, испанском, немецких языках. Для этого, друзья, сегодня мы и делаем вот такой марафон, чтобы следующий год это служение могло продолжаться. Но не только, друзья, мы и вещаем Слово Божие круглосуточно, мы и с этим предоставляем библейское обучение, Online U-Turn Education, Online U-Turn Education. Ваше пожертвование, друзья, что делает? Оно обхватывает все эти сферы служения, оно обхватывает все эти сферы служения. Не только делаем мы, друзья, возможным Слово Божие быть услышанным, но ваше пожертвование и часть этого служения делает возможности людям учиться и познавать Слово Божие в глубине. Да благословит Господь вас, друзья, у нас остается 41 минута, и нам еще не хватает $2300 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую нам нужно собрать, а в общем оно будет составлять 135 500 долларов. $135 500 – это что нам необходимо добрать на следующий год тот бюджет, который нам не достает, чтобы мы были в эфире в следующем году. Дорогой слушатель, может быть, ты слушаешь и думаешь, что это происходит, я только включил, хотел послушать чтение Библии своего Нового Завета, попитать свою душу, чтобы моя вера укреплялась, чтобы я знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, как я зачитал, да, Иоанна 20 главе, 31 стих. Мы хотели бы сказать вам, друзья, что это марафон, где мы даем возможность вам поучаствовать, потому что Радио МВ, друзья, не имеет никаких коммерческих подделок, пожертвований или никаких поддержки от государственных структур. Телефон номер, где вы можете это сделать, помочь стать соучастником. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. На протяжении года, братья и сестры, кто жертвовал и стал частью этого служения в прошлом году, сделали это служение способным, чтобы сегодня ты, другой друг, слушал его. А сегодня мы предоставляем
тебе эту возможность, чтобы в следующем году кто-то еще мог слушать Слово Господне. 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь Мария, что вы стали частью служения. Да благословит вас Господь. И нам, друзья, еще необходимо 1695,69. Если округлить, это 1700, чтобы легче понять. 1700 нам еще не хватает в этом часовом блоке. Если, друзья, вы желаете позвонить и стать соучастником, где вы будете соработником, не просто соучастник, соработником на Ниве Божией, вы можете это сделать. Смотрите, если вы позволяет ваш бюджет, скажем, ежемесячно жертвовать по $75, это выходит, скажем, $2.50 в день. Это примерно дешевле, чем кофе в день, $2.50. Это выйдет в сумму в год $917. $912. А если вам легче пожертвовать это за раз, вы можете это сделать. Мы предоставим разные варианты для вас трудиться, стать соучастником вместе на Радио МВ. Объявляю координаты. Можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com.

долларов. Остается 36 минут. Остается 36 минут. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Путь истина и жизнь – это Иисус Христос. И я хотел бы, друзья, вас благословить, что пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вашу жизнь Его учением. За этого и мы имеем этот блок час, где есть чтение Библии Нового Завета, чтобы учение Иисуса Христа наполняло нашу жизнь. Как Иоанн сказал в 20 главе, все же есть написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имени Его. Это важно. И даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником этого служения Радио МВ, чтобы в следующем году и этот часовой блок был в эфире. Нам не хватает 1700 в этом часовом блоке. 35 минут остается в этом часовом блоке, и вы можете позвонить. Если сейчас два человека позвонят, друзья, и, скажем, станут соучастниками в месяц по 100 долларов, в месяц по 102 доллара, два человека по 100 долларов в месяц могут закрыть этот часовой блок. Или, друзья, три человека по 50 долларов в месяц перекроют этот часовой блок. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Вы можете позвонить нам, если вы не звонили. А если вы уже звонили, вы можете позвонить своим близким, друзьям, детям, родителям и напомнить, что сегодня наше время есть, где мы можем стать соучастником Радио МВ. Большая привилегия для служения. Желаете ли ими пойти вместе с нами, то вы звоните своим близким, родным, а если вы еще не стали сами, позвоните во время музыкальной паузы, и мы вернемся вновь, объявляя номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29, или пожертвуйте онлайн. Через пару минут вернемся вновь.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Друзья, хотел бы объявить, у нас, слава Богу, уже во время музыкальной паузы обратились братья и сестры, и нам остается 27 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, есть прикрепленная к нему сумма, которую нам необходимо набрать, чтобы в следующем году мы могли продолжать, друзья, вещать, и наша полная сумма, которую нам необходимо добрать для следующего года, это 135 тысяч и 500 долларов. И вот каждый часовой блок, он разбивается на ту сумму, делим ее, и каждый часовой блок мы должны набрать эту сумму. У нас остается 27 минут, и нам еще нужно 1070, можно округлить, 76 долларов. 1076 долларов – это буквально, если два человека по 50 долларов в месяц станут соучастниками, мы закроем этот часовой блок без минуса. На этой неделе, друзья, у нас все регулярные передачи остановлены, и мы вещаем, друзья, буквально вот этот марафон. В это время вы обычно слышали чтение Библии Нового Завета, где в этом часу читало Слово Божие. А сейчас мы объявляем, чтобы существовала эта программа в следующем году, и этот часовой блок мог быть в эфире. Для нас необходимо, друзья, собрать на следующий год, чтобы мы могли иметь бюджет вещания следующего года. Потому что радио Ви не имеет рекламы, мы не продаем время, а мы существуем благодаря Богу и вам, дорогие радиослушатели, которые пожертвуют, регулярно, становитесь частью этого служения, и вы делаете это служение способным. Телефон номер 425-296-7829, линии открыты, вы можете позвонить, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. 5 минут оформить звонок. 425-296-7829. 425-296-7829. У нас остается 25 минут в этом часовом блоке, где вы привыкли слушать чтение Библии Нового Завета. И объявляю номер, чтобы вы могли стать соучастником этого служения. 425-296-7829, 425-296-7829, линии открыты, это прямой эфир, марафон. Что значит марафон? Где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, чтобы Радио МВ могло вещаться без рекламы, друзья, без всяких сбоев, где вы могли слушать круглосуточно Слово Господне. Все ваши любимые передачи. Для братьев и сестер, которые проживают в Европе, вы задаете вопросы, и мы отвечаем, как можно поучаствовать. Это через PayPal или MasterCard или Visa. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и нажмите туда «Пожертвовать», и вы, друзья, можете пожертвовать с Европы и стать частью, друзья, этого служения. Раз в году мы предоставляем такую привилегию, и уже вот наши братья и сестры, трое, поучаствовали в этом часовом блоке и стали, друзья, поимели такую привилегию стать соучастником служения Радио МВ. Соработниками их назвать можно. И вот если вы, может быть, еще не стали соработником, не стали соучастником этого служения и желали бы, это, друзья, возможность есть сейчас открыта. Не всегда так будет, к сожалению. Друзья, то сейчас у вас открыта эта возможность. И если, может быть, один брат или сестра, скажем, я могу по своему бюджету позволить жертвовать раз в месяц по 100 долларов, то вы этот часовой блок, друзья, перекройте. Друзья, этот часовой блок вы перекройте, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Я повторю. 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Это поможет перекрыть этот часовой блок. Или 2 человека по 50 долларов в месяц. Давайте так, я, наверное, объявлю номер, дам возможность вам стать соучастником этого служения. Я знаю, что вы хотите, но
Может быть, я мало повторяю номер или не напоминаю. Я напомню, дам вам возможность, чтобы вы могли позвонить и стать частью этого служения и перекрыть эту часть. И вот такая привилегия для вас быть соучастником на Ниве Божьей, где Слово Божие вещается по многим странам. Я объявлю номер, потом скажу, какие страны. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать тем соучастником, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще не стали соработником, вы можете стать им сейчас. Вот, возможность есть для двоих человек по $50 в месяц, или, может быть, кто-то хочет восхитить этих два места и забрать их, и один человек по $100 в месяц, вы это можете сделать, чтобы чтение Библии Нового Завета, которое обычно в этом часу, вы могли, друзья, его покрывать. 425-296-78-29. И, как я говорил, я объявлю страны, где слушает нас самое много радиослушателей. Смотрите, первая страна — это США, Америка. Вторая страна, где самое много слушает, это Украина. Третья страна — это Германия. Четвертая страна — это Россия. Пятая страна — это Канада. Шестая — это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Девятая – это Польша, извиняюсь. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, где самое много, этап 10 стран, откуда нас слушают. И вот представьте, жертвуя на это служение, вы как будто в этих странах являетесь тем проповедником или несущий слово Господне. Да благословит вас Господь. Даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником служения, который проповедует и несут Слово Божие. И в этот часовой блок, который регулярно слушает, у нас вещается здесь Библия. И нам не хватает, друзья, $1076 в этом часовом блоке, чтобы закрыть его. 20 минут в этом часовом блоке. И есть привилегия для одного человека по $100 в месяц смогут закрыть этот часовой блок. Или два человека по $50 в месяц могут перекрыть вот этот часовой блок, который у нас еще открытый. И денег не достает $1076. Я объявляю телефон, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А эта привилегия, друзья, открыта сейчас, стать соучастником, соработником на Ниве Господней. Мы это делаем раз в год. Дорогой друг, если ты слушаешь Слово Божие, ты хочешь, чтобы ты, твоя лепта трудилась, твоя семья могла участвовать, спасибо за звонок, и ты скажешь, я хочу, чтобы наша семья имела это привилегия, такое международное служение, участвовать там, среди в тех странах, несущих Слово Божие, вы это можете стать соработником. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это Слово Божие, которое слушается в это время, чтение Библии Нового Завета, где все, там написано Иоанна 20 глава, 31 стих, стих этого часа я хотел бы прочитать вам. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имени Его. Друзья, как важно, чтобы мы веровали Иисуса Христа как Сына Божьего. За этого Радио МВИ трудится, чтобы вещание Слова Божьего было регулярным. Если вы не знаете, друзья, что Радио МВИ есть отдельные каналы, которые вещают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтение Библии Нового и Ветхого Завета на русском, английском и
испанском и немецких языках. Для того, чтобы, друзья, можно услышать Писание каждый день, каждый час, каждую минуту. А те, кто хотят глубже, друзья, понимать Слово Божие, есть библейское обучение. Мы говорили в прошлом году, и мы его запустили. Есть библейское обучение, называется U-Turn Education. U-Turn – образование. Это где онлайн-образование. С дома вы можете учить Слово Господне, углубляться дальше. И это мы сделали с вами вместе доступно, чтобы братья и сестры с разных стран могли поучаться. Представьте, вот этот часовой блок обычно вы слушаете чтение Нового Завета. И вот пусть Писание открывает вам Христа и наполняет вашу жизнь учением Его. Я хотел бы благословить вас такими фразами. Пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вас, всю вашу жизнь, учением Его. И вот, дорогой друг, слушатель, раз в году мы даем привилегию вам в часовом блоке стать соработником, который будет участвовать в этом служении. У нас остается буквально 16 минут, и кто-то из слушателей поучаствовал и стал частью, и уже остается нам 876 долларов. Кто-то стал частью этого служения. Да благословит вас Господь. Дорогой слушатель, у тебя есть возможность, у тебя есть привилегия в этом еще часовом блоке стать соработником на Ниве Божией. И я объявлю номер, или если тебе легче, может быть, зайти онлайн и пожертвовать онлайн, стать соучастником. Вы это можете сделать на radio.mv.com, зайти на radio.mv.com, нажать «Пожертвовать» там на credit card и выбрать, сколько вы желаете пожертвовать в месяц или одноразово. Если вы хотите стать соучастником, я открываю, даем такую привилегию, как я говорил, раз в году. Есть у нас еще 15 минут, и возможность есть стать 2 человека по 50 долларов в месяц. 2 человека по 50 долларов в месяц. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. Это меньше, чем кружка кофе. Меньше, чем кружка кофе, друзья. Представьте себе, это вообще благословение такое есть возможное. Друзья из России и Белоруссии, есть, если ваш банковская карточка не проходит через нашу систему, то можете пожертвовать ее по телефону. Так, да? Если я не ошибаюсь. Я еще немножко утвержду эту информацию, потом более объявлю ее. То имейте в виду, что междугородные карточки из России, да, Беларуси, они не работают, если я не ошибаюсь. Я еще подтвержду этот факт. Но хотел бы напомнить для вас, слушателей, есть такая возможность соучастником быть на Ниве Божией, стать сотрудником, где несущий Слово Божие. У нас остается 14 минут, и нам не хватает $876. $876 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке, друзья, регулярно вещается чтение Библии Нового Завета. И пусть Господь благословит, друзья, вас, чтобы Дух Святой открывал, кто есть Христос, когда мы слушаем Новый Завет и когда мы получаемся от Слова Божьего. А ты, слушатель, сейчас можешь позвонить и стать тем соработником, чтобы это Слово Божие вещалось и укрепляло других веру. На телефон номер 425-296-78-12.
29-426-78-29. Нам бы хорошо быть, друзья, чтобы два человека или, может быть, один человек, который позвонил и сказал, я пойду и возьму $75 в месяц. Друзья, вот если сейчас человек позвонит и скажет, я возьму $75 в месяц, то мы закроем этот час, то один человек перекроет этот час, и мы не будем в минусе, остается 13 минут, и хотелось бы, чтобы, может быть, один человек, который его бюджет позволяет $75 в месяц пойти с нами в следующий год, быть соучастником, и вы сокроете этот час, у нас не будет в нем минус, $75 в месяц. Один человек, позвоните на телефон номер 425-296-78-29, и я дам буквально маленькую паузу, чтобы я мог уточнить эту информацию по поводу Беларуси и России с карточками, и потом вернусь после музыкальной паузы и сообщу вам. А вам, дорогой друг, который желает закрыть этот час, чтобы минуса не было, $75 в месяц перекроет этот эфир, вот этот часовой блок на следующий год. В месяц $75, и объявляю номер, и ее музыкальную паузу, потом вернусь. 425-296-78-29, это 425-296-78-29, а я буквально отойду на минутку, потом вернусь с вами назад. Музыкальная пауза.

Друзья, прекрасный был псалом, да? «Там царит мир и тишина». Вот об этом и мы вещаем круглосуточно, говоря о Царстве Божьем, которое Господь дал нам через Иисуса Христа. Вот это часовой блок, который делает, возможно, человеку услышать чтение Библии Нового Завета. И в этом часовом блоке, друзья, мы читаем сугубо Новый Завет, где там, как написано в Иоанне 20 главе, 31 стихе, все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это, друзья, важно. Я уже подтвердил информацию, как я говорил, я подтвержу. Друзья из России и Белоруссии, которые обращаются и пишут нам, если, друзья, вы хотите позвонить или пожертвовать своей карточкой, которую ваш банк находится в Беларуси или в России, к сожалению, ваша карточка работать не будет. Но если у вас есть международная карта, вы, друзья, можете зайти на Radio MV веб-сайт и пожертвовать через нее или PayPal. Если у вас есть, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com и принять такое участие. Для наших радиослушателей в Германии, в Польше, в Испании, в Латвии, Литве, вы, друзья, проживающие в Европе, вы, друзья, можете спокойно пожертвовать через кредитную карточку или через PayPal, зайдите на radiomi.com. У нас, друзья, остается 6 минут, и нам, друзья, не хватает $680. $680 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую ему необходимо перекрыть. И вот у вас есть привилегия, которая стать частью служения Радио МВ, 6 минут. И если один человек, друзья, позвонит и скажет, я возьму $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию. $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию, где чтение Библии Нового Завета, он будет соработником этого проекта. О, как радостно, друзья! Даю такую привилегию, объявляю номер одному человеку по $55. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А может быть, вам проще пожертвовать одноразово, то вы можете позвонить и сделать. И сказать, я перекрою вот этот часовой блок одноразово, и там нам необходимо $680. И остается буквально, друзья, 5 минут. 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет 5 минут буквально, чтобы оформить этот звонок. Если вам легче пожертвовать через Zelle, One Time, вы можете сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Слышим звоночек, друзья. Помните, что многие рассчитывают на нас, как братья и сестры с Америки, Украины, Германии, как братья и сестры с Молдовы, Белоруссии, Эстонии, Литвы. Они рассчитывают на нас. А мы рассчитываем, дорогие радиослушатели, на вас, потому что без вашей помощи и вашего, может быть, так сказать, задействия мы не сможем быть в эфире, потому что радиослужение на протяжении 20 лет буквально существует благодаря Господу и добровольным радиослушателям, как вы, которые стали соработниками с нами. И вот каждый год мы объявляем и даем возможность вам, соработники, стать частью этого служения. И вот у нас остается буквально 4 минуты, и нам необходимо $680. $680. Остается 3 минуты. Если вы желаете, дорогой слушатель, стать соучастником в этом часовом блоке, чтобы не было минуса, чтобы в следующем году чтение Библии Нового Завета могло продолжать вещаться по всему лицу земли, где люди получают духовное питание, где Иисус Христос открывает свою истину им,
и где они становятся похожи на Иисуса Христа, у тебя есть, дорогой друг, возможность, привилегия быть в этом служении. Телефон номер 425-296-78-29. И линия открыта, ты можешь позвонить, вас возьмет буквально 5 минут. И хотел бы напомнить, если вам проще пожертвовать через Cash App, это будет Радио МВ. Радио МВ, и вы можете сделать свой вклад. А если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы списать налог, таксу в конце года, уже это время подходит, где сейчас люди готовятся делать таксы, у вас есть возможность это сделать, и Радио МВ предоставить вам letter, письмо, которое говорит о пожертвовании, и вы можете, друзья, сделать свой вклад. А если вы, друзья, может быть, слушаете и участвуйте, может быть, в церковном совете, в братском совете, придите, поговорите с церковью, братским советом, скажите, давайте мы станем соучастниками на Ниве Божией, сотрудниками, будем благовестие нести по всему свету, стать частью служения, друзья. Нас не поддерживают большие компании, нас не поддерживает государство, нас поддерживает вы, дорогой слушатель. И у нас остается минута и 36 секунд в этом часовом блоке, и у нас не хватает $680. Я бы хотел поблагодарить Бога за всех, кто сейчас в этом часовом блоке принимал участие. Да благословит вас Господь. Мы молимся, чтобы ваши работы, бизнеса, ваши, может быть, пенсии, которые вы выделяете, они были благословлены Господом. Да благословит вас Господь, дорогой слушатель, привилегия кончается в этом часовом блоке, остается минута, и этой привилегии больше не будет. Пойдет следующий год, и уже этой возможности не будет. Но сейчас еще остается минута, чтобы перекрыть этот минус, который у нас 675 сейчас не хватает, чтобы $675 не хватает, друзья, и есть возможность пожертвовать онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно сделать, пожертвовать через Zelle или Cash App. Это будет Radio MV. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать через PayPal, проживающие в Европе, в других странах, вы можете принять такое участие, дать вам возможность, чтобы вы стали соработником на Ниве Господней. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и мы не перекрыли $675. Мы пошли в минус. $675 мы пошли в минус. Друзья, у нас начался новый часовой блок. Я бы хотел объявить вам телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу, и мы уже зайдем в новом часовом блоке, где у нас есть новые стихи из Библии, новая программа, и где мы будем вам говорить, где вы можете стать соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть такая возможность. Уже в Европе 9 часов вечера. В Сиэтле 12 часов. У нас уже здесь, в Техасе, друзья, 2 часа дня. И для тех, кто проживает уже, мы видим, в Нью-Йорке, у них 3 часа дня. У вас есть возможность, дорогие слушатели, буквально в течение 5 минут оформить звонок. И объявляю номер, это 425-296-78-29. В прошлом часовом блоке мы пошли в минус $675. Слушаем музыкальную паузу и информацию о марафоне. Потом мы вернемся с вами. А все, кто пожертвовал в прошлом часовом блоке, мы молимся вместе коллективно. Да благословит вас Господь. Идем в музыкальную паузу.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст благодать и мир и любви. Я Павла заменю. Павел сейчас пошел на маленький перерыв. Я продолжаю дальше этот эфир. Рад быть вместе с вами. Пусть Бог благословит нас. Друзья, мы молимся о том, чтобы Господь нас благословлял, укреплял и производил работу и действия. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст милость и помазание и благодать любви Божьей. Друзья, мы сегодня в этом новом блоке, который у нас сегодня перед вами, мы в этом блоке, нам необходимо 1578 долларов. И в этом часу, это с 2 до 3 по штату Вашингтона времени, да, и мы говорили, или по нашему, это, извиняюсь, по вашингтоновскому времени это с 12 до часу, по нашему времени это с 2 до 3, это время свидетельств. Это время свидетельств, когда мы слышим свидетельства, которые выходят в эфир и звучат, рассказывают о деле Божьем. То, что производит Господь, работу в людях, в жизни их, и они свидетельствуют, рассказывают, и мы это зачитываем, и мы озвучиваем, и этот эфир час. И в течение года необходимо нам, друзья, уплатить этот эфир, который составляет 1578 долларов и 72 цента. И у нас сейчас с вами 49 минут и 39 секунд осталось, и вы можете каждый сегодня стать частью этого благословение. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете звонить, друзья, и также писать, и мы вместе с вами будем частью этого служения делать то, что не сегодня необходимо делать, нести служение. Пусть Бог благословит каждого из нас. Псалом, который хочется зачитать, это Псалом 138, 9 стих, говорит такие слова. Знаете, где Давид говорит такие слова? «Возьму ли крылья зари и перенесусь на края моря?» Давид говорит, если я даже приобрету крылья, да, и перенесусь, перелечу. У нас сегодня есть такая возможность, мы можем купить билеты, мы можем перелететь самолетом с одного места на другое место, перелететь даже на другой край земли, и там, и он говорит дальше, такая, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Так говорит, знаете, Давид в псалмах своих, что Господь делает в своей жизни работу и действия. Знаете, вот эта программа свидетельств, которую мы имеем, где люди свидетельствуют, где мы зачитываем, где мы говорим, где мы выслушаем. И, знаете, люди получают большое благословение. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно этот час закрыть. На протяжении этого года составит сумма 1578 долларов. 1578 долларов и 72 цента. Друзья, нам необходимо закрыть этот час, и вы можете стать частью этого служения. Вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com и взять любую платформу, которая вам удобна, Cash App, Zelle или банковские счета, какие вам удобны, кредитные карты удобны или другие платформы, которые вы имеете, вы можете воспользоваться. Проживая в Европе, в которой вы находитесь, а вы тоже можете, друзья, зайти на наш веб-сайт RedeMV, и вы можете воспользоваться, как вы можете поддержать это служение. Не проходите мимо, друзья. Не проходите сегодня этот час мимо. Почему? Потому что сегодня люди в этом нуждаются. Я вам скажу такое вот свидетельство. Здесь даже оно у нас записано. Сестра Мария
она пишет так, говорит, я проживаю в Колумбии. Благодарение Богу то, что я могу сегодня слушать радио МВ. Я далеко от своих родственников, друзей, от своего родного языка. Но даже в таком отдаленном крае я могу слушать радио МВ и получать благословение. Друзья, на самом деле, знаете, приятно слышать, что люди, проживая в Колумбии, кто-то проживает в Бразилии, кто-то проживает в Перу, в Маймаре, кто-то проживает в Аргентине. Там нас слушают братья и сестры. И я вам скажу даже насчет Аргентины, друзья, я думаю, это одна из самых таких активных стран, которые в данный момент, где много слушают нас радиослушатели. По одной причине туда все больше и больше даже с Советского Союза людей русскоговорящих съезжаются и начинают, мы там, наши радиосотрудники работают и начинают распространять, и люди начинают больше слушать. Я говорю на славянском языке, это радио слушает, ну и также на испанском языке тоже там много слушает. Пусть Бог благословит. Спасибо, к нам сейчас был этот звонок, нам пожертвовали, слава Богу. И мы сейчас, уже нам необходимо $558.72. $558.72. Пусть Бог благословит вас, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И да будет в этом Божье имя прославлено. Мы молимся вместе с вами, друзья, мы благодарим Бога за каждый час, что Господь дает нам, и слава Богу, до этого часа мы с вами смогли, друзья, дойти, и, правда, в прошлом часу мы ушли в минус 676 долларов, но, друзья, я думаю, мы в этом часу наберем эти упущенные финансы, которые за прошлый час, и вы можете звонить на этот телефон или посетить веб-сайт radiomv.com и воспользоваться, который у нас есть, приложения, которые вы можете использовать, для какие вам они удобны и легки для того, чтобы перевести финансы и стать частью. Если вам возможность такая есть, поддержите ежемесячно. У нас вот, например, чтобы нам перекрыть 1558 долларов и 72 цента, вот этот часовой блок, который у нас сегодня есть, а в этот часовой блок проходят, знаете, здесь звучат свидетельства, говорят люди о том, что сделал Бог в их жизни, и как я зачитал, как у нас есть люди, которые живут в других странах, они назидаются, получают благословение. И нам необходимо 3 человека по $50, и этот мы закроем часовой блок. Или 2 человека по $100 ежемесячно закроется тоже этот блок. Или 6 людей по $25. У кого какая есть возможность. И смотрите, что это ежемесячно. Если у вас даже такой возможности нету, ежемесячной возможности нету, а у вас есть один раз пожертвовать, вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И знаете, мы можем вместе распространять то Слово Божье и иметь то благословение, которое Господь дает нам. $20 ежемесячно. Что это делает, друзья? Смотрите, я хотел бы сказать, навести этот опять пример. Глядите, $20 — это в каждый день 66 центов, который оплачивает эфир, и в конце года составит $240. И 90 центов. Если мы подписываемся под $50, это ежемесячно $1.66, и конец года составит $600.05. Если мы делаем это $75 ежемесячно, это $2.50 в день, и в конце года составит $912 и 50 центов. Если мы жертвуем
100 долларов ежемесячно, это ежедневно, выходит 3 доллара и 33 цента, и в конце года составит 1214 долларов и 45 центов. Друзья, я рассказал вам, как выглядит эта шкала, которую, когда мы вложим, жертвуем, у кого-то сегодня может... У нас нет столько финансов, чтобы пожертвовать, но мы можем, скажем, подписаться, мы стать ежемесячным. Пусть Бог благословит вас, мы ждем вас, да благословит вас Господь, присоединяйтесь, будьте, знаете, теми людьми, которые распространяют Слово Божье. И мы приглашаем каждого из вас, и помните, радиослужение необходимо собрать финансы на протяжении этой недели. Это 135 500 долларов, чтобы радиослужение мы могли с вами просуществовать этот следующий год, который перед нами, и мы могли быть в эфире, транслироваться и делать то дело Божие, которое Господь доверил нам. Мы говорим за этот час, который в этом часе должно звучить свидетельство. Может, многие, которые сейчас из вас присоединились, подключились, и в ожидании того, что будет звучать свидетельство и тех ваших любимых историй, но их сейчас нету, потому что у нас сегодня идет марафон, и этот марафон продлится до пятницы вечера. Друзья, мы это делаем ежегодно, напоминаем и приглашаем каждого сотрудника, каждого радиослушателя трудиться с нами вместе, служить вместе с нами, а дальше нести и распространять Слово Божье и позволить другим братьям, сестрам слышать вот эти свидетельства, которые звучат ежедневно, да, в этом в блоке часа, где вы можете получать благословение, получать радость, получать утешение, получать вдохновление. И люди, братья и сестры, которые в разных странах мира живут, и по разным причинам, и они благодарят Бога, как я вот зачитал, сестра, которая проживает в Колумбии, она благодарит Бога, что она имеет эту возможность. Она имеет эту возможность, чтобы там, проживая, слышать свой, скажем, родной язык, свидетельство, вдохновляться, ободряться, вместе молиться, вместе с нами. Пусть и в этом имя Божие будет прославлено. Остается у нас 39 минут, друзья, и 7 секунд, и нам необходима сумма 1558 долларов и 72 цента. 1558 долларов и 72 цента. Пусть Бог благословит каждого тот, кто сегодня принимает в этом участие. Хотел бы тоже сказать, если у вас есть такая возможность, чтобы, скажем, вы желаете пожертвовать какую-то сумму отлично, от себя отлично, от своего бизнеса, да, или ваш бизнес желает принять участие в этом служении, ну, и вы также хотите привлечь других, скажем, радиосотрудников, радиослушателей принять в этом участие, вы это тоже можете сделать, друзья. У нас в прошлом году были такие моменты, где какая-то компания или какой-то бизнес выделял там 5 тысяч, или 4 тысячи, или 3 тысячи, или там 10 тысяч, выделяли суммы, и они говорили, если мы соберем 10 тысяч, они нам пожертвуют эти 10 тысяч. То есть доллар к доллару, или наоборот, или 2 доллара к доллару, по-разному. Кто как хотел, кто-то делал 1000, кто-то делал 5 тысяч. Это тоже можно сделать в течение этой недели. Пусть Бог благословит вас, друзья. И, знаете, чтобы нам совместно собрать эти все 135 500, чтобы следующий год у нас был оплачен для того, чтобы вместе с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божие. Если у вас нет возможности к нам позвонить, но у вас есть возможность зайти на наш веб-сайт readymv.com, пожалуйста, зайдите и вместе можете посмотреть, как это возможно сделать и как вам удобно, через какие платформы пожертвовать, чтобы принять пожертвование, сделать это, пусть Бог благословит вас. У нас есть платформы, где вы можете воспользоваться пожертвованием. Это PayPal, Cash App, Zelle. Также можно выслать чеком, если у вас есть возможность выслать чек. Это PO Box 523 Mount Vernon, штат Вашингтон, и zip-код 98273. 98273, PO Box 523 Mount Vernon, zip-код 98273. Это в этом

располагаете и у вас есть такая возможность пожертвовать $50 ежемесячно, нам надо таких 3 человека, и мы перекроем вот эту сумму и на целый год. Или 2 человека по $100, мы перекроем эту сумму на следующий год. Или 5 людей по $25, и мы закроем эту сумму $1358.72, которые необходимы в этот час. А что в этом часе происходит, друзья? Звучат свидетельства, которые служат большим благословением для людей. Где, знаете, в этих свидетельствах, где мы слышим, как Бог, знаете, вдохновлял людей, ободрял, проводил через трудности, через переживания, через проблемы. И в этом, знаете, люди получают большое благословение. И да, наши радиосотрудники принимают в этом большое участие, чтобы собрать эту информацию, обработать эту информацию. И какую-то информацию надо озвучить, какая-то информация уже озвученная, ее подготовить правильно. Друзья, это все делается с множеством часов, чтобы все это было в эфире. И многие из вас, которые получают благословение, получают в этом большую радость и вдохновение. И давайте мы позволим этому служению быть в эфире дальше. Давайте мы позволим этому служению, чтобы оно распространялось дальше и доносило благословение дальше на этот год. И станьте частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Как вы слышите, у нас телефонные звонки открыты. Позвоните 425-296-78-29. И мы будем рады принять ваш телефонный звонок. Да благословит вас Господь. Также, друзья, я также приглашаю братьев, сестер, служителей, пасторов, знаете, те, которые сегодня внесут служение, и ваши братья и сестры, члены церкви, которые также принимают в этом большое благословение, слушают. И приглашаю церкви, присоединитесь тоже, выделите свою лепту, оплатите какой-то час, полтора, или, может, сколько позволяет вас бюджет, чтобы принять в этом большое, знаете, благословение. И как мне задают вопрос: Эдвард, а почему вы делаете вот этот марафон? Неужели как бы финансы, которые можно было бы церквям это оплачивать? Да, я согласен, абсолютно. Но как-то так сложилось на протяжении, это уже у нас 20 лет, где братья, сестры вот так принимают участие, где церквя, когда посещаешь, слава Богу, за открытые двери. И в то же самое время, знаете, у каждой церкви есть свои расходы. И если, конечно, принимать в этом большое участие, чтобы покрывать эти расходы и радиослужения, то можно было бы и не делать этот марафон. Но как сложилось, как говорят, так сложилось. Но мы приглашаем, мы не сдаемся, мы говорим, мы вдохновляем пасторов, мы вдохновляем церквя, мы вдохновляем братьев и сестер, говорим о том, что пусть Бог благословит нас и даст нам силы двигаться вперед. И, знаете, чтобы то дело, которое у нас перед нами, чтобы пусть имя Божие в этом прославилось. Друзья, я хотел бы сказать, мы уже несколько часов с вами в прямом эфире, и нам необходимо собрать сумму, которая составляет $135 500. Это сумма, которая надо на следующий год, чтобы радиослужение находилось в эфире, и то, что мы сегодня имеем, чтобы оно звучало, и в этом было большое благословение для многих-многих из вас. В данный момент, слава Богу, нам уже необходима сумма, которой уже не 135 тысяч надо, а уже 124 тысячи и $113.95. Друзья, то есть другими словами, мы собрали уже с вами $11,386.05. И 5 центов слава нашему Богу. И хочется сказать: Господь, Ты достоин славы. Вот так мы, друзья, молимся, мы благодарим Бога за то, что Господь дает, отвечает и благословляет. Да благословит вас Господь
и сохранит вас. Да презрит Господь

на своим лицем на вас и да даст вам мир. И все скажут на это аминь. Друзья, как, знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы благословляли друг друга и радовались в том, что Господь дает и доверяет нам. И знаете, как говорится в то, что сегодня в этом часу должно звучать свидетельство, я вам скажу, мы сегодня говорим о финансовой поддержке именно этого часа. Нам остается 30 минут, друзья, остается 30 минут, и нам необходимо закрыть этот час, и необходимо те финансы, которые, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать и позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И дайте о себе знать и позвоните в наши радиосотрудники, они помогают, волонтеры. Хотел бы тоже сказать спасибо братьям и сестрам, которые взяли выходные, знаете, не то, что компания им оплачивает, они пошли на Радио МВ и здесь волонтерствуют для того, чтобы послужить вот эти несколько дней, и компания им оплачивает. Нет, они взяли, как говорят, все за свой счет, чтобы находиться здесь и служить, и принимать звонки, помогать, вместе молиться, вместе благословлять. И то, что мы это делаем, и хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, кто в этом принимает участие, пусть в этом имя Божие будет прославлено. Друзья, остается нам 29 минут, и слава Богу, друзья, хотелось еще раз поблагодарить Бога, и что нам уже осталось $158.72. $158.72, и этот час будет оплачен. Будет оплачен, то есть покрыты. Что такое оплачен? Это будет покрыты на протяжении целого года, друзья. На протяжении целого года, где мы сможем слушать свидетельства, сможем слушать то, что делает Господь в жизни людей. Как псалмопевец Давид здесь сказал такие слова, Псалом 138, с 9 стиха, он говорит такие слова: «Возьму ли я крылья зари, перенесуся на край моря, да, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Другими словами, если, я думаю, такой новый перевод, я возьму самолет и перелечу на край моря или океана другого полушария, да, на другую сторону земли, например, скажем, с Америки в Украину, или в Европу, или в Россию, или в Африку, или в Индию. И ты там Господь, и там твое слово. И вот это то, что сегодня мы имеем радиослужение, друзья, где люди могут слушать более 136 стран мира, которые сегодня им возможность такая есть. Они слушают, получают благословение, получают в этом, знаете, вдохновение, знаете, откровение. И в этом Господь их благословляет, и они принимают в этом участие, и они также радуются. И не только они, друзья, их не близкие, родные, друзья, семьи, которые они имеют, и в этом Бог прославляется. Я приглашаю вас к тому, чтобы мы были теми людьми, которые служили, помогали. Помните то, что Слово Божие четко и ясно говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на Ниву свою». Молите Господина жатвы. Задается сегодня для каждого вопрос, тебе и мне, молим ли мы Господина жатвы, чтобы он выслал делателя на него свою? Ревнуем ли мы об этом? И сегодня давайте каждый мы сами себе дадим ответ. Пусть Бог поможет нам и благословит. У нас остается 26 минут, друзья, и нам еще необходимо один человек по $50, или один человек по $100, или один человек по $25 ежемесячно. У кого какая есть возможность? Или кто-то может одноразово пожертвовать, стать частью этого благословение, пусть Бог благословит вас. Слово Божие говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на него свою. Просим ли мы Господа об этом? Молимся ли мы об этом? Друзья, Господь доверяет нам финансы, Господь доверяет нам возможности, Господь доверяет нам мудрости, ведение, и все
так далее и тому подобное. Очень много, что Господь нам доверяет. Но ревнуем ли мы о Царстве Божьем? Вот это важно сегодня в нашей жизни. Остаемся ли мы постоянны в деле, которое Господь доверил нам и доверяет? И вот сегодня, я думаю, одно из служений, которых мы принимаем участие, это радиослужение, где, если мы становимся частью этого служения, где мы поддерживаем, где мы молимся, где мы, знаете, жертвуем, да, вот это и является, где мы молимся и благословляем, и распространяем Слово Божие. Да, у нас нет возможности летать, у нас нет, может, возможности ехать в другие страны проповедовать, но у нас есть возможность поддерживать. Да, может, эта лепта составляет $50 в месяц или $100 в месяц, или составляет $20, 70, 100, или в разной форме сумм, или гораздо больше, $1000 или $2000, да. Друзья, вот это то, что сегодня Господь видит и Господь благословляет, Господь нам дает. И важно в этом нам ревновать. Знаете, я когда... Это было уже, наверное, около 10 лет назад, когда мы были в Панаме. В Панаме, я помню этот момент, когда мы проповедовали и евангелизировали, люди каялись, люди обращались к Богу. И знаете, одна из таких евангелизаций, где во время евангелизации Дух Святой ко мне четко, ясно стал проговаривать: «Эдвард, посмотри, говорит, я в Писании говорю, обращаясь к своему народу, и говорю в Писании: молите Господина жатву, чтобы выслать делателя на него мою. И, говорит, я буду судить народ». И так мне Дух Святой говорит: я буду судить народ, потому что они этого не делали. Они этого не искали, они этого не просили. Они об этом не молились. Они не прилагали в этом усилия, старания. Знаете, и мне это... Я помню этот час, я стоял, я сокрушался, мой дух сокрушался, да, и мои глаза были налитыми слезами. Я понимал, о чем говорит Дух Святой. Друзья, вот это то, что сегодня Дух Святой нам доверяет жизни многое, да, Господь, и Дух Святой в этом сопутствует, благословляет нас и дает нам мудрость, видение, откровение, помазание, знаете, и правильные поступки, действия. Но принимаем ли мы в этом действие и участие? Знаете, придет однажды момент в жизни, где нам надо будет дать отчет. Нам надо будет дать отчет и сказать: Господь, я нуждаюсь в Тебе. Господь, прости меня. Господь, помилуй меня. Господь, яви милость надо мной. Да? Или скажем: Господь, вот я тот, который раб, который не ленился, тот раб, который делал или делала то, что Ты мне доверил. Друзья, у нас остается 22 минуты и 50 секунд. Пусть Бог благословит каждое сердце. Я благодарю Бога за тех, кто отзывается, кто жертвует, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И примите часть этого служения в свою жизнь. Возьмите на себя этот плуг, да, и давайте мы вместе с вами пойдем extra mile, как говорят. Давайте еще одну экстра миль с вами вместе пойдем дальше и понесем Слово Божье, и понесем это служение. Этот час, который мы имеем, этот час, который звучит свидетельство на радиослужении, где люди, слушая это свидетельство, они получают благословение, получают радость, получают мир, получают удовлетворение. И это очень важно. Очень важно, пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский, славянский язык, где проповедуется Евангелие. И мы стараемся во время музыкальной паузы проигрывать на этих языках, чтобы мы могли даже послушать. Я думаю, вы услышите и испанскую мелодию, как уже румынскую мы слышали мелодию. Вы услышите и английскую, и немецкую, да, друзья, и славянский, конечно, наши, они звучат. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы услышим музыкальную паузу, и мы к вам вернемся, друзья, обратно. Мы продолжаем этот эфир во время музыкальной паузы и объявлений. Друзья, звоните нам на номер 425
296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, слава Господу, да будет имя Божье благословенно. Я думаю, вы в эфире это будете очень много слышать, потому что все, что делается, делается во имя Господа и для Господа. Радиослужение принадлежит Господу, и служение, которое Господь однажды даровал 20 лет назад, это от Бога. И Он вложил в сердце молодых людей, зажег молодые сердца, и слава Богу, до сегодняшнего часа это радиослужение звучит, приносит много-много и много благословения, друзья. Знаете, иногда люди любят говорить номера и называют цифры, я думаю, как бы мы не стараемся этого делать, но я хочу сказать, что радиослужение приносит очень и очень большое влияние и большой impact по-английски. Я не знаю, как это по-русски. Наверное, так же и звучит влияние на духовного человека, в жизни духовного человека. Почему? Если вы замечаете, вы слушаете, мы сейчас говорим с вами, и каждый час у нас он отдельный час. В блоке каждого часа есть отдельная программа. И в этой программе звучат номера, звучат, знаете, моменты служения и множество-множество разных вдохновляющих моментов. И как в этом, например, блоке, здесь это звучит свидетельство. Друзья, приглашаю вас, вы можете присоединиться и стать частью этого благословения. Спасибо вам во время этого музыкального проигрыша и объявления. Вы приняли участие. Спасибо вам. Приняло 6 человек участие. Да благословит вас Господь. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут, друзья. 13 минут. И наш эфир подойдет к концу. Так что у вас есть прекрасный возможность позвонить и быть частью этого благословения. Напоминаю, тот, кто только что присоединился к нам или включился, чтобы послушать свидетельство, и вы слышите здесь у микрофона, это я, Эдуард Натёкин, который с вами сегодня, я имею это общение. Друзья, и у нас сегодня идет ежегодный марафон, который, сумма, которую нам необходимо собрать, это $135 000 и $500 на протяжении этого года. Но слава Богу, хочу сказать, мы уже с вами за несколько часов продвинулись, слава Богу, вперед, и нам уже необходимо 1323 313 долларов и 95 центов. Это 123 313 долларов и 95 центов. Это то, что нам осталось. Пусть Бог благословит вас. И радиослужение может существовать на следующий год, где мы можем с вами дальше продолжать эти эфиры, дальше звучать, дальше проповедовать, говорить и распространять Слово Божие. Еще раз напоминаю, телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть возможность тоже зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и на Radio MV у нас есть приложение, как Cash App, у нас есть Zelle, есть у нас PayPal. И у нас можно выписать чек, и вы можете прислать на PO Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, 98273. Вы можете заказать, Эдуард, а вы ж в Техасе. На самом деле вы правы, да, мы находимся в Техасе, но наш почтовый адрес не изменился, мы так оставили его еще там, в Вашингтоне, и наши радиосотрудники принимают в этом участие там, и все чеки направляются туда, и все производится там. Так что
приятно, и слава Богу, что у нас есть еще такая возможность. Пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Если вы рассматриваете, что вам нужны финансы для таксы, для того, чтобы списать таксу, это все возможно, вы это можете сделать, и мы пришлем все необходимые документы. А еще хотел бы сказать, чтобы вы созвонились с нашим офисом на этот же самый номер 425-296-78-29. Обговаривайте вещи, вам придут все необходимые бумаги, которые для этого необходимы. Друзья, я приглашаю вас, чтобы мы вместе с вами могли проповедовать Евангелие, вместе с вами могли нести Слово Божие. И Слово Божие говорит, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, и доносили Слово Божие, распространяли Слово Божие. И Слово Божие говорит, молите Господина жатву, чтобы, знаете, были эти труженики на ниве Господней. И сегодня Бог нам доверяет, дает такую прекрасную возможность. Ваша лепта, она произведет гораздо больше работы. Знаете, я скажу вам так, вложение, да, может, не все мы, может, скажем, любим или понимаем в структуре вложения финансовое, да, там есть криптовалюта, есть у нас stock market, у нас есть золото, у нас там есть серебро, платину и титан, и разные-разные вложения. Очень их много сегодня, поверьте, друзья, очень большое и вложение. И есть stock, и есть вложение, где вы вложите, скажем, $5, и через, скажем, я так примерные цифры называю, через 3 дня у вас уже не $5 лежит на аккаунте, скажем, а уже $7. Потому что стак вырос, или золото выросло, или там криптовалюта, или что-то такое другое куда-то вы вложили. И для вам это прибыль, и вы имеете в этом, скажем, успех, и вы видите в этом то, что ваши цели достигаются. Царство Божье наглядно этой картине. Царство Божье наглядно этому тоже, друзья. Когда мы вложим Царство Божье, вложим лепты Царство Божье, да, Бог производит работу действий в жизни нашей. Слово Божье четко и ясно говорит, отдели десятину, отдай десятую часть мне, она принадлежит мне. Это первое. Другое, Господь говорит, испытайте меня в этом. Испытайте. В чем? В финансах. Испытайте меня, и вы увидите. Друзья, вот сам Бог делает нам вызов. Слово Божие, Библия делает нам вызов. И знаете, я вам скажу, я слушал как-то где-то уже почти около года назад, интересно, одного очень богатого человека, и он является круглый атеист. В полной сфере, знаете, он говорит, он атеист. И, но что интересную он сказал мысль. Он говорит, есть книга под названием «Библия». И говорит, это библиотека. Там много книг, которые сложены в одну книгу и под названием «Библия». То есть он говорит о Библии. И что он говорит? Он говорит, знаете, когда, говорит, я эту книгу читал, и я там прочитал, что есть в духовный мир, и в духовном мире есть четкие, ясные позиции. И он говорит, когда мы отдаем десятую часть бедным, нищим, помогаем, служим, говорит, сиротам, вдовам, говорит, то, говорит, нам это воздается. И он, как он назвал, у него, конечно, другой разговор, у него другие фразы, как бы он называет, нам вселенная воздает, нам земля воздает, там природа. Ну, такие моменты, то есть он атеист, чтобы вы понимали. Но он говорит, и когда ему задали вопрос, а почему вы стали богаты? Он говорит, я взял этот принцип из Библии и воплотил свою жизнь. И говорит, из-за этого я богат. Говорит, я поддерживаю очень много детских домов. Поддерживаю, говорит, много больших организаций, которые христианские, которые производят помощи для многих детей, сирот, вдов и так далее. Знаете, и когда я это слушал, думаю, интересно, человек, который атеист, не верит в Бога, но он верит, что сказал Господь. Он верит то, что сказал и Господь для человечества. И он этот взял принцип, и он его использует. И он говорит, вот за этого я и богат. Знаете, я так подумал, думаю, друзья, как есть в этом мире люди,
которые, к сожалению, не верят в Бога, но они верят в Его постановление, Его Слово, и они исполняют Его. Многие христиане, они верят в Бога, они верят все в это, но, как приходит дело, взять написание, написано, «Если кто не берет креста моего и не следует за мной, он не достоин меня». Есть люди, которые берут крест, идут за Господом, но не берут, там написано, он идет за Господом, но не берет креста, он не достоин меня. Вы понимаете, есть люди, которые идут за Господом, но повеление, исполнение Слова Божьего, они не хотят брать в свою жизнь, не хотят исполнять. Они живут так, как им нравится, как им хочется. И вот это, в этом большая разница. Пусть Бог поможет нам, друзья, чтобы все радиослушатели, все абсолютно радиослушатели, чтобы мы были теми, которые приносят много плода, чтобы мы влаживали в дело, в Царство Божье и распространение дела Божьего. И радиослужение — это одно из, знаете, вложений, которое принесет, знаете, покойные песни, сказал мне такие слова, говорит, Эдвард, однажды мы придем на небо, мы увидим то, что никогда наши глаза не видели в этой жизни, когда мы прожили. Этот плод — это то, что Царствие Божие пришло, и какие плоды были пожаты через радиослужение. Да и аминь, друзья, я с ним с песней согласен, и хочу сказать каждому из вас, вы влаживаете в дело Божье, придет время, вы придете на небо, и мы вместе с вами будем радоваться, что сделало служение, сколько миллион людей вдохновило, ободрило, миллионы людей покаялось, ободрилось и укрепились, оживились, пошли, сделали, принесли еще плод, еще вложили, и это все возросло для Царства Божия. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты и 12 секунд, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, этот блок подойдет к концу. Я объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, последний номер 29, и еще раз 425-296-78-29. Вы можете позвонить, вы можете написать свое свидетельство, сказать, мы его зачитаем. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и использовать PayPal, использовать Cash App, Zelle. И помните, ваши платформы, например, Cash App, Zelle, вы желаете получить финансовую отчетность по плане для вашей таксы, вы должны сделать нам звонок. Вы должны нам сделать звонок, поговорить, потому что, чтобы нам вот эти все вопросы решить. А где мы видим, как говорится, другие, компании показывают имя, фамилия и все вот эти информацию, то тогда мы с вами связываемся и легко это все видим. Пусть Бог в этом тоже благословит. И кто проживает в Европе, PayPal для вас, он удобен, вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и ваша лепта, она принесет много-много плода для Царства Господня. Пусть имя Божие прославится. Друзья, помните, $20, которые, если вы подпишетесь и жертвуете ежемесячно, то в конце года составит $240. Если вы подпишетесь на $50, то в конце года составит $605. Если вы подпишетесь на $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, в конце года составит $1214. Друзья, пусть эта информация для вас сегодня будет открытым, и вы сможете принять в этом участие, если для вас удобно ежемесячно. Если нет, вам легче уплатить одноразово. Да благословит вас Господь. И хотел бы сказать, у нас остается 1 минута 55 секунд. Пусть Бог благословит вас. И нам необходимо собрать сумму в течение этой недели на целый год, друзья, это 123 313 долларов. $313, друзья, а мы стартанули с суммой, которая 135 500, то мы уже собрали с вами 12 180
$6.05. Пусть Бог благословит вас. Сейчас перед нами музыкальная пауза. Мы послушаем музыкальную паузу вместе с вами. Мы вместе с вами выслушаем объявление. И хочется с вами помолиться, поблагодарить Бога за этот уходящий час и наступающий час. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, то, что мы с братьями и сестрами вместе можем сегодня принимать и служить и благословлять. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого радиослушателя. Помоги нам собрать вот эти финансы $123,313.95, чтобы радиослужение на протяжении целого следующего года мы могли быть в эфире. Господь, мы каждый час набираем эту сумму, собираем, чтобы уплачивать эти часы. Господь, благослови. Воздай в 1000 крат каждому тот, кто сегодня, Господь, принимает в этом участие, молится, благословляет, жертвует и распространяет Твое Слово. Да будет имя Твое благословенное. Друзья, мы уходим на музыкальную паузу. До следующего часа.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, ну, с вами мы продолжаем наш марафон. Марафон – это где мы собираем, друзья, бюджет на 2027 год, и где мы говорим за необходимую финансовую поддержку, которая для нас нужна, чтобы мы были в эфире в следующем году вместе с вами, как мы это делаем уже на протяжении 20 лет. Вот этот новый блок, новый час, друзья, и в новом часу мы с вами имеем цели, которые нам нужно достигать. Общая сумма, которую нам нужно, друзья, достичь, это 135 500 долларов на 2027 год, чтобы в 2027 году мы могли перекрыть те необходимые расходы, которые уже, друзья, они у нас регулярно текущие от того бюджета, который у нас есть. То в этом часовом блоке, и это у нас часовой блок, где обычно проходит проповедь Дерека Принца, и если вы подключились и хотели бы услышать проповедь, напоминаем вам, что это прямой эфир, марафон, вы слушаете сейчас, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год, как Радио Ви является, друзья, некоммерческой организацией, но мы существуем благодаря людям, как вы, которые жертвуют и становятся сотрудниками, участниками служения вместе с нами. Я верю, что многие из вас, кто слушает регулярно, вы уже стали соработниками, которые принимают участие. И вот раз в году мы делаем такую возможность для радиослушателей стать партнером, или, можно так сказать, стать соучастником на Ниве Господней, где вы будете принимать на протяжении года с нами, скажем, совместно делать труд. И в этом часовом блоке у нас местописание, которое мы выбрали, где в это время идет уже проповедь Дерека Принца, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш нищетен пред Господом. 1 Коринфянам 15, 58. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш нищетен пред Господом. На этот час мы выбрали этот стих, потому что, друзья, этот стих говорит, что, знаете, труд пред Господом, он очевидный, Бог видит. За этого мы предлагаем раз в году вот такую привилегию для вас, радиослушателей, который назидается, получает духовное питание либо через музыкальный канал, через детский канал или библейский канал, или вот этот центральный канал, да, вы получаете назидание. И вот, знаете, как важно теперь принимать участие. И что интересно, Слово Божие обращается вот 1 Коринфянам 15 главе. В это время должно идти проповедь Дерека Принца, но как у нас есть марафон, чтобы на следующий год эта проповедь могла звучать до сего времени, мы делаем такую возможность, открывая этот, возможно, открываем этот час для вас, время, чтобы вы стали частью служения Радио МВ. Это привилегия у нас не каждый день, друзья. И вот в раз в году мы открываем такую возможность для вас. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью служения Радио МВ, быть тем соработником, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно, друзья, позвонить, и наши сотрудники у телефона вас возьмут буквально 5 минут, чтобы оформить этот звоночек, чтобы вы стали соучастником на Ниве Божией.
Цель марафона, друзья, на 2027 год, чтобы мы могли покрыть те счета, чтобы мы были в эфире в 2027 году. Это то, что нам не достает от наших текущих вот расходов, которые у нас есть, нам не достает это финансовый бюджет, это 135 тысяч на следующий год, потому что братья и сестры, которые регулярно поддерживают многие годы, многие из них кто-то уже отошли в вечность, многие из них, друзья, они уже не имеют ту возможность, то вот этот недостаток, который у нас есть, мы говорим об этом, чтобы стать частью служения, чтобы стать тем соучастником, у вас такая есть возможность, открыта сегодня. И у нас остается 47 минут, и каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо покрыть. И я хотел бы объявить координаты, это будет 425-296-78-29, чтобы вы могли, друзья, набрав этот номер, оформить, скажем так, сначала с частью этого служения. И в это время, а я уже повторялся и говорю, что в это время обычно проходит проповедь Эрика Принца. И хотел бы, чтобы ваш труд, друзья, был нечетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, друзья. Пусть Господь укрепит ваши руки. Я хотел бы благословить вас, ваш труд, ваши работы, семьи, дома, бизнеса, ваши, может быть, пенсии. Да благословит вас Господь. Да ваш труд пусть будет пред Господом нечетен. Пусть Он укрепляет ваши руки. Вот такое мое пожелание для вас, говоря, что это у нас марафон. Спасибо за звоночки, друзья. Звоните, у нас открытые линии. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. А если вам, может быть, проще это сделать по интернету, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать», выбрать способ, который более для вас подходит. Можно пожертвовать через Zelle. Email это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете пожертвовать через Zelle, или вы можете пожертвовать через PayPal. Друзья, те, кто проживает в Европе, те, кто проживает в Беларуси, в России. К сожалению, если у вас нету загран между международной карты, то вы не сможете пожертвовать. А для тех, кто имеет международную карту, как Visa, MasterCard, которые вне России или Беларуси, то вы сможете принять участие. И имейте в виду, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Вот интересный факт, такая статистика, что номер один страна, где слушает радио МВ, это Америка. Вторая страна, где слушают радио МВ, это Украина. Друзья, и вот мысль, какую я хотел бы сказать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая страна – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая, друзья, это Бельгия, Польша, девятая и Эстония. Вот в этих странах, где самое много слушают наши братья и сестры. Если вы проживаете в этих странах, вы, друзья, можете принять участие. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого служения. Это привилегия у нас не часто, друзья. И мы это делаем раз в год, открывая такую привилегию для народа Божьего стать соучастником на Ниве Господней, где вы, когда становитесь частью этого служения, соработником, ваша лепта начинает трудиться в этих тех странах, даже и больше. Это топ-10 стран, которые Диана сам много слушает. И вот, друзья, объявляя координаты, вы можете зайти на radiomv.com, выбрать PayPal или выбрать международную карту, кредит-карту или MasterCard, чтобы пожертвовать. Если вы проживаете в Америке и хотите сделать одноразово, вы можете сделать это онлайн или через Zelle, просто Radio MV, через Cash App, то есть Cash App это Radio MV, а через Zelle это info@radiomv.com. Но если вы зайдете на radiomv.com веб-сайт, вы увидите там объявление
нажмите «Пожертвовать», и вся информация будет там. Друзья, как сделать пожертвование онлайн? Я думаю, если вы очень с компьютером дружите или с телефоном, вы сделаете буквально 5 минут. Объявляю координаты. В этом часу блоке нам остается 42 минуты. И мы говорим, это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет на следующий год, который нам не достает в нашего бюджета на текущие расходы, чтобы радиослужение было в эфире, чтобы проповеди, вот как Дерека Принца в этом часу, которые должно было звучать, чтобы могли продолжать звучать и в следующем году. Как в этом году, друзья, вы слышали эфиры, детские передачи, музыкальный канал «Новый и Старый Завет», где круглосуточно Слово Божие вещалось, многие люди получали пищу, назидание. Как мы слышим свидетельство, одна сестра написала с Колумбии, что они живут в Колумбии на данный момент и с семьей своей слушают радио на своем родном языке в чужой стране. И они говорили, для нас это просто есть духовная поддержка, живя в других странах. Я знаю, даже братья и сестры живут, которые в Парагвае, Уругвае. Я знаю братья и сестры, которые живут в Аргентине, в Боливии, которые слушают радио МВ и получают духовную пищу. Вот, друзья, когда вы звоните и становитесь частью этого служения, ваша лепта трудится в тех странах. Она трудится не только в Америке, не только в вашем доме, но и дает духовное назидание, питание и тем братьям и сестрам. И кто-то позаботился о вас в прошлом году, что вы сегодня слушали в этом году Слово Божие. Позаботьтесь о ком-то другом в следующем году, чтобы и они могли продолжать слушать. Кто-то на протяжении 20 лет, каждый год, выходит и поддерживает это служение, чтобы каждый год это служение было в эфире. И вот, дорогой друг, если ты еще не стал соучастником, если ты не стал еще частью этого служения, но ты получаешь благословение от него, тебе, друзья, только нужно 5 минут, чтобы позвонить и благословить это служение, чтобы и другие могли тоже назидаться. Потому что кто-то, друзья, внес лепту, чтобы ты, друг, мог получать это назидание. Радио МВ без рекламы, и Радио МВ не получает никакие поддержки финансовые от больших корпораций или от каких-то государственных структур, а мы сугубо доверяемся Господу и вас, радиослушателей, которые так внимательно, любезно поддерживают радиослужение. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить и оформить свой вклад, где вы можете стать частью служения, которое несет благую весть. В это время, друзья, должна быть проповедь Дерека Принца. Но сегодня у нас есть цель, чтобы следующий год на протяжении года звучал этот эфир. Телефон номер 425 296-78-29, 495-296-78-29. Хотел бы повторить возможности, как можно пожертвовать. Это можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через Cash App и через кредитную карточку. Вы можете позвонить на Radio MV или зайти на radiomv.com, выбрать способ и сделать это одноразово или ежемесячно. Смотрите, если вы хотите стать партнером или, может быть, сказать, участником на Ниве Господней, да, участником служения Радио МВ, $20, чтобы пожертвовать в месяц, это выходит в день 66 центов. Я паузу сделал. $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. Это $240 в год. $50 в месяц, друзья, если стать соучастником, $50 в месяц, это выходит $1.66. Друзья, услышьте меня. $1.66. $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. И сумма, которая в конце года оказывается, это $605.
Вот если у вас, может быть, этих финансов таких, ну, не рассчитывайте такими $650 на год, да, можно стать ежемесячным партнером, позвонить ежемесячным спонсорам, участникам, позвонить, сказать, я бы хотел стать $25, 30, если еще вы не участвуете, $50, вот как я говорил, 50 это доллар 66, $75 в месяц, $75 в месяц выходит $2.50 в день. $2.50 в день. Это выходит $912. Друзья, если вы уже слушаете радио и понимаете, и получаете благословение, может быть, вам нравится музыкальный канал или детский канал, может быть, вам нравится библейский канал или вот этот главный канал, вы получаете назидание, духовную пищу. Это хорошо, чтобы мы могли благословить и других, стать соучастником на этом служении, быть сработником Божьего, может быть, проекта, чтобы братья и сестры и тоже в следующем году, как и вы в этом году, получали назидание и могли и другие получать назидание. Мы благодарим Бога за верность, которую Он проявлял на протяжении 20 лет. Верность, которой оно прояснялось через радиослушатели, как вы, которые жертвенны, которые и шли с нами, и идете с нами, и делая это служение способным вещать в этих всех странах, топ-10 стран, которые я назвал, самых популярных стран, да, я уже назвал их 10, которые есть, то имейте, друзья, в виду, что это привилегия, привилегия открыта для вас, привилегия для того, чтобы вы могли сейчас поучаствовать. Не часто такая привилегия есть, друзья. Не часто такое есть, такая есть возможность. И не часто, знаете, будет такая возможность. А сегодня это день возможностей для вас. Знаете, у нас есть свои цели, планы, и это хорошо. Личные, может, амбиции, личные цели. Но мы на радиослужении имеем одну цель, чтобы Евангелие Слова Господнем было проповедано и вещалось круглые сутки на славянских, на славянском языке, это украинский, это русский, да, музыкальный канал, детский канал, потом библейский.

соучастником этого служения может быть $50 в месяц, может $75 в месяц. Молитесь, какой у вас лично бюджет семейный или личный позволяет вы примите это участие. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, вы увидите объявление за марафон, вы увидите уже сколько собрали и сколько нужно. Наша цель, друзья, собрать $135 000 и 500. 135 тысяч и 500. Это бюджет, который нам не хватает на следующий год, чтобы покрыть текущие расходы. Чтобы покрыть текущие расходы. Друзья, это благодаря братьям и сестрам, которые каждый месяц, которые жертвуют каждый, может быть, год, становятся с нами на протяжении 20 лет и идут вместе. И вот этот на следующий 2007 год нам не достает $135 000. И мы говорим, вот эта неделя, которую мы делаем раз в году, покрывая те недостатки, которые у нас образовываются, вакуум тут образовывается на следующий год. И мы приглашаем вас, даем такую вам возможность пойти с нами вместе в следующий год, неся благую весть, круглосуточно вещая Слово Господне, назидая души человеческие. И вот в этот блок времени, в это время идет проповедь Дерека Принца, и стих из Библии, который мы выбрали на этот часовой блок, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Друзья, это апостол Павел говорит для нас всех тех соучастников, соработников. И я хотел бы благословить вас, тех, кто уже приняли это решение, тех, кто уже идут с нами вместе, может быть, не первый и не второй год. Может быть, кто сегодня стал вот этим соработником, я бы хотел благословить вас такой фразой. Ваш труд нечетен пред Господом. Пусть Он укрепляет ваши руки. Дорогой слушатель, может быть, ты еще не стал тем соработником, и вот эта привилегия открыта для тебя. Сегодня мы не знаем, как дальше, как сколько и когда еще будет такая возможность, но сегодня это день для тебя принять это решение, если ты еще не есть соработник и соучастник. Объявляю номер, куда ты можешь позвонить и стать соучастником этого проекта. 425-296-78-29. Линия открыта, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить этот бланок. 425-296-78-29. 5 минут, если вы в дороге, если вы, может быть, по бизнесу или, скажем, домашними заботами, вы можете отделить 5 минут, друзья, и позвонить, и принять участие, стать ежемесячным или одноразовым, как ваш семейный бюджет, друзья, позволяет вам. Объявляю координаты. Это radiomv.com. Зайти, если вам хотите сделать сами по интернету, это будет быстренько и доступно, radiomv.com, и внести свой взнос, как вы видите, ваш бюджет позволяет. Или, если вам проще делать это по телефону, сделайте, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я верю, что Божья забота о каждом из нас, ваш труд пред Господом, друзья, он очевиден, Господь видит и знает. Знает ваш заработок, знает ваши способности, вашу пенсию. И если вы соучастник и соработник, мы молимся, чтобы Бог и благословлял дальше вас. А если вы хотите стать соучастником, помогать, чтобы это Слово Божие дальше звучало и в 2027 году, вы можете присоединиться к этому
по проекту и быть

с сотрудником вместе с нами. Телефон номер 425-296-78-29. У нас остается буквально 30 минут в этом часовом блоке, и мы говорим о бюджете на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы, чтобы радиослужение могло быть в эфире в 2027 году. В прошлом году мы делали марафон, и, друзья, благодаря этого Бог вышел навстречу, используя вас, слушателей, и вы поддержали это служение, и оно было вещалось на волнах Радио МВИ в 2026 году. Эти все дни круглосуточно. И вы это сделали способным. Вот сегодня это день возможностей для тебя, дорогой слушатель. Может быть, ты назидаешься и получаешь благословение, поддержку, утешение, но еще ты не участвовал и не частью есть, может быть, соработником, но ты хочешь стать. Вот это мы делаем такую привилегию. Мы делаем возможность братьям и сестрам. Почему я называю это зря привилегия? Потому что служить Богу и служить Богу своими средствами – это есть привилегия, потому что это есть вечные духовные проекты, которые, друзья, нету на них дня, когда выходит из срока. Наш бизнес, у него есть день, когда он выйдет из срока. Твоя и моя жизнь есть день, когда ты и я умрем или уйдем в другую вечность. Но Божьи проекты, которые мы делаем на вечную, которые влагаются в сердца людей, где души, которые вечные души не умирают, они имеют вечное значение. Вот твоя лепта, когда ты становишься соучастником этого служения, это есть то, что привилегия служить Богу через то, что Господь доверил тебе. Ваш труд не тщетен пред Господом, пусть Он укрепит ваши руки. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вы можете принять одноразово пожертвовать или, если вам проще, стать ежемесячным соучастником, где позвонив на номер и подписаться на $50-75 или сколько вас располагает ваш семейный бюджет. И вам, друзья, вы будете соучастником этого проекта. За каждой передачей, друзья, которую вы слышите, стоят люди. Да, наша команда готовит проповеди, программы, записи. Следующие, друзья, подготавливаем их, обрабатываем. Это то, что мы делаем. Это, друзья, ежедневный труд. И он возможен только потому, что, друзья, вы это делаете способным. Благодаря Господу за ваш вклад, за вашу огромную, может быть, жертву и за вашу, скажем так, внимательность Божьему проекту, многие люди получали благословение в этом году. И мы говорим на 2027 год, мы хотим, чтобы дальше эта работа продолжалась, и люди получали благословением. Станьте тем участником ежемесячного пожертвования, друзья. Если вас располагает, может быть, вы молодой брат или сестра, и вас только бюджет позволяет $20 в месяц, да благословит вас Господь. Я скажу, зайдите на radiomv.com и станьте частью этого служения вместе. На radiomv.com там пожертвовать. Или, если вам проще, позвонить на Radio MV, it will take you 5 minutes. Вас возьмет просто 5 минут. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы получили сейчас только сообщение с Саут-Каролины. Просят нас так. Мы очень благодарим вас, радиосотрудников, за то, что вы принимаете наши нужды и молитесь с нами. Мы любим Радио МВ. Спасибо. Очень приятно слышать Саут-Каролины такое пожелание нам, что любят Радио МВ и благодарят Бога, что мы
прямую молитву, передачу, что мы молимся вместе за народ Божий. Да благословит вас Господь, спасибо за подбодрение, друзья. Привилегия открыта для тебя, друг, телефон номер 425-296-78-29. Не всегда так будет, и сегодня день, где есть эта возможность. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы вы можете зайти на radiomv.com и сделать свое участие, или вы можете позвонить, вас возьмет 5 минут, наши сестры стоят у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, а мы, друзья, идем буквально на музыкальную паузу. И я верю, что вы очень внимательны, и те, кто уже на протяжении года слушаете нас, но, может быть, не принимали участие, этот день, возможность для вас, привилегия для вас стать тем участником на Ниве Божией, а мы слушаем музыкальную паузу.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, объявляем опять, что возможность вам стать частником служения Радио МВ соучастником есть сейчас. Позвонить на номер, как вы уже слышали, 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и сделать это прямо сейчас. Вы слышали, что Радио МВ, друзья, это многогранное служение, которое работает на пространствах интернета. 20 лет назад, когда мы Господь дал нам возможность открывать это служение. Некоторые говорили, кто же будет слушать в интернете. Тогда интернета не так было сильно доступно во многих районах, и немного было христианского контента. И знаете, когда мы начали это делать, теперь сегодня мы уже смотрим на плоды и куда дальше двигается интернет, то радиослужение МВ звучит уже 20 лет на пространствах интернета, и мы помогаем многим христианским организациям сформировать технические аспекты. Например, как вы слышали, Радио МВ имеет Agapetry. Это значит любовь, да, Agape, мы знаем, это по-гречески любовь, дерево. И это христианский VPN. Что такое христианский VPN? Мы помогаем для тех стран, где сегодня делается опасно христианам использовать интернет в качестве принимать, смотреть какие-то христианские сайты или читать Библию онлайн, или слушать, или видеть христианский контент. Или те страны, где закрывают, блокируют интернет, то радио MV предоставляет такую для христиан, для гонимой церкви, для тех стран, где, скажем, глушат интернет, мы помогаем, чтобы там доходило питание духовное через вот эти услуги VPN, которые мы делаем. И это, друзья, мы делаем в пространствах интернета. Как раньше наши деды вносили, ввозили в Слово Божие в страны, где нельзя было, да, ввозили, мы подобно делаем через VPN, помогаем братьям и сестрам, которые опасно быть в интернете, не, скажем, где там режимы преследуют христиан, чтобы им было безопасно выходить и читать или исследовать христианский контент в интернете. И слава Богу, уже мы это делаем на протяжении вот этого года, благословляем в тех странах, где опасно для верующих иметь интернет. Мы благословляем тех служителей, те церкви подпольные. И они, друзья, сегодня выходят на интернет, сегодня получают ту духовную пищу, коммуникацию. Мы им даем через эти услуги. Почему мы говорим, радио МВ — это многогранное служение. Мы помогаем быть эффективными миссионерами в интернете уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой слушатель, если ты участвуешь на этом поприще, ты становишься соработником и в этом служении. И вот объявляю телефон, куда ты можешь позвонить. У нас остается 6 минут в этом часовом блоке. Если ты еще желаешь принять участие в этом часовом блоке, возможность есть. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Буквально 5 минут, и ты сможешь оформить этот звоночек. А если тебе удобнее пожертвовать через Zelle или Cash App, через Zelle это будет info@radiomv.com, или через Cash App это просто будет Radio MV. Только имейте в виду, друзья, если вы пожертвуете через Cash App или Zelle, мы бы хотели, чтобы вы прислали свой хотя бы электронную почту на наш телефон номер, и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли прислать email receipt, что просто вы пожертвовали на это служение, чтобы вы могли иметь такой отчет от нас. Да благословит вас Господь, друзья, остается 5 минут в этом часовом блоке, и, дорогой друг, ты можешь еще использовать эту привилегию, которая у тебя есть сегодня, стать частью многогранного служения, который питает духовно каждый день, который дает, может быть, доступ к интернету в опасных местах христианам, который помогает христианам онлайн получать христианское знание, образование, U-Turn Education, U-Turn образование, который практически помогает братьям и сестрам в этих странах, где вы слышали, в Израиле, в Мирмар, да, где вы слышали, в Украине, в Аргентине, в Мексике, где есть христианские проекты, ведутся, в Македонии. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это марафон или ежегодный, может быть, так сказать, фандрейзинг для 2027 года, чтобы мы могли быть в эфире вместе с вами, дальше продолжать нести Слово Господне на славянских каналах. Это вот этот главный канал, музыкальный канал, детский канал, Библия, Новый Завет, Старый Завет, на испанском языке, на английском и немецком. Однажды нам одна семья написала такое свидетельство. Говорит, что у них в семье есть, получается, человек, который на испанском языке говорит, а жена говорила на русском. И они говорят, я слушала на русском языке радио МВ, а мой муж слушал на испанском радио МВ. И мы, говорит, получаем духовное назидание от вас. Другая семья нам написала, что они проживают в Колумбии, и интересно, говорят, мы слушаем радио и чувствуем себя как дома в чужой стране, питаясь вашим радио круглосуточно. Друзья, мы говорим слово «радио», конечно, это может быть старое слово, но можно так сказать, в цифровом пространстве мы одни из первых в радио МВ в интернете, которые начали 20 лет назад вещание. И вот сегодняшний день, дорогой друг, тебе такая привилегия есть дальше идти в 2027 год, быть тем миссионером в интернете, где твоя лепта будет приносить этот плод. Телефон номер 425-296-78-29. Этот час подходит к концу, и в этом часу вы должны были слышать проповедь Дерека Принца. И стих, который мы выбрали в этот час, друзья, это так. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот снимайте смысл. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Знайте, что труд ваш нечтетен пред Господом. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Я хотел бы, друзья, благословить всех, кто участвовал в этом часовом блоке, поблагодарить Бога за вас и благословить вас такими словами. Ваш труд нечтетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, ваши семьи, бизнеса, работы и пенсии. Благодаря Богу и вам, благословляющий вас, и Он благословляет и это служение через вас. Да благословит всех вас Господь. Мы молимся, дорогие, за вас. Мы идем сейчас на музыкальную паузу, друзья, и следующий час – это уже будет час чтения книги. Чтение книги – это один из таких, может быть, так сказать, популярных часов или самое много прослушиваемое времени. И вот следующий час будет следующая возможность, чтобы мы могли перекрыть тот необходимую нужду, которая у нас есть, чтобы в следующем году и в этом часе звучало Слово Божие. Идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы вы можете позвонить на 425-296-296. 78-29. Это 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы с вами в этом прямом эфире. Пусть Бог благословит каждого из вас. Это эфир у нас идет марафон. Друзья, мы его начали сегодня утром. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы двигаемся далее вперед, потихонечку продвигаемся вперед с каждым часом. Благодарение Богу, хочется прославить Господа, сказать: Господь, Ты достоин славы, достоин поклонения. Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты нам даешь и устрояешь и благословляешь. Это наша молитва, друзья, да благословит всех Господь. Я верю в то, что вы тоже молитесь и благословляете имя Господне, ибо оно прекрасно и благо. И у нас начался новый час, друзья. Новый час, новые возможности и, конечно же, знаете, новый период времени для того, чтобы служить и благословлять. И в этом часу у нас чтение книг, аудио, да? И у нас есть вот эти возможности, где в этом часу читаются книги, о них рассказывают, рассуждают, мы слушаем, вдохновляемся и ободряемся. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и примем, давайте, в этом участие. У нас остается 53 минуты, и у нас в этот час нам необходимо набрать $2051. $2051.21, друзья, чтобы этот был эфир оплаченный на протяжении целого года. Вот эта сумма, которая составит оплату на протяжении целого года. Друзья, я только что, брат Павел, был в эфире с вами, и ко мне обращались люди, как можно к вам жертвовать. Возлюбленные, у нас есть возможность, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можно воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, и можно воспользоваться чеком, и можно воспользоваться, выписав чек на PO Box 523 Mount Vernon, это Mount, это mt.vernon и Washington WA, и zip-код 98273. Вы можете воспользоваться. Есть люди, которые не хотят использовать Zelle или не хотят использовать PayPal, Cash App. Там берутся маленькие проценты, и они хотят выписывать. Пожалуйста, вы это можете сделать. Позвоните, дайте о себе знать, и да благословит вас в этом Господь, друзья. И нам необходимо, как я сказал, в этом часу, а в этом часу у нас звучит, друзья, у нас звучат это чтение книг, которые мы зачитывают наши братья, сестры, которые многие наши братья, сестры, которые записали свои истории жизни, которые прошли, которые Господь провел. Это было очень трудные, тяжелые моменты, у кого как сложилась судьба, но как-никак мы это слышим, мы переживаем, для нас это приятно и благословенно, и мы это делимся с вами. Чтобы этот эфир был, друзья, чтобы этот эфир существовал на протяжении целого года, нам необходима сумма $2051.21. Вы можете позвонить к нам на номер в данный момент. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. 296-78-29. Линии наши открыты. Друзья, пожалуйста, звоните, пишите, да благословит вас всех Господь. У нас есть книга, и которая, если правильно сказать, журнал, который мы выпускаем, называется «Мир вам». «Мир вам» — это журнал, который позволяет достигать многие-многие-многие семьи, многие дома, и где у нас есть рассылка. Если вы еще этот журнал не получаете, друзья, если вы этот журнал не получаете и желаете получать, и желаете его понести, положить, скажем, в русский магазин, где-то в информационный отдел, где-то, может, в зубную клинику, где-то
где-то, ну, где много говорят по-русски или проходят обход русских людей, вы это можете сделать, да, позвоните к нам или, или напишите нам, и мы с вами можем это сделать. Я хотел бы сказать благодарение Богу за братьев, сестер, которые эту используют возможность. И они к нам звонят, они к нам обращаются, они берут, они даже приносят в церковь, разлаживают церкви и, знаете, фотографируют, присылают и говорят, вот, я разложил, вы мне прислали 10 журналов, я положил в церковь, их разобрали, братья и сестры довольны и так далее, тому подобное. Подарил, пошел в где пожилый район домов и пожертвовал там, положил, раздал и пошел, послужил благословен. Друзья, мы можем использовать вот этот вид евангелизации. Мы можем использовать этот вид, который мы сегодня доверяется нам, чтобы служить и благословлять других. Место Писания к этому – это Луки, 10 глава, с 5 стиха. «В какой дом войдете, сперва говорите мир дому вашему». Это Иисус сказал ученикам, когда Он посылал учеников и сказал, идите в селения, в города и сделайте ту или иную работу. Когда они пошли, вот этот был и результат. Было это действие, и Господь сказал, говорите мир вам. И вот это у нас есть журнал, который вы можете приобретать, который вы можете получать, который вы можете зачитывать, который можете распространять, и которым вы можете, знаете, иметь благословение. Да благословит в этом вас Господь. И мир вашему дому, мир вашей семье. А этот журнал, который мы имеем и который сегодня достигает многие-многие сердца. И благодарение, друзья, вам, что мы принимаем участие в этом, и оно распространяет, приносит благословение. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. И нам уже, друзья, надо сумма, которая составляет 1901 доллар и 21 цент. Спасибо вам. Это пожертвовал один человек, 150 долларов. Да благословит вас Господь. Спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Бог и будет в жизни вашей благословение. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, друзья, звоните. Наши братья и сестры у телефонов ждут ваших звонков. Это номер 425-296-78-29. У нас остается 47 минут и 29 секунд. Радиослужение – это то служение, которое сегодня приглашает к тому, чтобы вместе сотрудничать, приглашает к тому, чтобы вместе служить, вместе, знаете, нести, распространять Евангелие, друзья. И сегодня есть эта прекрасная возможность, где мы можем сегодня позвонить, где мы можем написать, где мы можем зайти на наш веб-сайт readymv.com и выбрать платформу, которая для вас более удобная, или это PayPal, или Cash App, или Zelle, и воспользоваться, сделать пожертвование. И это можно сделать одноразово. Я вам скажу, как это вообще все работает. Дайте, у меня здесь есть, вот, да, вот листочек. Смотрите. Если вы можете ежемесячно жертвовать, и у вас получается такая возможность, например, вот нам сейчас надо 1901 доллар, нам надо 4 человека по 50 долларов, или 2 человека по 100 долларов, или 7 людей по 25 долларов, да? Вот смотрите, если у вас есть возможность 20 долларов жертвовать ежемесячно, это составляет 66 центов в день, то это в конце года составит сумму 240 долларов. И также само 50 долларов, если ежемесячно жертвовать, то на сумма на день составит $1.66. В конце года составит 605 долларов. 75 долларов ежемесячно жертвовать – это $2.50 в день. В конце года составит $912. Если 100 долларов ежемесячно жертвовать, то это $3.33, и в конце года составит $1214. Друзья, у кого-то есть возможность
знаете, ежемесячно жертвовать. И для нас это большое благословение. Почему? Мы видим наш бюджет, мы видим наши возможности, и мы работаем в этом направлении. А у кого-то есть возможность одноразовая. И для нас это очень тоже важно. Почему? Потому что вы пожертвовали, оплатив этот час. И мы уже уверенно знаем, на год у нас уплачен этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Кто-то может пожертвовать 400 долларов, кто-то 250, кто-то 600, кто-то 900, кто-то 1200. И вот это то, что оно и составляет, скажем, 100 долларов, 75, 50, 20 долларов. И позволяет нам быть в эфире, позволяет нам служить. Друзья, Слово Божье нас к этому побуждает. И Господь говорит: испытайте меня, проверьте меня, посмотрите то, что сегодня я вам доверяю. Возлюбленный, пусть Бог благословит нас. И хочется сказать, что радиослужение — это то служение, которое работает над тем, чтобы все народы услышали Слово Божье. Это служение работает над тем, чтобы все, кто рожденный свыше, мог иметь питание, мог иметь вдохновление и ободрение. И знаете, на протяжении 20 лет, и радио МВИ уже идет 21 год, в феврале будет 21 год, как мы в служении, друзья, и тысячи народов, которые получают это благословение, получают назидание и получают укрепление. И знаете, я вам скажу, как бы это ни звучало интересно, вот буквально вот сейчас у нас идет эфир, и ко мне поступил один звонок, я поднял трубку, и ко мне обращается один человек, который говорит на испанском языке, и он говорит, что я чуть-чуть понимаю испанский, я не очень сильно хорошо, но я понял то, что он говорит, что он работал и занимался в радиостудии, он проживал в Боливии. Он занимался там и желает заниматься здесь. Ему один из служителей посоветовал обратиться к нам. И там у него жена, конечно, потом тоже перевела, подтвердила эту информацию. И у нас на этой неделе будет состояться встреча, телефонная встреча, потому что я сказал: я извини, я сейчас в эфире, у нас сегодня идет время. И он желает трудиться. Он говорит: мне Господь побуждает трудиться на испанском радиослужении, то, что у нас есть. Друзья, о чем я сейчас говорю? Когда мы с вами собираем сегодня финансы, когда мы с вами сегодня проводим этот марафон, Бог не останавливается, Бог двигается дальше. Слово Божие не останавливается, Слово Божие двигается дальше. Радио МВИ не останавливается, двигается дальше. И вот такие встречи, вот такие переживания, вот такие... встреча с такими людьми, общение, чтобы дело Божье распространялось, знаете, чтобы дело Божье достигало, открывались двери. И Господь открывает двери сегодня, дает эту возможность. Слово Божье говорит: молите Господина жатву, чтобы выслал делателя на него свою. И вот это то, что сегодня происходит. Возлюбленные, я приглашаю всех вас, давайте мы откроем сегодня свое сердце, скажем: Господь, я желаю служить, я желаю благословлять. У меня есть сегодня возможность стать частью этого служения и быть вместе с братьями, с сестрами и благословлять. Друзья, в этом у нас остается 41 минута. Слава Богу, уже два человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам уже необходимая сумма остается 1851 доллар. 1851 доллар. Слава нашему Богу. Уже 200 долларов, которые уже вошли в этот в час. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня говорим о том, что можно служить, что можно быть частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и сделайте это прожитование. Я бы хотел бы даже пригласить вас. У вас есть Facebook, у вас есть Instagram, зайдите на нашу страничку. Мы сейчас даже на нашей страничке поставили, что у нас идет прожитование. Даже если вы
пожертвовали, стали частью этого служения, поделитесь на своих соцсетях о том, что сейчас на радиослужении происходит. Зайдите, поделитесь. Или, если вы желаете, вы зайдите на мой соцсети Эдуард Натёкин, да, вы можете, я там тоже выставил, вы можете взять, поделиться, друзья. Если вы даже, скажем, не имеете этой возможности, ну, у вас есть такая возможность поделиться в соцсетях, поделитесь. В церкви у вас есть церковные соцсети, где вы, у вас там Viber, где там WhatsApp, где Telegram, ну, на какой странице у вас висит церковь, где вы это поделитесь, скажите, друзья, вот сейчас на Радио МВИ идет марафон, вы можете в этом принять участие, многие из вас получают благословение. И, друзья, вот таким образом мы можем приглашать. Знаете, я как-то уже утром сегодня говорил, я был в Вашингтоне и посетил одну семью, где, знаете, мы с сестрой этой общались, разговаривали, и что интересно, она приняла участие, она принимает участие, поддержит радиослужение, она очень сильно болеет, и дочь болеет, и у них очень тяжелая обстановка физически, тяжелая, и в возрасте, да, но она говорит, мы принимаем участие. Говорит, я вдохновляю братьев и сестер, кто живет у нас в окружности апартментов. Говорит, я к ним прихожу, я к ним звоню, говорю, давайте мы соберем финансы, поддержим. И она это делает, друзья, и она это делает, и она поддержит. Знаете, и вот это так строится Царство Божие. Вот так Царство Божие распространяется. Знаете, и эти имена не звучат, эти фамилии не звучат, фотографии не выявляются, но Царство Божие вот такими людьми строится. Царство Божие вот такими людьми и достигает множество людей, которые получают благословение. И я вам скажу, вот был я, как говорю, опять же в штате Вашингтон и в Такоме, и после собрания ко мне подходят сестры, говорят, Эдвард, а мы радиосотрудники, Эдвард, а мы получаем благословение, Эдвард, а мы радуемся с вами, Эдвард, я через радиослужение получаю благословение. Знаете, и вот такие братья и сестры ко мне подходят, и знаете, и это вдохновляет, вдохновляет, почему? Потому что сегодня мы как служение радио, да, мы не можем это как бы видеть, да, но мы можем слышать. Вы меня слышите сейчас, да? Мне один человек написал, Эдвард, ты как будто конфету ешь и разговариваешь с нами. Ну, я такой думаю, интересно, видать, у меня такой разговор, да, как будто я ем конфету и с вами говорю. Друзья, ну, на самом деле так нету, да, но оно слышится, да. Вот это то, что и радио. Оно, мы слышим, но мы не видим, да. И кто-то подсказывает, кто-то говорит, и вот такие моменты у нас происходят. Друзья, вот это то, что сегодня и таким образом распространяется Слово Божье. Спасибо, кстати, за звонок, кто сейчас позвонил. Спасибо вам за следующий звонок. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 37 минут и 31 секунда, и у нас осталось $1,651. Слава Богу, $1,651. И мы закроем этот час. А что в этом часу, друзья, происходит? Давайте мы каждый ответим, что в этом часу происходит. В течение этого часа идут или звучат аудиокниги. То есть книги, которые были зачитаны нашими братьями, сестрами, сотрудниками, или кто-то их озвучил, кто-то их зачитал, прислали к нам, и мы их озвучим, друзья. И то же самое, у нас есть прекрасная такая новость, у нас есть прекрасная такая возможность, то есть, другими словами, есть журнал, называется «Мир вам». И взято место писания от этого, Луки 10 глава, 5 стих. «И какой дом войдете, сперва говорите, мир с дому сему». Мы взяли место писания оттуда. И этот журнал вышел в эфир, как мы его, сейчас я зачитаю, в каком году он у нас вышел, в 22-м году. В 22-м году, друзья, и мы имеем большое благословение, как служить для вас, и также народ получает благословение. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете, радиослушатели, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете сделать пожертвование. У вас есть соцсети. Инстаграм, Фейсбук, платформы другие. Вы можете этим делиться, вы можете нашим веб-сайтом делиться. Кстати, вы знаете, что Радио МВ имеет платформу Радио МВ. Вы можете зайти на
App скачать и слушать. Там есть музыкальный канал, детская передача. Есть у нас и Библию слушать, Новый Завет, Старый Завет. Для меня очень удобно, когда я еду на работу, когда я еду в дороге, включаю, я слушаю Новый Завет, Старый Завет. И как не всегда получается читать, потому что ты за рулем. Но ты можешь слушать, ты можешь вдохновляться. И вы это можете делиться с друзьями. Вы можете это говорить, друзья. Чем больше мы будем распространять, друзья, тем больше люди будут получать благословение, тем больше люди будут, ихние проблемы будут решаться. Знаете, еще раз не хочу говорить, что все это в одно время случается, но

Эдвард, ты знаешь, радиослужение меня вдохновляет. И я ему говорю, ты знаешь, как, кстати, у нас сейчас, я говорю, идет марафон. Я говорю, у нас идет сейчас марафон. Я говорю, молись, чтобы мы могли собрать сумму, которую нам необходимо собрать. И, а сумму, которую нам необходимо собрать, осталось, друзья, слава Богу, осталось это $117 913.95. Я вам скажу, мы сегодня с утра стартанули с суммы, которую нам надо было собрать, $135 500. $135 500. И сейчас у нас уже мы подошли к такой точке, где $117 913. Слава нашему Богу, мы потихоньку, как я сказал, поднимаемся, движемся вперед. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех Господь, и мы молимся за вас, о вас, пусть Бог благословит. И о чем идет речь, друзья? Идет речь о том, что сейчас тот этот час, который мы нуждаемся, чтобы его оплатить на протяжении целого года, это час, где читаются аудиокниги, где озвучиваются аудиокниги, где вложится много времени, масса времени. Если кто-то думает, что все это так быстро делается, наверное, давайте я вам такое задание дам. Сегодня мы можем все это на себе испытать. У нас есть у всех мобильный телефон. Вот возьмите книгу, любая книга, которая у вас есть, и поставьте перед собой телефон, и сядьте и зачитайте эту книгу. Ну, давайте, скажем, две главы. И так ее зачитайте, чтобы ее было потом приятно слушать. Да, чтобы оно не получалось так, чтобы как будто вы там кушаете или как будто вы съедаете слова. И вы увидите, сколько вам придется раз перезаписать, чтобы финально ее озвучить. Да? То есть это выразительно, красиво, чтобы было приятно слушать. Это берет много времени, абсолютно. Это берут часы, чтобы озвучить книгу. Хотя, когда ты сам сидишь, читаешь, для тебя оно быстро. Ты можешь, кто-то читает очень быстро, может взять несколько часов, несколько дней, зависит от книги, несколько недель. Но, а когда ты это делаешь, уже озвучиваешь, чтобы твой голос, твоя интонация и, было приятно слуху, это вообще все абсолютно по-другому работает. Так что пусть сегодня Господь, знаете, вдохновляет наше сердце, чтобы мы поддерживали таких братьев и сестер. И, знаете, мы могли финансировать, мы могли проплачивать эти часы, чтобы эта передача была в эфире. И нам остается, друзья, 31 минута. И нам необходима сумма $1651. $1651. Наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвоните нам на номер, у нашей линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и также сделать там пожертвование, воспользовавшись PayPal'ом, кэшапом, Zelle'ом. И да благословит вас Господь. Если вам удобно выписать чек, вы это тоже можете сделать. Это PO Box 523 Mount Vernon и штат Вашингтон WA. И zip-код 98273. И вы можете это сделать. Друзья, также хотел бы сказать, что если вы желаете, друзья, принимать участие для того, чтобы распространять Слово Божие, вы можете делиться в соцсетях сетях про радиослужение. Поделитесь веб-сайтом, поделитесь приложением радиослужения. На радиослужение есть радиоприемники. Я думаю, через музыкальную паузу я вам покажу, есть какие еще радиоприемники. И чтобы вы имели в виду, что есть такие радиоприемники, где вы можете дарить, где вы можете служить, где вы можете распространять эти радиоприемники, и таким же образом вы становитесь частью этого благословения. И, знаете, опять же, посещая дома людей, которые лежащие, которые скорбящие, которые
проходит критические моменты, кто-то проходит развод, кто-то проходит в семье с сынами, дочерями проблемы. И эти люди, кто-то им

подарил этот радиоприемник, да, они просто благодарят Бога. Говорит, это тот живой источник, это то утешение, это то благословение в нашу жизнь. И Бог посылает в нашу жизнь. Так потом этих людей, мы с ними пересекаемся, друзья. Вот у меня как-то недавно, может, месяца два или три назад, был такой момент, где я на работе пересекся с одним братом, как мы их сегодня называем, You for You, да, You for You-шники. Не знаю, почему это так пошло, но и не важно, но это люди, которые приехали с Украины, и я с этим братом разговариваю, он говорит: Эдвард, ты знаешь, я был тем человеком, это прекрасный молодой парень, имеет семью, имеет детей, он говорит, нам с Америки присылала, дедушка с бабушкой присылали радиоприемники, они в посылке присылали, говорит, нам, и я и ходил, и раздавал тем семьям критические, где трудно, тяжело и проблемы. Я им раздавал, и они подключал, и они слушали радио. И они, говорит, слушают до сих пор радио. Говорит. И я вот таким служением занимался. Знаете, я стоял, это буквально это было внезапно, это было на работе, это просто каких-то несколько часов мы с ним пересеклись и по работе и разошлись. И он, и когда это сказал, я думаю, вау, вот это прекрасно. Друзья, то есть Бог дает такие маленькие нам, приоткрывает такие маленькие двери, где мы можем встретиться лицом к лицу, услышать друг друга, кто что делал на этом поприще, на этом поле миссионерском. И он рассказывал множество сильнейших свидетельств, как Бог действует там в Украине, в поселениях, в тех семьях. Сам он лично переживал, лично видел. Знаете, я стоял, мое сердце радовалось. Друзья, вот это то, что делает Господь. Вот это то, что делает Господь. И вот это то, что мы сегодня говорим об этом. Друзья, присоединитесь, станьте частью этого благословения. Мы не знаем, кому мы завтра послужим. Мы не знаем, кому мы будем завтра в этой благословении. Но мы знаем одно, друзья. Если я сею в дух, сею в Божье дело, я оттуда пожну. Если я сею в плоть, и от плоти пожну я плоть. Помоги нам, Господь, чтобы мы сеяли в дух. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и у нас остается 26 минут. 26 минут, и нам необходимо $1,551. $1,551 и 21 цент. Если у вас есть такая возможность, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы сказать, друзья, что нам надо 3 человека по $50 ежемесячно, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Или 6 людей по $25. Если у вас такая возможность есть, вы можете стать частью этого благословения. Я хотел бы сказать, друзья, что у нас есть такая, может, таблица сказать правильно, наверное, да, где, если у вас есть возможность жертвовать $20 ежемесячно, это в день составит 66 центов, представляете, 66 центов, то в течение года вы сможете пожертвовать $240. $240. $50, если вы жертвуете в месяц, то это составляет в день $1.66. И это в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, то в день это $2.50, то вы можете в конце года это составляет $912. Кстати говоря, $2.50 вам не знакомо это, друзья? Это баночка воды. Просто баночка воды. Если вы хотите вот попить, это просто баночка воды, которую вы можете взять и купить за эти финансы. И это составляет в день, если вы делаете $75, жертвуете в месяц. И $100, если вы жертвуете в месяц, это $3.33. И это составляет $1,214. $1,214. Друзья, и $3.33, ну, это мы уже можем приобрести кока-колу или какой-то другой напиток, который уже более сладит и
и, как говорится, более, может, нам приятен, скажем, нашим устам, да? Вот об этом мы сегодня говорим, друзья, что вот такая таблица, кто там, у кого-то есть возможность жертвовать ежемесячно, да, дать свою кредитную карточку или дать свой счет, и оно автоматически будет снимать, и в конце года вам пришлют на таксу, да. Если у вас такой возможности нет, чтобы это ежемесячно снимать, друзья, вы тоже просматриваете эти моменты, потому что у нас много братьев, сестер, которые, подписавшись, чтобы жертвовать ежемесячно, и потом проходит какой-то месяц, полтора-два, они отключают свою карточку. И если они отключив карточку, все транзакция, которая автоматически снимала, она отключается. Она отключается, и человек не жертвует. Друзья, вы можете это перепроверить, если вы были или вы жертвовали для радиослужения, были частью радиослужения, и вы, может, думаете, что вы есть, но вы поменяли свой банк, вы поменяли кредитную карту, вы изменили по причине, вы ее или потеряли, или что-то там произошло у вас. И помните, только один номер поменялся, и все, и остановился счет. То есть пожертвования остановились. Или у вас пришел expired, ваша карточка вышла как из строя, наверное, не знаю, да? Ну, expired, да? И то... А пожертвования прекратились. Это тоже, у нас это много есть такое, и где мы, как говорится, видим это, и, к сожалению большому, эти финансы не достают для того, чтобы, знаете, сделать больше для того, для Царства Божия. Так что это тоже мы объявляем, говорим вам и показываем, что есть такие моменты. То смотрите, как вам удобно, да благословит вас Господь, если вам ежемесячно удобно, если вам одноразово удобно. И это все делает для того, чтобы радиослужение могло быть в эфире, чтобы этот час, где зачитываются книги, где мы выслушиваем книги, где, знаете, мы можем получать назидание, оно позволяет для того, чтобы в течение года этот эфир звучал. И слава Богу, друзья, нам пожертвовало 7 человек, приняли в этом сейчас участие. Спасибо вам, что вы позвонили. Возлюбленные, давайте за них молиться, давайте благословлять всех, кто жертвует. И нам остается 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И нам осталась сумма, это $736. $736 и 21 цент. И остается 21 минута. 21 минута, и этот час будет закрытый, друзья. И мы ожидаем ваших звонков. Мы ожидаем ваших звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Также зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете стать частью этого служения, воспользоваться платформами, которые вы можете пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle, или сделать это, выписав чек на сумму, которая у вас лежит в сердце, и выслав его на PO Box 523 Mount.Vernon, Vernon, как вы слышите, так пишите. И это WA, это штат Вашингтон, и zip-код 98273. Друзья, и укажите на этом чеке, я становлюсь сотрудником или поддержите на целый год это служение. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и да будет Божье имя прославлено в жизни вашей. У нас остается 19 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма $736 и 21 цент. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и также
вы можете посетить наш веб-сайт, вы можете принять участие в нашем, и там автоматически это пожертвовать, сделать, да благословит вас Господь. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек $100, или 3 человека по $25, чтобы этот час закрыть, чтобы этот час мог звучать в течение года, друзья. И вообще вся сумма, которая нам необходима, это уже осталось на этот год, нам необходима эта сумма, это $135,500. Но мы уже идем к тому, что нам остается 116 998 95 центов. Слава нашему Богу, друзья. Да благословит во всех Господь, что мы сегодня имеем, и Господь дает, и мы продвигаемся вперед, и у нас перед нами эта неделя, и мы молимся о том, и молились, и благословляем вас, и о том, чтобы дело Божие распространялось. Сегодня приглашаем каждого труженика. Если, друзья, даже вы работаете в компании, где вы разные сегодня компании есть, и слава Богу, славянский народ, он очень хваткий, цепкий, знаете, работает, открывает свои бизнеса. Вы можете поговорить с своими партнерами, можете поговорить с своими рабочими и собрать от вашей компании и сделать пожертвование. И если вы желаете, чтобы мы озвучили вашу компанию, и это тоже все возможно сделать, и где вы можете сделать пожертвование, да благословит Господь. Также приглашаю трекистов, братьев, все, которые сегодня ездят по Соединенным Штатам, по Штатам, и тоже работают, мы приглашаем вас, вы можете тоже сдать сообщение на своих траковских каналах, на своих платформах траковских, написать, что у радиослужения сегодня идет марафон, и пригласить к тому, чтобы, знаете, принять участие. Пусть Бог благословит вас. И также приглашайте своих братьев, сестер в церкви, в служении. У вас тоже есть такие платформы делиться. И также поделитесь на своих соцсетях, которые у вас есть. Зайдите, поделитесь нашим веб-сайтом, поделитесь нашей платформой. Скажите, что есть такое радиослужение. Друзья, всякий раз, когда мы вот эти моменты делаем, мы приобретаем больше радиослушателей, мы приобретаем больше людей к тому, чтобы они могли слушать, вдохновляться и ободряться. И я вам скажу, к сожалению большому, что встречаясь с людьми таковыми, говорит, ты знаешь, когда в моей жизни начались проблемы, говорит, мой друг прислал мне радио, говорит, послушай. И говорит, когда я стал слушать, говорит, мой дух стал исцеляться. Мое сердце стало укрепляться. И говорит, и теперь я стал частью этого служения. Знаете, он говорит, когда у меня было все хорошо, мне не было до этого времени. И, знаете, как никогда, это большая горькая правда. Почему? Я не знаю, потому что мы люди, и вот мы читаем Писание, да, всякий раз мы удивлялись, как на израильский народ, я не знаю, вы удивляетесь этому или нет, я вот сколько раз Писание читаю, и нету этому предела удивления, да, благословение, помазание, народ царствует, народ имеет мир, израильские пределы расширяются, территория расширяется, экономика идет вверх, и все прекрасно, и тут начинают уходить от Бога, все, они начинают уходить от Бога, в храме двери закрываются, прекращается пение, прекращается приношение, все закрывается, забывается, чтение Торы закрывается, все. И тут Бог берет раз, посылает царя, языческого царя, который приходит, убивает, грабит, спаливает, разрушает храм, убивают женщин, разрезают детей, мужчин берут в плен и так далее и тому подобное, да? И кажется, почему, за что? И потом еще Бог говорит, это раб мой пришел, который сделал работу. Вы представляете? И это жуткая картина, конечно, да, вот ты это слушаешь, думаешь, Господи, да как так можно? Ну, как-то, знаете, адамовская вот эта наша плоть, которую мы ее чувствуем, да, мы ее стираем, моем, она вот почему-то тянется всегда. Когда вот нам хорошо, мы далеко отходим от Бога. Как нам трудно, мы тянемся к Богу. И не знаю, знаете, и это печально, конечно. Лучше тогда, когда нам хорошо, чтобы мы
служили Богу, тянулись к Богу и благословляли имя Господне. Аминь. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 14 минут и 25 секунд. И это у нас идет марафон. Марафон — это обозначает то, что мы собираем финансы на следующий год, чтобы уплатить, друзья, те расходы, которые у нас есть на этот час. И мы уже собрали сумму, друзья, этого часа. И нам остается, 7 человек уже пожертвовало, и нам остается $736.21. $736.21, чтобы закрыть этот час, который звучит в этом часу аудиокниги, где озвучиваются, где звучат, чтобы этот эфир мог звучать в течение целого года. И сегодня у вас есть эта возможность. Позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить и дать о себе знать, как вы слышите, сейчас у нас нет телефонных звонков, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можете стать частью. Нам надо 3 человека по $25, 1 человек $100 или 2 человека по $50, и мы этот час закроем и уплатится, и мы сможем в течение года слушать аудиокниги, вдохновляться, ободряться и служить для других благословением. И мы приглашаем вас, возлюбленные, воспользуемся этим, этой возможностью, будем влаживать в дело Божье, будем делать то, что сегодня доверяет нам Господь, и будем торопиться, будем служить Ему. И еще раз напоминаю, наш телефон 425-296-78-29. Если вы только что присоединились, и вы в ожидании того слушать аудиокнигу, а вы слышите меня, Эдуарда, и который сегодня с вами имеет общение, я вам рассказываю, и это у нас идет марафон, ежегодный марафон. Такое так же самое у нас проходило в прошлом году и позапрошлом году. Друзья, благодаря марафонам, благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом участие, мы можем находиться в эфире. Мы можем транслироваться, вы можете слушать любимые свои программы, любимые книги и детские передачи. Следующий будет эфир, это детская передача, да, и наши братья и сестры получают благословение. Мы приглашаем вас. Присоединитесь в этом. Станьте частью этого благословения. Если у вас есть возможность один раз пожертвовать, друзья, ту сумму, которая лежит в вашем сердце, вы это можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете поделиться тоже это со своими друзьями. И там, на нашем веб-сайте, вы можете пожертвовать, стать частью этого дела, служения. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 11 минут. И нам необходима сумма $736.21, которые закрыть, чтобы этот час, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года. И мы сегодня, знаете, приглашаем вас, чтобы мы вместе с вами могли служить, вместе с вами могли сегодня распространять Слово Божье. Знаете, как говорится, лепта за лептою мы можем достигать и можем делать то дело, которое Господь сегодня дает нам, чтобы мы сегодня служили, распространяли, вдохновляли. Если у нас нет такой возможности куда-то ехать, где-то служить, где-то рассказывать, но у нас есть возможность финансировать, друзья, и благодаря этому мы можем достигать более 136 стран мира, друзья, вы слышите? И таким образом мы можем сегодня служить большим-большим благословением на 4 языках, где звучит. Слава Богу, друзья, еще кто-то сейчас встал и пожертвовал. И уже 8 человек приняли в этом часе
в этом блоке, да, приняли участие, и у нас осталось $436. $436, друзья, и 21 цент, и у нас остается 9 минут и 40 секунд. 9 минут и 40 секунд, чтобы этот час был закрыт. Возлюбленные, приглашаю вас, кто-то звонит, спасибо вам, что вы звоните. Знаете, я вам хочу сказать, радуется сердце, что я вот смотрю, здесь братья и сестры вот, присылают, да, кто. И вот ты смотришь, это со штата Орегон, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Нью-Йорк. Друзья, абсолютно все штаты, Гавайи, Иллинойс. Это настолько приятно, знаете, мы как одна большая семья, Филадельфия, друзья, и Массачусетс здесь, и с разных штатов, где принимают участие, где принимают в этом, чтобы стать, знаете, теми людьми, которые смогут нести, проповедовать Евангелие. Вы только, ну, как бы задумайтесь в масштаб, возлюбленные. Это вся Америка, да, где мы сегодня вот влажим эту лепту, и мы вместе с вами проповедуем по всему лицу земли, по всему лицу земли. Да благословит вас Господь за тех, кто сегодня становится в ряды служения, труда, и пусть имя Божие прославится. Помните, что если у вас есть бизнес, и не только бизнес, неважно. И если вам надо таксу уплачивать, и вам нужны бумаги для таксы, мы в этом сопутствуем, поможем вам. У нас все есть правильные документы для того, чтобы вам помочь и в этом вопросе решить. Да благословит во всех Господь. Друзья, и остается 7 минут и 55 секунд, и нам необходимо закрыть этот час. $436 и 21 цент. $436 и 21 цент. И наш эфир будет уплаченный. Нам необходимо 2 человека по $25, 1 человек $100 и 1 человек $50. Если у вас сегодня есть такая возможность сделать. Или одноразово кто-то говорит, может, я могу это уплатить, сделать эту сумму, чтобы перекрыть. Друзья, если вы это вы сможете сделать, это 30, наверное, примерно где-то около $30 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, и чтобы мы были частью этого служения, частью этого благословения, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, я бы хотел бы вас также пригласить. Давайте мы будем молиться, чтобы братья и сестры, когда мы пойдем с вами спать, и братья и сестры в Европе, которые нас слушают, а нас в Европе очень и очень много слушают, давайте, чтобы они тоже приняли участие через PayPal. С Европы могут использовать PayPal, для них это очень удобно, и они могут принять участие, чтобы вместе с нами молиться. И не только молиться, друзья, чтобы финансово могли поддержать, чтобы финансово поддержать, мы будем отдыхать, а они тоже в этом примут участие. Почему? Потому что мы, как одна семья, мы вместе прилагаем усилия, старания для того, чтобы Слово Божие распространялось. Слово Божие достигало сердец тех людей, которые сегодня проживают в разных странах, которые нуждаются в Божьей благодати, нуждаются в Божьей силе. И да будет имя Божье благословенно. Друзья, я также вот сейчас открыл свой Инстаграм, открыл Facebook, где сейчас смотрю, я выставил тоже видео, выставил информацию. Спасибо вам, хотел бы поблагодарить, что вы заходите на мой профайл. На мой профайл это Эдуард Натёкин. Эдуард Натёкин, и там братья и сестры делятся с моей, то, что я выставил, да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы делитесь с друзьями, выставляете на своих соцсетях. Знаете, мы как-то одна большая-большая семья, делимся, рассказываем, и у нас целая неделя впереди. Друзья, у нас целая неделя впереди, где мы можем вдохновить, ободрить многих, которые сегодня в этом нуждаются. Нуждаются в том, чтобы, знаете, вместе с нами молиться. Вы знаете, на Радио МВИ проходят молитвы, где мы проводим молитвы по вторникам, по пятницам. И многие получают ответы, благословения.
благословения ответы. И также в радиослужении многие получают ответы на свои проблемы, на свои нужды через проповедников, через помазанных братьев, которые сегодня проповедуют, несут Евангелие. Пусть Бог благословит. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты. Представьте, 4 минуты и 53 секунды. И нам необходимо $336.21. $336.21. И этот эфир, который час этого блока, где звучат книги, друзья, в этом часу, это по вашингтонскому времени, да, это Pacific Time, да, это звучит с двух дня до трех дня по нашему сторону Техаса. Это звучит с 4 до 5 времени, где звучат аудиокниги, где люди слушают, где люди получают благословение, вдохновение. Я вам скажу лично, сколько я многократно получил большое благословение, слушая аудиокниги, которые братья и сестры озвучили, или внуки озвучили, или сам человек это озвучил, свою книгу, и ты слушаешь, как они проходили, какие проблемы, переживания, как Бог проводил, и ты набираешься мудрости, ты набираешься, знаете, опыта, ты набираешься вдохновления и ободрения, и ты понимаешь, что какое время мы сейчас живем, не, как бы говорится, не всегда так было и не всегда так будет. И вот это то, что вдохновляет. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, остается у нас 3 минуты и 18 секунд, и нам необходима сумма $336.21. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы подходим к тому, что у нас этот час подходит к концу, у нас уже остается 2 минуты. Да благословит вас Господь, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые сопутствуем и распространяем Слово Божье. Распространяем Слово Божье. Пусть Бог благословит вас. Если вы уже сопутствуете, если вы уже распространяете, если вы уже принимаете участие, друзья, не забывайте про соцсети. Сегодня, к сожалению, большому, да, весь мир находится там. Это Facebook, Instagram и другие платформы, TikTok и вот это все-все-все. У меня только две платформы, а их я знаю очень гораздо больше, много. И, знаете, вы можете там делиться на этих платформах, что есть радиослужение, есть то служение, где люди могут слушать. Там есть на радиослужение, друзья, если вы приложение себе скачаете в телефон, там есть и детская программа, там есть и музыкальный канал, там есть Новый Завет, Старый Завет вы можете слушать. Вы можете слушать, если вы желаете изучать испанский язык, на испанском языке звучит радио. Если вы более говорите на английском языке, ваши дети, ваши внуки говорят на английском языке, радио по-английски звучит, прекрасное служение. Если вы говорите на Deutsch, то есть на немецком языке, это тоже у нас там есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и вы можете делиться и говорить, и благословение каждому будет, и чтобы мы принимали участие. Хотел бы сказать, друзья, у нас остается 1 минута и 8 секунд, и нам необходима сумма $266.21. $266.21. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. Сейчас мы послушаем пение и объявление, и мы войдем в новый час. И хочется сказать Господу, Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого брата, сестру, который принимает участие, принимает, жертвует и становится этим благословением с разных штатов, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, побуждай больше и больше сердец, чтобы мы вместе несли и проповедовали это Евангелие, распространяли Слово Божие. Все нужды, все желания, переживания, в которых их не сердце, восполни и благослови, великий Бог. Аминь. Сейчас мы слушаем музыкальную паузу и возвращаемся обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. У нас начался с вами новый час. Новый час, новые возможности. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы сегодня рады быть вместе с вами. Вместе с вами, чтобы вместе этот эфир провести дальше. И приглашаю вас к тому принять в этом участие. Принять в этом участие. И у нас идет марафон. И знаете, это ежегодный марафон, который у нас проходит. И мы сегодня начали с утра этот марафон. И мы продолжаем вести. И у нас, друзья, это будет до пятницы вечера, где нам необходимо собрать сумму 115 828 долларов и 95 центов. Да благословит во всех Господь в этом. И этот час у нас в этом понедельник, в этот час звучит «Миссионерские поля». Это передача, где мы говорим о служении, служении радио, служении U-Turn Ministry. Большинство это служение U-Turn Ministry, где трудятся миссионеры, где трудятся сегодня проповедники, где несут Слово Божие, где распространяют, где евангелисты, где братья и сестры. И, знаете, делают дело Божье, которое необходимо. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам в этот час необходимо 1228 долларов и 64 цента. 1228 долларов и 64 цента. Да благословит вас Господь, чтобы нам этот час, знаете, заплатить, уплатить на целый год. На целый год, чтобы радиослужение могло быть в эфире этот час. И это «Миссионерские поля», программа, где мы говорим о служениях, которые братья и сестры трудятся и несут Евангелие. У нас сейчас остается 52 минуты, где вы можете, друзья, принять это участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы зачитать место Писания. Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Однажды Иисус сказал ученикам, говорит, а я говорю вам, возведите глаза ваши, то есть поднимите глаза ваши, посмотрите вокруг». То есть, знаете, может, ученики, они шли, смотрели на свои ноги, смотрели на дорогу, были погружены. Знаете, когда ты вот когда ты думаешь, когда у тебя много переживаний, когда у тебя много моментов, ты идешь просто погруженный, ты никогда не смотришь вокруг и не радуйся, а наоборот, ты как-то смотришь вниз, смотришь на дорогу, и как-то ты задумчивый, и ты не замечаешь вокруг себя. Я вам скажу несколько примеров. Я помню свое детство, и, знаете, ты, ну, как бы, и шел в школу. Мы ходили в школу около двух часов, где-то часу ходьбы в школу. И, знаете, ты идешь по городу, и ты видишь, едут братья и сестры. Ну, в то сестры время не ездили, а ездили братья. Ну, имеется в виду, сестры сидели рядом сбоку в машине. И с церкви. И ты идешь, машешь такой, радуйся. О, дядя Коля едет. Дядя Коля как ехал, так и поехал. Или, о, тетя Лида едет, ты машешь. Это тетя Лида ехала с дядей Федей, и так и проехали. Знаете, и ты приходишь потом в воскресенье, говоришь, подходишь, тетя Лида, я вас видел, вы там ехали. Там, о, Эдвард, мы вас не видели. Не, а, как, а где же ты там был? То есть, знаете, а есть люди, которые ты подходишь в церкви, и говорят, о, Эдвард, а мы тебя видели, как ты там с своими братьями, с друзьями шел со школы или в школу, как твои дела и так далее и тому подобное, да? То есть, друзья, что это обозначает? Это говорится о том, что когда человек погруженный, загруженный и очень сильно загруженный, у него нету времени оглядеться, поглядеть вокруг, что происходит, посмотреть вокруг, что они наблюдают, что они видят, что их обозревает. И здесь Иисус вот именно вот эту и саму тематику и поднял. Он говорит, И он говорит здесь такие слова: «А я говорю вам», то есть Иисус говорит, «а послушайте, я говорю вам», Иисус говорит, «я тот, который сейчас говорю каждому из вас», радиослушатель, который сегодня слушает нас, Иисус обращается к нам, говорит, «а я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. У нас в церкви вчера, когда открывали собрание, один из слушателей, он именно этот стих зачитал. Друзья, вот смотрите, как раз-то и получается. У нас как раз жатва была вчера, и мы об этом говорили. Друзья, вот как раз вот интересно, что получается. То, что люди, мы как свойственные, знаете, настолько погрузиться в суету, настолько погрузиться в эту окружающую среду, что у нас нету возможности посмотреть и сказать: «Гляди, а нива-то поспела, посмотри, люди готовы каяться, люди готовы получать благословение, люди готовы сегодня отдать свою жизнь, он поспел, он созрел, вчера он не был готов, сегодня он готов принять Иисуса Христа». Возлюбленные, я не знаю, как у вас в жизни, но в моей жизни я это видел сотни раз, даже, можно сказать, тысячи раз, да, где люди отдавали свою жизнь Богу, отдавали свою жизнь Богу. И знаете, когда ты разговариваешь с этими людьми, что уникально в этом, да, что он, и когда ты говоришь: «Почему ты сейчас покаялся? Неужели ты про Бога никогда не слышал?» И знаете, есть моменты, где люди говорили: «Да, я никогда не слышал. Никогда, я первый раз слышу». А были люди, которые, они говорят: «Ты знаешь, мне это говорили в школе, когда я был, когда я в университете был, когда у нас христиане на улице жили». Им разные-разные моменты рассказывают, но я не был готов. Я не был готов. Моя жизнь была абсолютно в таком круговороте, что я не готов был слышать. Мне это говорили, мне показывали, мне рассказывали, мне Библию дарили, но я не был готов. А сейчас я готов. Друзья, вот это то, что сегодня Господь говорит, сегодня к нам обращается, говорит: «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Возлюбленный, пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит миром и благодатью и силой своей. И вот чтобы мы были теми людьми, которые сегодня были способны возвести, поднять наши глаза и увидеть, что сегодня мы можем делать, какими ресурсами мы можем сегодня и располагаем, и можем сегодня послужить для Господа. Пусть Бог благословит вас. И вот этот именно час, который мы сегодня хотим покрыть, и нам его надо, необходимо его покрыть, друзья, которое составляла сумма, это $1,928.66, чтобы этот час закрыть, друзья, чтобы этот час был проплачен на протяжении целого года, в этот понедельник, это с 5 до 6 дня, или с 3 до 4, это Pacific Time, где вот этот час проплатить. И в этот час звучит, знаете, звучит миссионерские поля, где мы делимся, рассказываем о том, где, что происходит на деле Божьем. Вы можете прямо сейчас нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете одноразово пожертвовать, вы можете пожертвовать, стать ежемесячным спонсором, вы можете сказать своим друзьям, близким, родным, что можно такую возможность сегодня иметь и стать частью. Да благословит вас Господь. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и там можно воспользоваться Cash App, Zelle и PayPal, где, и вы можете это сделать. Если вам легче и лучше выписать чек, вы это можете воспользоваться. P.O. Box 523. P.O. Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, это WA, и zip-код 98273. 98273. Выписать туда чек на ту сумму, которую у вас сердце располагает. Да благословит вас Господь. Друзья, примите в этом участие, как Господь говорит, и чтобы мы сегодня посмотрели, да, что нива поспела к жатве, чтобы вот это служение проповеди Евангелия, оно было распространение. И наши номера открыты, как вы слышите, нет звонков, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо за звонок, как только стал объявлять номер телефона, и сразу позвонили. Друзья, знаете, наверное, мне надо почаще объявлять телефон. Много, наверное, мы оговорим, а телефон не напоминаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Кто сейчас подсоединился и готов послушать свидетельства миссионеров и тружеников, и вы слышите меня, это я, Эдуард Натюкин, у микрофона в данный момент, где мы сегодня, и у нас программа идет марафона. Я приветствую всех вас. Спасибо, что вы присоединились. Хочу информировать вас, что мы начали эту сегодня марафон с самого утра. И сумму, которую нам надо собрать на протяжении этой недели, это в пятницу в 11 вечера у нас закончится эфир, и составляет 135 500 долларов, которые нам надо собрать, чтобы платить за следующий целый год. Друзья, но слава Богу, мы уже собрали, и у нас уже остается сумма 114 628 долларов 95 центов. Слава нашему Богу, да благословит вас Господь. Друзья, и в этом часу, в этом блоке у нас остается 43 минуты 53 секунды, и наш этот блок закроется, и нам необходимо собрать финансы, которые составляют в этом блоке, это 1928 долларов 64 цента, которые необходимо перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Миссионерские поля. Что это такое? Что это такое за час? Друзья, может, вы никогда не были в этом часе, или никогда у вас не получалось присоединиться, или как-то не получалось. Этот час, который мы стараемся звучить, конечно, в последнее время нужно это сказать, то, что у нас нечастые миссионерские поля по той причине, потому что все в этих полях загружены, и мы мало информируем вас, но мы стараемся это информировать через журналы, через письма, которые мы высылаем, и через медиа. У нас есть медиа, мы выставляем, мы говорим, это у нас соцсети, которые мы много выставляем, и на многих соцсетях, и вот так вот. Но это тоже не мы себе и вдохновляем, и работаем над тем, чтобы звучало чаще миссионерские поля, и об этом говорили. Друзья, миссионерские поля — это у нас, где братья и сестры, и в данный момент мы с вами говорим, и у нас есть брат Анатолий Борисовец, который проживает в Аргентине, где сейчас он несет, прямо в данный момент проводит евангелизации по индейским племенам, и где живут индейцы, и они там евангелизируют, проповедуют с детьми, которые выросли, которые подросли, которые уже вырастают с детского дома, где они вместе проповедуют Евангелие. Проповедуют Евангелие, служат детям и распространяют Слово Божие. У нас также есть Маймар, где есть там детский дом, там маленькие дети, там растут дети. Там дети, которые тоже принимают участие, идут, проповедуют Евангелие, которые с братьями, с сестрами и распространяют. И помните, Маймар, страна, это там, где вообще нельзя иметь церковь. То есть, что это обозначает? Обозначает то, что дом молитвенный ты не имеешь права иметь и написать «это дом молитвы» или «церковь Ифания», «церковь там Скиния», «церковь Благодать» или «Solid Foundation» или еще как-то. Нет. Просто там люди собираются по домам. Бывший Советский Союз. Я там несколько раз был, и там у нас находится детский дом. И там, в этом детском доме, где проживают у нас деточки, и там уже более 12 детей, и там живут также семья, которая за ними следит, ухаживает, и у них есть свои дети. И при этом же детском доме собираются неверующие дети. Слушайте, неверующие дети. И там вместе с ними проводятся беседы, Библия, изучение, молитвы и так далее. Так же само приходят родители. Дети приводят родители. Вместе с этими родителями проводится и проповедуется, и проводится собрание. И эти же самые дети, они потом берут и идут идут в места бедные, где, конечно, там все и так бедно, но еще есть беднее, да? То есть люди живут просто в трущобах, живут это накрытые бумагой палатки такие, кульками обтянутыми, да, или просто ветками накинутые шалаши, и они идут туда, несут рис, откуда братья и сестры отсюда финансируют, жертвуют, они раздают там рис, служат, и мы с юных лет, друзья, служим делиться, да, делиться. То есть они там много едят рису, да, чтобы они взяли и дали пол своей тарелочки риса другим деткам, чтобы детки могли кушать. То есть прививаем вот эту евангелизацию, прививаем служение, и они это делают. Дети эти учатся в публичной школе, они идут, занимаются, и, слава Богу, они очень хорошо учатся. И, к сожалению, большому их судьбы очень тяжелые, очень, и где они как бы с малых лет были, над ними издевались и прошли очень моменты трудные. Ну, с такими вот людьми мы, друзья, работаем. Также мы работаем и в Перу. Перу в горах, на высоких местах, где тоже проповедуют Евангелие. Брат Феликс и другие братья, которые там принимают участие и несут Евангелие, распространяются, поднимаются по горам. Там высота, это я так называю, высота пьяного человека. Почему это так я говорю? Потому что я там несколько раз был. Знаете, там нехватка кислорода. Там настолько высоко, да, что ты смотришь, облака внизу плывут, просто внизу, знаете, на сколько там, мало, может, 20 вниз или сколько-то там, да, ты смотришь, там далеко-далеко внизу облака плавают. То есть это так, настолько высоко, и там нехватка кислорода, друзья. Когда это вот эта нехватка кислорода, у тебя головокружение, у тебя сильное головокружение, ты просто на ногах стоять не можешь. Тебе тянет на рвоту, тебе твое состояние просто настолько, ты не можешь составить речь, ты не можешь сфокусироваться и так далее, тому подобное. То есть, когда вот вы смотрите на пьяного человека, да, вот что-то с таким перекликается. Ну, это проходит, конечно, несколько дней, ты перестраиваешься, твой организм втягивается, и ты начинаешь как бы функционировать. И вот там, при таких условиях, труднейших условиях, друзья, проповедуется Евангелие. Там живут множество людей, и там много поселений, и живут в очень тяжелых условиях. Там постоянно сыро и холодно. Очень холодно, друзья. Там, наверное, самое тепло, я не знаю, наверное, 60, не знаю, может, 67, 65, это, наверное, самое тепло. А так всегда там очень сильно холодно, потому что это сильная высота. Друзья, вот это то, что там проповедуется Евангелие, и там наши братья принимают участие. Стоят радиоантенны, звучат на испанском языке. И до сегодняшнего дня проповедуется Евангелие. Также в Мексике, также в Израиле, друзья, проповедуется Евангелие. Также и в Македонии, где принимают участие, в Латвии принимаем участие, друзья, в Украине принимаем, мы очень большое участие в Украине принимаем участие, как и в России, как и в Белоруссии, как и в Африке, как и в Индии, друзья, и в других странах. Пусть Бог всех благословит, и мы это принимаем в этом участие, занимаемся, трудимся, молимся и благословляем, и, знаете, поддержим тех братьев, сестер, руки, которые в этом так нуждаются. Друзья, у нас остается 36 минут, и мы ждем ваших звонков, друзья, где вы можете принять участие, чтобы этот эфир был уплачен, этот час был проплачен. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Давайте я вам маленькую таблицу скажу, пока вы берете телефон, пока вы рассуждаете, я вам скажу такие расположения. Если у вас есть возможность ежемесячно жертвовать, мы вас на это вдохновляем, но у кого-то на это есть возможность, а у кого-то нету. Смотрите, если у вас нету, то какая сумма в конце года выходит, вы можете услышать, а у кого-то есть, вы можете услышать, какая сумма. може жертвувати. Да? Якщо ми жертвуємо $20 ежемесячно, $20 ежемесячно, то в кінці року, друзі, це составляє $240. $240 – це $20 в місяць. Получається, що ви жертвуєте, а в день виходить 66 центів. Якщо ви жертвуєте $50 ежемесячно, в день составляє $1.66, то в кінці року составить $605. Якщо ви жертвуєте $75 ежемесячно, в день составляє $2.50. Я вже говорив перед цим, що це бутилка води зараз стоїть так. Не знаю, у нас в Техасі так стоїть, може, у кого-то чуть дороже, чуть дешевле. І в кінці року составляє $912. Ця сума составить в кінці року. $100 ежемесячно, якщо ви будете жертвувати, в день виходить це $3.33. $3.33. І в кінці року це составить $1214. Друзі, як у кого виходить? Пусть Бог благословить вас. Якщо у вас виходить одноразово пожертвувати $200, $300, $400, $500, пусть Бог благословить вас. Или, якщо ви говорите, у мене такої можливості нету, але у мене є можливість, это жертвовать ежемесячно в такую сумму. Пусть Бог благословит также вас, друзья, и мы будем рады, да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это час, который, знаете, сумма этого часа это $1928.64, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года, чтобы этот час выходил в эфир и звучал. Мы сейчас идем.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми,

0: благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. И спасибо вам, что вы дали мне возможность пойти попить не кофе, да? Взял себе пару глотков, и у нас эфир продолжается. Я напоминаю, что у нас это марафон, который ежегодно проходит для того, чтобы радиослужение могло в 2027 году мы могли быть в эфире, и этот час быть в эфире, который сегодня должен проходить, это звучать, это «Миссионерские поля». Миссионерские поля, где сегодня мы говорим о том, где трудятся миссионеры и несут Евангелие. Об этом уже чуть-чуть говорил, напоминал, и пусть Бог благословит вас. Друзья, миссионерские поля, они абсолютно разные, и можно их нести, распространять по всему лицу земли и говорить о Слове Божьем в любой разной форме. Абсолютно в любой разной форме. И я хотел бы предложить вам еще несколько вариантов проповеди Евангелия и, конечно, вдохновления близких, родных, друзей. Но прежде чем я это буду говорить, друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нас остается 24 минуты и 53 секунды, и наш этот блок этого часа подойдет к концу, и, друзья, мы ждем ваших звонков, чтобы вы стали частью этого эфира, стали этого частью служения, где мы вас приглашаем. Когда мы утром начали этот эфир, мы говорили с братьям и сестрам, если вы сейчас только присоединились, мы говорили, что радиослужению необходимо $135 500 на протяжении целого года, чтобы звучало радиослужение. Мы взяли, друзья, мы взяли и разбили на каждый блок часа, на каждый день, каждый час мы разбили сумму, которая составляет, чтобы мы могли собрать эти финансы, чтобы это могло покрыть эти расходы, и мы могли иметь эти финансы на протяжении целого года проповедовать и распространять Слово Божие. Благодарение Богу, я хочу сказать, то, что мы уже сейчас, в данный момент, нам еще надо собрать $114 428. $114 428 и 95 центов. Друзья, Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться программами. Там у нас есть PayPal, у нас есть Cash App, у нас есть Zelle, и можно выписать чек с вашей компании от вас лично и прислать к нам на радио. Это PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273. 98273. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт, там все эти данные есть. Мы говорим о миссионерском поле. Мы говорим о служении. Мы говорим о распространении Слова Божьего. Друзья, у нас есть вот такие вот радиоприемники. Я вот вам их показываю. Вот я сейчас держу в руках вот такой радиоприемничек, где вы можете приобрести. У нас он, если не ошибаюсь, есть белый и есть черный. Есть черный у нас, и я вот так его поставлю, чтобы вы видели, наблюдали, чтобы для вас было доступно. Хотел бы сказать, что есть такая возможность приобрести такой радиоприемник, и вы можете позвонить на этот же номер, написать на этот номер 425-296-78-29. Он работает через интернет. Через интернет. Если вы проживаете, у вас есть интернет, у вас есть Wi-Fi, или вы живете в апартаменте, у ваших друзей есть Wi-Fi, или вы живете, есть сейчас такие апартаменты, где есть общий интернет, или в дома престарелые там есть общий интернет, то оттуда работает, он берет этот сигнал, и вы можете слушать дома ежедневно. Вы можете слушать, как, например, у меня дома он стоит на кухне, и очень приятно, он у меня звучит 24 часа, у меня дети слушают, я слушаю, жена находится на большинство, это на кухне наши жены для детей, да. То есть оно постоянно звучит, ты слышишь, ты вдохновляешься, вместе поем, вместе радуемся, и слушаешь детские передачи, рассказы и свидетельства. То есть это служит большим благословением. Почему приемник, хотя на мобильном телефоне это тоже можно слушать, у меня, как ты включаешь приложение, слушаешь, но, знаете, как всегда, у тебя суета забивает, заглушает. Знаете, есть такая притча хорошая, Господь сказал, Иисус, семя упало при дороге, семя упало в тернии и заглушило. Так и вот здесь, знаете, когда у тебя хорошая есть информация, ну, вся эта суета настолько тебя заглушает, что у тебя нет возможности, скажем, включить и послушать. Но когда у тебя приемник работает дома постоянно, то приятно. То, что ты пришел в этой суете, ты разговариваешь и где-то, знаете, на background слышишь, радио работает. Чуть-чуть успокаивай, там решил вопрос, сел, или кушаешь, и ты слушаешь, и тебе это вдохновляет. Знаете, я был вот в Вашингтоне, меня один из пасторов пригласил, и брат Петр пригласил к себе домой, один из служителей. И, знаете, мы у него дома стоит такой же радиоприемник, и оно работает. Работает, и у него тоже как на кухне, и ты его даешь чуть-чуть громко, он почти звучит на весь дом, и приятно, довольно слышно. И, знаете, тоже хорошее свидетельство, когда человек свидетельствует, рассказывает, насколько Господь благословляет, насколько Господь открывает, насколько Господь дает и ободряет. Так что, возлюбленные, это тоже вид служения, это тоже вид того, чтобы мы могли распространять. И как я уже говорил в предыдущих часах, где люди покупают такие радиоприемники и отсылают в Украину, отсылают в другие страны, в Европу. Хотя в Европе это тоже можно покупать, друзья. И они таким образом служат. Это их служение. И они помогают семьям, да, они дарят эти приемнички верующим, неверующим. И благодаря этому люди приходят к Господу. Вот это тоже вид служения. Так что вы можете присоединиться, вы можете стать частью, вы можете стать благословением этого часа. Да благословит Господь. Это тоже вид служения миссионерских полей труда. Друзья, у нас остается 18 минут 55 секунд. Вы можете принять участие, вы можете стать частью этого благословения, частью этого служения. Позвонил нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. и стать частью этого служения, стать частью, знаете, этого благословения. Пусть Бог благословит вас там, где вы находитесь. Давайте мы вместе будем трудиться, давайте мы вместе будем знать. Если ваше сердце располагает одноразово пожертвовать $100, $200, $300, $400 и так далее, вы это можете сделать, позвоните к нам и сестры, которые у микрофона, телефонов, они смогут вам послужить и помочь. Если вы желаете подписаться ежемесячно, да, на, скажем, на $50, на $25, на $100 или на $75, на, неважно, какую сумму вы располагаете, пусть Бог благословит вас, и мы будем рады тому, чтобы вы вместе с нами трудились и несли это Евангелие, проповедовали, Слово Божие распространялись. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы сказать спасибо всем вам, кто звонит, кто принимает в этом участие, кто отзывается, кто жертвует. И знаете, я вот сейчас открываю страничку, где мы видим, где здесь показывают, например, вот здесь пожертвовала сестра с Калифорнии, приняла участие. Здесь сейчас еще со штата Вашингтон, WA, это Вашингтон у нас, да. Потом у нас также Калифорния опять приняла участие, последнее. Потом сейчас я еще открываю Нью-Йорк. Потом Джорджия. Джорджия тоже приняла участие, друзья. Приятно, пусть Орегон принял участие, пусть Бог благословит, ну и так далее. Пусть Бог благословляет и дает сегодня нам ту радость, ту благодать, где мы можем принимать участие, где мы можем жертвовать, где мы можем становиться тем распространением Слова Божьего. Да, у нас, может, нет сегодня возможности ехать, лететь, проповедовать, распространять Слово Божье, но у нас есть возможность жертвовать сегодня. Друзья, у нас есть возможность пожертвовать $100, пожертвовать $50, пожертвовать даже $20, пожертвовать, друзья, $200, $300. Сколько Господь дает вам возможности, возлюбленные? Да благословит вас Господь. И знаете, как я вот эту таблицу, у меня такая есть, где я вот называю, да, если мы жертвуем $20 ежемесячно, то это в день составляет 66 центов, друзья. 66 центов, что, ну, как бы за сегодня мы смогли бы за это приобрести, да? А в конце года это составит $240, друзья, $240. Это $20, если мы ежемесячно жертвуем. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то $1.66. За $1.66 мы можем что-то приобрести. Я думаю, буханку хлеба, да, можем приобрести. И, может, еще маленькие какие-то вещи. И это в конце года составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, это $2.50. Это в конце года составляет $912. Если мы жертвуем $100, то это составляет ежедневно $3.33. В конце года составит $1214. $1214. Пусть Бог сегодня благословит вас. Я такую таблицу вам рассказал. Как ваше сердце сегодня открыто? К какому варианту да благословит Господь? Помните, нам необходимо собрать $114,428. Друзья, $114,428. Я понимаю, что сегодня в этот час это невозможно, но я верю, друзья, я верю в то, что в пятницу в конце мы с вами сможем собрать и наша молитва, даже больше собрать, друзья. Почему? Это вот эти финансы, это чтобы покрыть полностью чисто текучку расходов, которые радиослужение имеет. Друзья, если нам говорит, чтобы нам какие-то новые проекты открывать больше, а вот это у нас есть миссионерские поля, мы про это говорим, это гораздо больше финансов. Я хочу вам сказать, братья и сестры, давайте объявлю телефон, просят объявить телефон. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 14 минут и 4 секунды. 14 минут и 4 секунды. Друзья, у вас есть прекрасная возможность стать частью этого благословения. Как многие из вас стали, кто-то пожертвовал один раз $300, кто-то $200, кто-то $100, кто-то 25, кто-то 50, $200, 200, 200, я смотрю. Друзья, да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно, возлюбленный. И таким образом, знаете, лепта за лептою, лептой за лептою, и мы соберем с вами 114 328 долларов, которые нам необходимы на этот год, друзья, чтобы проповедовать, распространять Слово Божье, чтобы говорить, и люди вдохновлялись. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы говорим о служении миссии, мы говорим о распространении того, чтобы Слово Божье. Знаете, я благодарю Бога, что Господь, да, вот здесь вот это именно час, открывает двери в сторону Испанской и Латинской Америки. Вот правильно так сказать, да, Латинская сторона Латинской Америки, где сегодня открываются двери для проповеди Евангелия, где сегодня расставляются антенны, где сегодня проповедуются на испанском языке, где мы сегодня возлюблены молимся и ревнуем, чтобы построить офис. Наше желание построить офис в Латинской Америке, чтобы у нас там был офис для испаноговорящего радио, чтобы там была у нас база, чтобы иметь прекрасную базу для того, чтобы там могло, знаете, приходить, могли братья и сестры записываться, говорить, и чтобы распространялся, иметь прекрасный такой офис, как здесь мы имеем, такую студию. Это наша молитва, друзья. Это то, что сегодня мы молимся, то, о чем переживаем, мы работаем над этим, и в ближайшее время я буду опять лететь туда. Друзья, еще как бы чисел нету, но мы об этом молимся, об этом переживаем. Вот это миссионерское дело, друзья, где мы постоянно размышляем, думаем о том, чтобы доносить и распространять Слово Божье. И сегодня совместно, друзья, мы это можем делать. Совместно мы можем проповедовать. Совместно мы можем распространять Слово Божье. Друзья, как вы слышите, у нас мы уже давно не слышали звонков. Друзья, наши линии открыты. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 11 минут и 21 секунда. И знаете, в этот час, который необходимо оплатить, это 1928 долларов 64 цента, друзья, и слава Богу, я благодарю Бога, уже приняли участие 6 человек в этом. Спасибо вам, что вы принимаете участие и жертвуете, да благословит вас Господь, и отзывайтесь, друзья, и помните, что мы можем с вами совместно добрать эту сумму, которая нам необходима за весь год, это 114 328 долларов и 95 центов. Делитесь с друзьями, говорите с близкими, родными по работе, где вы находитесь, чтобы стать частью этого благословения, распространения Слова Божия. Помните, каждая лепта, она приносит большой-большой плод. Я вам хочу только сказать, друзья, мы говорим, например, вот сейчас вот этот, чтобы час оплатить, да, на протяжении года, да, скажем, давайте грубо 2000 долларов, потому что это 1928.64 цента, да, ну, скажем, округлим, давайте 2000 долларов. Что можно за 2000 долларов, что, если кто-то не летает, кто-то находится дома, скажем, да, давайте мы возьмем Аргентину. Чтобы полететь в Аргентину, самый как бы из дешевых вариантов, это опять примерные цены, потому что сейчас подорожали билеты за причины с бензином, мы знаем, да, горючему, да. Это начиная с 900 долларов и кончая 1000-1200. Можно купить, найти билет там 800 долларов, можно найти 700 долларов билеты, но это добираться 30 часов, там 20 часов и так далее, и тому подобное. Вот такая сумма. Далее, вы прилетаете туда, вам надо взять машину в аренду. Вам, опять, горючего там гораздо дороже, чем здесь, да, потому что, скажем, это другая страна, и там дороже, к сожалению, большому. Плюс вам надо заплатить за проживание, плюс вам надо заплатить, чтобы вам пропитаться, плюс и вам надо еще пожертвовать тем людям, которые нуждаются, и плюс тому, чтобы провести какое-то служение, какую-то евангелизацию, и запланированы какие действия, это все надо, за все отвечает серебро. Когда вы это все собираете и в конце поездки возвращаетесь домой, то это выходит в сумму 8 тысяч, 9 тысяч, 10, 12, 13, 20 тысяч, в зависимости от служения и масштаба служения. Друзья, так что, когда мы говорим о том, что радиослужения и час оплаты, о котором мы говорим, просмотрим. Друзья, это на фоне того, что сегодня мы имеем, это, я вам скажу, очень доступная цена, чтобы распространять на 136 стран мира, на 136 стран мира. То есть выгодно, да, или как бы, как сказать, доступно, или экономно, можно правильно так сказать, да, где мы можем достигать, проповедовать на миллионы людей и слушать слово, могут Слово Божье и на разных языках. Так что пусть Бог благословит вам. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А мы сейчас с вами пойдем на музыкальную паузу, и после этой музыкальной паузы мы подойдем уже к новому часу, и там будут новые возможности, новые, знаете, часы, новые финансы. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется сказать одно, друзья. Спасибо всем вам. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что вы влагаете. Спасибо вам, что вы сегодня неравнодушны. Благодарю всех тех, кто молится, кто благословляет. Пусть вас Бог благословит. И давайте мы вместе с вами за это поблагодарим Господа. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь прекрасных братьев, сестер, где мы можем вместе молиться, где мы можем вместе жертвовать, вложить. И благослови всех 6 человек, которые в этом часу приняли участие, Господь, чтобы этот час был оплачен, Господь, спасибо Тебе, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено. Располагай сердца народа, благословляй каждого, тот, кто, Господь, вложит в эту лепту. Ты знаешь, нам необходимо сумму собрать 114 328 долларов. 95 центов. Господь, помоги нам собрать эти финансы, чтобы мы могли, Господь, с дерзновением проповедовать, с дерзновением идти, с дерзновением распространять. Боже, мы видим, как все растет, цены растут на все, Господь. Но мы понимаем, что душа человека дороже всего этого. Благослови, дай, Господь, желание, стремление братьям, сестрам жертвовать и сегодня вложить дело Твое. Пусть имя Твое будет прославлено. Аминь. Возлюбленные, спасибо вам за звонок, когда мы вот молились, был звоночек. И сейчас у нас будет музыкальная пауза. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, каждая лепта, $10, 20, 30, 100, 50, 60, 200, 300, одноразовая или ежемесячная, это великое благословение для распространения Слова Божия, как я уже говорил. Помните об этом, что дороже обходится какой-то полет куда-то полететь, поанализировать, нежели выйти в эфире на радио и сказать о имени Иисуса Христа и 24 часа и 7 дней недели. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А сейчас музыкальная пауза. Пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир

0: вашему дому, который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, мы продолжаем наш марафон, и, как вы знаете уже, может быть, слышали, это неделя, где мы с вами вместе продолжаем, начали собирать финансовую поддержку на следующий год, 2027 год. И с Божьей помощью мы уже, друзья, собрали 22 221 доллар. И это есть Божья милость и, друзья, ваша забота, чтобы этот канал и вещание круглосуточное было в 2027 году. В прошлом году вы, друзья, многие откликнулись и поддержали это служение. И сегодня пришел тот день, где мы, как братья и сестры, уже готовимся на 2027 год, чтобы поддерживать друг друга в смысле вещания благой вести по всему лицу земли. Да, благословит вас Господь. Хотел бы объявить координаты. Это новый час, новый блок. В каждом блоке есть бюджет, который нам нужно покрыть. И вот в этом блоке, друзья, нам нужно 2282 доллара. 2282 доллара. И наши линии открыты. Друзья, вы можете принимать участие. Многие из вас уже принимали и принимают на протяжении долгие годы. А сегодня это открыта возможность для вас, радиослушателей. Объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что сегодня это день возможности стать соучастником служения Радио МВ. Хотел бы и напомнить, что вы можете это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, и там, друзья, вы увидите, как можно принять пожертвование, как можно принять стать соучастником этого служения. Сейчас в это время обычно должно быть детское передача, час, детский час, и служение детской передачи, друзья, оно вещается регулярно в этом часовом блоке, и у нас осталось 54 минуты, которые нам необходимо закрыть, и в этом часовом блоке, как я говорил, нам нужно 2282 доллара. Телефон номер 425 296-78-29. Если вы, друзья, имеете small business или свою компанию и желали бы поддержать радио от компании своей, вы можете это сделать, позвонить или, друзья, зайти онлайн и там сделать по онлайн или зал, или Cash App. Но если Cash App, это просто будет Radio MV. Если зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Только, пожалуйста, мы говорим, если вы присылаете по Cash App и по Zelle, то пришлите нам по текст-месседжу ваше имя, вашу электронную почту и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли вам выписать благодарственное письмо за пожертвование. А для тех, кто звонит и участвует или делает это онлайн через, например, e-giving платформы нашей, вы получите автоматически в конце года отчет. Напоминаем, что это добровольный марафон, поддержку радиослужения на следующий год, чтобы в следующем году радио могло вещаться. И служение детского часа, друзья, оно очень важно, это формирует следующее поколение для роста и, скажем, веры наших детей. Служение детского часа, друзья, это очень, я думаю, важно для многих христианских семей. И стих, который мы выбрали на этот час, записан в Матфея 19 глава, 14 стих, там говорил Иисус таковы слова. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Этот час, друзья, благословляет маленьких детей, сердец, чтобы они могли расти в Господе. И жертвуя, друзья, в этом часовом блоке, вы сделаете этот час способным продолжать быть в эфире на протяжении 2027 года. И у нас открыты, друзья, места. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, или, если вам удобнее, сделать это месячно, вы это можете сделать. Сейчас у нас нам нужно покрыть 2283 доллара. 2282 доллара. И если вы желаете, позвоните на номер 425-296-78-29. Линии открыты, и вас примерно возьмет 5 минут оформить звонок, если вы спешите на какие-то мероприятия или по дому заняты. Вас возьмет буквально 5 минут позвонить и сделаться с частью служения Радио МВ, который будет благословлять детский час. В это время должен быть детский час. То напоминаем вам, друзья, что вы можете стать частью этого благословения для следующего поколения в 2027 году, чтобы звучало Слово Божие на ихнем уровне. Кстати, у нас есть круглосуточный детский канал христианский. Круглосуточно детский канал христианский. И это финансы, они благословляют этот же канал, чтобы этот канал был в эфире в 2027 году. Если, друзья, $20 в месяц, это выходит 66 центов в день, это выходит в год $240. Если $50 в месяц, это выходит $1.66. Это 600, выходит $5 за год. И $75 в месяц, это выходит $2.50. Это меньше, чем какой-то кофе в это время в Америке у нас покупать, да? Это выходит в год $912. $100 в месяц, это выходит $3.33. Это выходит за год $1214. Друзья, детский час, чтобы был в эфире, нам нужно закрыть этот часовой блок. Остается 49 минут. И в этом часовом блоке 49 минут нам нужно $2282, чтобы этот часовой блок закрыть. Если сейчас два человека посмотрят на свой бюджет, помолятся и скажут, мы сможем благословить, то нам, друзья, будет нужно это два человека по $100 в месяц, и вы, друзья, сможете перекрыть этот детский час. Если ты, дорогой слушатель, может быть, понимаешь важность вложения следующего поколения, как я уже говорил, что у нас есть, существует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, детский канал, и плюс в этом часовом блоке сегодня вот должно по этому времени детский час передача. Вы понимаете важность, скажем, взрастить следующее поколение и питать детей, чтобы они были, чтобы дети были рядом с Иисусом, то вот это и есть передача, и есть эта возможность сейчас откликнуться и благословить их. И мы говорим, линии открыты, и если есть два человека, которые желали бы, которые еще не стали частью этого служения, которые не стали еще сотрудниками или, так сказать, соработниками, у вас есть прекрасная возможность благословлять маленькие сердца на протяжении 2027 года, чтобы детские передачи звучали в эфире. Два человека по $100 в месяц перекроют этот час, который нам необходимо закрыть. 47 остается минут, и нам нужно $2282. Это два человека по $100. В месяц перекроет этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и мы ждем ваших звонков. Помните, что это детский час, в это время должен звучать. И, как я зачитал, Матфея 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Друзья, возможность стать частью этого служения – для вас сегодня предоставлено. И в этом уже остается 46 минут, и нам необходимо, друзья, $2282, чтобы закрыть этот часовой блок. И, как я уже говорил, это два человека по $100 в месяц смогут закрыть блок. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц. Или 4 человека по $50 в месяц. Если вы хотите одноразово, друзья, можете тоже участвовать одноразово. Помните, что пожертвовать можно онлайн, зайти на radiovid.com через PayPal. Пожертвовать тех, кто проживает в Европе, можно сделать через PayPal. Или те, кто желает пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или через Cash App. Многих, я знаю, молодых семей, они используют Cash App. Вы можете просто открыть Cash App и написать Radio MV и прислать свою лепту, друзья. Да благословит вас Господь. Или если вам проще в течение 5 минут позвонить и оформить по телефону, линии открыты, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 45 минут, друзья, и нам не хватает $2282. Это если 4 человека сейчас позвонят и скажут, мы возьмем на себя этот час и по $50 в месяц пойдем с вами, будем благословлять следующий год, чтобы этот час и детский канал звучал в эфире. Или, может быть, только два человека по $100 в месяц. Друзья, как вас располагает Господь? Номер объявляю 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Телефоны свободны и ждут ваших звонков. 425-296-78-29. Мамы и папы, бабушки и дедушки, сейчас должна была звучать детская передача. Но У Радио МВ сегодня марафон. Другими словами, мы сегодня собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года эта детская передача была услышана детьми. Но также само, друзья, мы хотим сказать, мы имеем такую возможность не только детскую передачу, но мы хотим, чтобы дети и вера ихняя жила не только, друзья, в эфире, но и за семейным столом, где можно размышлять над Словом Божьим. И мы, друзья, начали делать такое как бы онлайн-девошнл, онлайн такое ежедневные семейные, может быть, так сказать, чтение, называется «A Daily Disciple» — «Ежедневный ученик», где это бесплатное семейное библейское читание от 10-15 минут, когда человек, вы открываете место Писания, читаете с детьми, размышляете, там есть вопросы. 10-15 минут в день, которые мы поощряем семей, чтобы они могли проводить над Словом Божьим. И мы это сделали для народа Божьего, называется adailydisciple.com. Ежедневный ученик, друзья, что смысл такой не только, чтобы дети могли слышать детские передачи в эфире, но помочь родителям, да, делать такие семейные общения за столом, читая вместе и размышляя место Писания. Там есть наводящие вопросы для детей, для родителей, чтобы быть, растить следующее поколение в Господе. Имейте в виду, это на русском, на английском, испанском и немецком языке мы это сделали для вас. Называется adailydisciple.com. Если вы у нас, друзья, подписаны email рассылки, вы уже получили сообщение от нас, надеюсь, где мы сообщали по поводу марафона и многогранное служение Радио МВ. И вот эти ежедневные, скажем, семейные размышления, они указаны там, где вы можете принимать участие, помогать своей семье формироваться и расти. Объявляю номер, куда вы, дорогие, можете сейчас позвонить и стать частью служения, где вы будете благословлять детей и следующее поколение на год 2027. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Остается у нас 40 минут, и нам необходимо 2282 доллара. Друзья, или это 4 человека по 50 долларов в месяц, или 2 человека по 100 долларов в месяц, или если вы желаете одноразово, друзья, вы можете это сделать. 50 долларов в месяц – это 1 доллар и 66 центов в день выходит. А в год это выходит 605 долларов. 75 долларов, друзья, в месяц – это выходит 2 доллара и 50 центов в день. Это 912 долларов. И 100 долларов, друзья, в месяц, если вы желаете, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара и 33 цента в день. И эта сумма набирается за год за 1200. То, другими словами, нам 2 человека по 100 долларов перекроют это час, или 4 человека по 50 долларов перекроют этот детский час на год, или 8 человек по 25 долларов в месяц, или одноразово. Друзья, как вам удобно. Но мы говорим, не звоните, если у вас нету мира. Не звоните, друзья, если вы не помолились и у вас нет расположения. Мы призываем и даем привилегию для тем братьям и сестрам, которые понимают важность служения, которые понимают, что это духовное формирование следующего поколения и желают принять участие, помолившись, сделайте с открытым сердцем. Мы призываем таких, кто хотят быть соработниками на ниве Божией, работая над маленькими сердцами, формировать их духовно. И вот за этого, друзья, мы говорим, на данный момент мамы, папы, бабушки, дедушки, вы должны, хотя с детками, слушать этот детский час, но его сейчас нет, потому что мы говорим о поддержке на следующий год, чтобы он был на протяжении года. И вот даем мы дедушкам, бабушкам, мамам и папам и вам, деткам, возможности молиться и участвовать в этом марафоне, благословить на следующий год, чтобы эти передачи и детский канал, который 24 часа в сутки, есть для вас. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я напоминаю, друзья, что у нас остается 38 минут, и нам не хватает 2282 доллара. Друзья, я верю, что Бог хочет, чтобы мы могли благословлять деток. И мне нравится место Писания, которое мы начали в начале этого часа. Матфея 19 глава, там написано такие слова. И Иисус Христос говорит: «Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дорогие друзья, я думаю, что мы желаем, чтобы наши детки, наши внуки, да, если у вас есть внуки, они могли слушать Слово Божие, и чтобы не было препятствий. Я хотел бы благословить всех ваших детей, внуков. Пусть ваши дети и внуки растут рядом с Иисусом. Пусть вот это благословение, оно будет в вашем доме. Помните, что когда вы становитесь частью этого служения, вы благословляете детский час. Вы благословляете детские передачи. Родители, бабушки, мамы, папы, если сейчас вы слышите мой голос, хотел бы напомнить вам, друзья, что не только у нас есть детские передачи, но мы еще сделали семейные, так сказать, чтения на день размышления за столом. Называется «A Daily Disciple». А он издается на русском, английском, испанском и немецком. Это онлайн. Вы можете читать на телефоне. Это 10-15 минут в день, где вы можете читать Библию вместе с ними, открывая из Писания вопросы, которые дают обсуждать, для обсуждения, задания для детей, размышления и молитва, друзья. И это издается на русском, английском, испанском и немецком. Называется «A Daily Disciple.com». И это, друзья, мы делаем для чего? Для формирования следующего поколения. Говорим, радио МВ — это многогранное служение, которое трудится в пространстве интернета. Жертвы на это служение, вы становитесь соработником в этих пространствах, где вы участвуете, чтобы это служение могло продолжать питать семьи, продолжать питать деток. И вот этот сейчас детский час, который должен звучать, он важен для следующего поколения. Друзья, остается 35 минут. Нам необходимо 2282 доллара. Это если два человека, друзья, позвонят и скажут: мы пойдем с вами следующий год, на следующий год по 100 долларов в месяц. Два человека закроют этот час. Остается, друзья, нам 35 минут. И нам необходимо это с вами сделать, чтобы детки наши не имели препятствия приходить, получать духовную пищу, которая вещается на детском канале 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И не только, друзья, на детском. Вы знаете, что наши каналы, они вещаются на Ютубе. Вот наши каналы, они вещаются на Ютубе. Детский канал, музыкальный канал, вот этот славянский канал, они вещаются 24 часа в сутки тоже в Ютубе. То помните, друзья, ваше участие, оно делает это возможным. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, и я дам вам, слушатели, мамы, папы, дедушки и бабушки, тети, дяди, позвонить и стать и поддержать следующее поколение, чтобы следующее поколение могло иметь духовное хорошее основание. Как мы говорим, эти детские передачи, эти детские каналы и вот это семейное размышление «A Daily Disciple» сделаны для вас, для вашего следующего поколения, чтобы могли формировать их. Координаты 425-296-78-29, это 425 296-78-29. Друзья, у вас есть такая возможность стать частью этого служения – это привилегия служить Господу. И, как написано, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Благословение вам!

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу

жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, нас остается 26 минут. Вы слышали телефон номер. Я повторю его опять. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Я знаю, многие из вас спешат домой, кто на работу, кто с работы, суетятся, может быть, приготовляют домашний ужин. И мы понимаем, семья – это такой очаг, где все кипит, это хорошо, жизнь бурна, то мы объявляем, что у нас остается 26 минут, и, друзья, и нам нужно $2,282. $2,282 на этот час нам не хватает, друзья. Это детский час. Это час, где маленькие сердца, они впитывают Слово Господне. И Радио МВ вещает в этом часовом блоке детскую передачу. И плюс у нас круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, есть детский канал, где на ихнем уровне преподается Слово Господне, песни, стихотворения, рассказы, где мы помогаем следующему поколению получать Слово Божие. И так само для семьи мы сделали adailydisciple.com – семейное ежедневное размышление, чтение Слова Божия с вопросами и заданиями. 10-15 минут в день. Друзья, остается 25 минут, и нас не хватает $2,282. И как мы можем осилить? Это можно осилить двумя человеками или семьями, кто позвонит и скажет, мы возьмем на себя по $100 в месяц. Это два человека или две семьи, и мы закроем этот час. Или четыре человека по $50 в месяц. Друзья, если $100 в месяц, это выходит $3.33. $3.33 в день. И у нас остается 24 минуты. Нам нужно $2,282 на этот час, чтобы этот час был в эфире в 2027 году. Я знаю, сейчас многие вечером заняты, спешут, может быть, на спевки, на разные церковные мероприятия или домой возвращаются, кто где проживает, в каком часовом поясе в Америке. И вам бы хотел сказать, друзья, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и оформить звонок. Если вы спешите, вы можете зайти сами на radiomv.com и нажать «Пожертвовать», заполните вашу информацию, вас возьмет буквально меньше, чем 5 минут это сделать онлайн. По телефону это чуть-чуть дольше будет, примерно 5 минут. И вот телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков. Иоанна, мы прочитали, друзья, Иоанна, написано, извиняюсь, Матфея 19 глава, 14 стих. Иисус говорит так, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково есть Царствие Небесное». Пожелать вам, хотел бы, друзья, благословить вас, бабушки, дедушки, родители, папы, мамы. Пусть ваши дети, ваши внуки, они будут рядом с Иисусом. Друзья, такое пожелание. Я верю, что это пожелание многих родителей и желание, чтобы дети были рядом с Иисусом. Если дети будут рядом с Иисусом, то, друзья, будет они формироваться, ихняя жизнь будет меняться. Сила Слова Божьего. Я думаю, чтобы мы не препятствовали нашим детям слышать, чтобы мы не препятствовали нашим внукам слышать. И те, кто желает еще стать частью этого служения, чтобы вот этом часу детский канал мог быть благословением, вы это можете сделать. Дорогие друзья, я объявляю координаты, наши телефоны открыты. 425-296-78-29, 425-296-78-29.
Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И одним нам не по силу, но слава Богу за братьев и сестер, которые на протяжении 20 лет принимают участие и делают это способным. И вот, дорогие друзья, ваша возможность сейчас, подняв телефон и в течение 5 минут сделать свой вклад, стать частью этого служения, стать соработником на Ниве Христовой, работая с детскими сердцами, влагая в них Божию истину, на телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29, у вас есть прекрасная привилегия стать этим соучастником, который делает работу в детских сердцах с Духом Святым, которым мы молимся каждый день за наших детей. Остается у нас, друзья, 20 минут. И слава Господу, уже два человека подошли и поддержали этот час, и нам еще нужно 1732 доллара. Уже мы собрали 550, да благословит вас Господь, те братья и сестры, которые откликнулись, которые стали соработниками. И 20 минут, друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Привилегия для нас трудиться с детскими сердцами. Она открыта сейчас. И эта линия открыта тоже, друзья. 5 минут вы сможете оформить этот звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, друзья, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы мы, как мамы, папы, бабушки и дедушки, могли счастливо радоваться, что для детей предоставляется духовная пища, что круглосуточно оно вещается как и в Ютубе, как на наших цифровых приемниках, на наших приложениях и на Smart TVs. Друзья, мы делаем с нашей стороны как много, а как можно максимально в разном формате, чтобы Слово Божие доходило до детей, подростков и наших семьях. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже три человека, которые поддержали, мы уже собрали в этот часовой блок $650. $650 мы собрали, а нам еще не хватает 1632 уже осталось. 1632. Это три человека по $50 в месяц и закроем этот час. Друзья, три человека по $50 в месяц, если вы еще не участвуете, если еще вы не стали частью служения Радио МВ, прекрасное время позвонить и стать частью радиослужения, где вы можете поддерживать этот час для детей. 18 минут, и нам еще нужно 1632 доллара. Это три человека по $50 в месяц. Или, друзья, может быть, вы молодая семья и хотели бы помочь, и вы могли бы просто, может быть, $25, $35 в месяц взять, $45. Какой вам позволяет семейный бюджет? Объявляем номер. Это 425-296-78-29. Линия открыта. Вы можете позвонить. И так само, друзья, можно зайти онлайн на radiomv.com, пожертвовать через Zelle, через Cash App, или, друзья, пожертвовать через PayPal. У вас есть такая возможность. Да благословит вас Господь. И нам не хватает $1632 в этом часовом блоке. Остается у нас 17 минут. 17 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам нужно закрыть его, чтобы в следующем году у нас не было, друзья, недостатка в этом часовом блоке. Дорогой друг, если ты только сейчас подключился, может быть, вернулся с работы,
и слушаешь, что здесь происходит, почему нету детской передачи. Обычно здесь в это время идет детская передача. Да, я хотел бы зачитать стих из Библии, а сказать, детский час должен быть правильно. И Слово Божие написано в местописании Матфея 19 глава 14 стих. Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мамы, папы, бабушки, дедушки. Да, сейчас должен быть детский час, но на данный момент мы поднимаем финансы на следующий год, собираем, чтобы в следующем году эти передачи могли продолжать вещаться без рекламы, без сбоев. И вот, друзья, этот настал эта неделя, где мы коллективно работаем вместе как народ Божий, чтобы это служение продолжалось в следующем году. В прошлом году, друзья, многие поддержали, вышли и с Божьей помощью мы достигли цели в прошлом году. Слава Господу! Мы благодарим Бога за каждого, кто становится соработником на этом служении. И вот в этом году мы призываем, друзья, те, кто еще не стали соработником, чтобы пойти с нами вместе. И вот это марафон, где мы собираем, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Остается у нас, друзья, 15 минут, и нам не хватает 1632 доллара, чтобы этот час был в эфире на протяжении 2027 года. И мы призываем вас, друзья, с молитвою, помолитесь, посмотрите, можете ли вы пойти с нами в следующем году, взяв вот этот час. Нам не хватает, друзья, 1632 доллара. Если три человека или три семьи, или, может быть, три бабушки или три дедушки позвонят и скажут, мы возьмем 50 долларов на себя на месяц. И таких три человека, таких три звонка, друзья, закроет этот час, где остается 14 минут, и этот час, друзья, не будет в минусе. Мы призываем вас, друзья, посмотрев на ваш семейный бюджет или личный бюджет, помолившись, сделать этот звонок. Линии открыты, и наши сотрудники, они ждут ваших звонков. Давайте мы сейчас поднимем свой телефон. Я объявляю номер, запишите его, и мы позвоним. Я думаю, сейчас три человека буквально смогут это сделать, которые еще не приняли участие, которые еще не стали соработниками, но эта привилегия сейчас, дорогой друг, открылась тебе. Вот давайте сейчас три человека позвонят на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы, три человека, скажем, мы пойдем с вами по 50 долларов в месяц, и это час детский будет закрыт без минуса. В следующем году он сможет существовать без всяких сбоев. Мы объявляем этот звонок, координаты опять, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, ждем ваших звонков. Объявляю для тех, кто хотели бы принять участие онлайн, это можно зайти на radiumv.com и принять, сделать оттуда пожертвование через Zelle, Cash App, PayPal или карточку свою, как вы желаете. Друзья, слава Богу, за еще одно пожертвование мы уже собрали 750. И остается 13 минут, мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. Но в этом часовом блоке, друзья, нам не хватает 1532 доллара. 1532 доллара. Три человека, которые пойдут по 50 долларов в месяц, смогут закрыть этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дайте своим внукам и внучкам слушать духовный хлеб на следующий год. Три человека по 50 долларов в месяц. Это выходит в день $1.66. $1.66. Это выйдет
$50 в месяц. А пока вместо вы, друзья, набираете звонок, я скажу интересные такие факты. Знаете, что радио MV слушает, друзья, очень многие страны. И 10 самых таких популярных стран, откуда же маленькие детки слушают передачи. Откуда же слушают вот эту передачу «Детский час»? Я расскажу статистику. Смотрите, 10 стран, откуда слушают самое много деток, это «Детский час». Пока вместо... Прежде чем я скажу, я повторю номер, чтобы вы могли набрать и благословить детский час, чтобы не пошли в минус, потому что у нас остается 11 минут, и нам надо $1532. 11 минут и $1532, это 3 человека по $50 в месяц смогут закрыть или одноразово ваша сумма. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И 10 стран, откуда самое много деток слушает этот час, детский час. Смотрите, первая страна – это Америка, США, да, Америка. Вторая страна – это Украина. Третья – это Германия. Четвертая – Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, только подумайте. Вот просто подумайте. 10 – это, может быть, самых популярных стран, откуда слушают дети. И вот ваше влияние, когда вы звоните и пожертвуете на этот час, ваше влияние на эти молодые сердца формировать их духовно. Вот как Иисус сказал. Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. Я хотел бы благословить ваши семьи, родители, ваши семьи, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, ваши внуки растут рядом с Иисусом. Из-за этого Радио МВ переживает и делает такие передачи для детей, такие каналы для детей, такие контенты для детей, чтобы вы могли расти вместе. За это мы сделали такой семейный девоушнл, где 10-15 минут за кругом стола вы можете вместе читать с детьми Слово Божие, рассуждать, задавая вопросы и расти вместе. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Наши линии открыты. Остается 9 минут, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок был закрытый. Это 3 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот часовой блок. Или если у вас хотели бы сделать один раз пожертвование, благословить и перекрыть этот час, это тоже доступно, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я бы хотел, друзья, поощрить вас, напомнить вашим близким, родным, может быть, вашим родственникам или просто друзьям. Текстоните им, напишите смс-ку, выставите, может быть, на семейный чат, что у Радио МВ сейчас идет ежегодный марафон и открылась привилегия стать частью этого служения. Друзья, такая привилегия, она очень редко дается. Мы предоставляем раз в год такую привилегию, чтобы пойти с нами на следующий год. На следующий год пойти вместе с нами и быть соработником на Ниве Господней. Ваша, друзья, лепта, представьте, будет трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, делая возможным Слово Божие проповедано быть на славянских языках, на английском, испанском, немецком. Но более всего мы говорим сейчас за этот час, детский. Более всего, чтобы мы не препятствовали детям приходить ко Христу и получать на ихнем уровне библейское Слово Божие. Как мы говорим, Радио МВ имеет детский канал, который вещается 24 часа в сутки, и который вот этот час сейчас должно быть детское вещание, а вы слышите марафон. Другими словами, вы слышите мой голос, который напоминает, что следующий год
нам нужно пойти с вами вместе в следующий год. И мы, друзья, призываем вас, остается 6 минут, и нам не хватает, друзья, $1532. $1532 нам, друзья, не хватает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, вас возьмет буквально 5 минут. Я знаю, вечер это такой суетной, но вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, и я знаю, что вы хотите поучаствовать, потому что мы понимаем важность, чтобы следующее поколение могло быть правильно сформированным, и мы вложим в следующее поколение. Так что, дорогие друзья, линии открыты, и возможность стать частью, это можно позвонив на 425-296-78-29, 5 минут. Друзья, 5 минут остается в эфире в этом часовом блоке, который нам необходимо перекрыть. Если вы сейчас, может быть, дороги или хотите поучаствовать, не имеете возможность выйти по телефону, то это можно позвонить. А если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, и там мы сделали очень упрощенном виде, как вы можете стать частью этого служения. Пожертвовать через PayPal, пожертвовать через Cash App, пожертвовать через Zelle, там вся информация есть, и вы можете помочь этому часовому блоку не пойти в минус, чтобы он был в следующем году в эфире. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, остаются 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке. И я верю, что, друзья, у нас есть возможность принять такое участие, благословение следующего поколения, чтобы они могли иметь духовное питание через радиовещание, через A Daily Disciple, подобные ресурсы, которые мы предоставляем с вами, нашим деткам. Объявляю, друзья, что Radio MV, друзья, она уже существует 20 лет, и 20 лет мы сугубо полагаемся на Господа и на вас, радиослушателей, которые каждый год откликаются, поддерживают и делают это служение способным. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем по $50 в месяц, вы закроете этот час. Осталось 3 минуты, и нам необходимо $1532. 3 человека по $50 закроют этот час. Или, друзья, 2 человека, или даже 1 человек по $100 и 1 человек по $25. Один человек по $100 и другой по $25 закроет этот час. Друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас не хватает $1532. А в этом часу мы идем в минус, друзья. Мы идем в минус. И хотел бы напомнить, что этот детский час, где дети на своем уровне получают духовное питание. Но, к сожалению, друзья, у нас остается 2 минуты и не хватает $1532. Сейчас мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу. Открыты телефоны, наш веб-сайт открытый, зайдите на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle, очень просто. Email info at radiomv.com или Cash App, или PayPal, друзья, или просто онлайн кредитную карточку. Вы можете это сделать. В течение 5 минут можно оформить звонок на номер 425-296-78-29.
9:29, мы идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы давайте, друзья, мы покроем этот минус, который у нас есть. Он $1532 минус, нам нужно перекрыть, прежде чем мы, друзья, пойдем в следующий час. Давайте мы активно позвоним, и 2 или 3 человека, и мы сможем перекрыть это. 425-296-78-29, и мы идем на музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.